0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
1: В администрации города Владивосток, естественно, работают самые добросовестные чиновники. Мы понимаем, что сложно. Но давайте пофантазируем и представим, что каким-то образом среди них появилась одна паршивая овца.
2: Сам овца, понял.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Мы пришли получить дальневосточный гектар.
4: Да. Да вы что, правда? Блин. А его забрали, вот только что. Он же один был, ребята.
5: Да. Подождите. Как один, ясно сказано, любой гражданин Российской Федерации может получить на Дальнем Востоке один гектар земли на 5 лет бесплатно.
4: Да на. Подавись.
5: Давайте. Так.
4: Вот, пожалуйста.
3: Это Япония.
4: Не благодарите.
5: Послушайте, мы будем жаловаться.
4: Так, тихо, не нервничай. Вот ты сейчас будешь нервничать, похудеешь, станешь стервой. Блин, опоздала с советом, да?
5: Вы что себе позволяете?
3: Так, давайте успокоимся, и вы подберете нам участок.
5: Угу. Да, давайте вы подберете нам участок.
4: Так, давайте вот с вами будем разговаривать. Вот что вы планируете строить на своем участке? Вот мне интересно.
3: Ну, мы хотим построить небольшой дом, да. Небольшую сыроварню.
5: В европейском стиле.
3: Английский газон.
5: Ландшафтный дизайн.
3: Нарожаем много детей.
5: И к нам будут приезжать родственники.
3: Да.
4: Ой, здорово. Слушайте, а во второй серии что?
5: В какой серии?
4: Так это что, не сериал, что ли? Что вы мне голову морочите, так?
5: Послушайте, женщина, почему нельзя просто взять и выполнить свою работу? Почему обязательно нужно трепать нервы?
4: Вот послушайте, честно сказать, я вообще по натуре вредный человек, наделенный властью. И мне иногда кажется, что вот эти все земли, они мои. А вы пришли тут? Счастливые, красивые. У вас это полная голова идей. Прям бесите меня, честное слово.
5: Все понятно, до свидания.
6: Удачи.
4: Вот, до свидания, с этого надо было начинать. Пришла она тут. Алло, слушайте, знаете, что я придумала на своем участке построить? Значит, сыроварню, ландшафтные там кусты, и чтоб ко мне родственники приезжали.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Говорят, подобное притягивает подобное. Как быть, если я бесподобная?

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Мой муж дарит мне подарки дороже, чем свекрови. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
0: «Сатья отвечает».
2: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
1: Ну, а что, мне скрывать, что ли?
2: А вы прямо выходите в шубе и такой: муж подарил! Галина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кожушок вообще рядом не валялся! Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез. А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
1: Ну, во-первых, в соцсети, вот вы сами и ответили.
2: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выложишь. В соцсети. Если ты выкладываешь шубы в соцсети, смотрят не только свекрови, налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее, а то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой: это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали. Ведите себя скромнее. Чего выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это, как Шаляпин. И иду по Витебску. Свекровь. А вы ценники меняйте.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу. Ну, понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду. Что мне делать? Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не баралите какое-то. Чисто технически есть вариант такой. Забить отношения с любовником. Да, потому что закрыть усилием воли и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, но что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. Ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну и так далее, и так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть! 10 лет не брал, а теперь я замужем. Я ж как-то должна отомстить этому человеку, который 10 лет мучил меня. Влюбилась в другого. А я же женщина. Все.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: поет и шутит Нюша.
1: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшки? Не пой.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
3: Шутки, песни, плюс.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а у вас тоже день, когда вы стираете, готовите, убираете, гладите, называется выходной?

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: По мнению грузчиков, флейта и скрипка звучат намного лучше рояля.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: У человека опытного и осторожного всегда имеется запасной план. Представьте, океан. По океану плывет пиратский еврейский корабль. У него 12 пушек на левом борту, 12 на правом, огромная пушка на носу. 3 высоких мачты, черные зловещие паруса. На каждой мачте развивается огромный черный флаг с черепом. А на корме маленький такой белый флажок стоит. Ну так чисто на всякий случай. Все-таки так и хочется посоветовать некоторым девушкам вести свои соцсети с осторожностью, ведь может и такое случиться. Средних лет мужчина подходит к ребенку на детской площадке, долго так на него смотрит, трогательно, любя, а потом со слезой говорит: «Эх, Вовка, какой ты вымахал, а? Я ж тебя еще вот таким малышом-то помню, а? Помню, как ходить ты начал, Вовка, как первый раз мама сказал, как кота побрил, ой, как духи выпил, манту расчесал, так я помню».
3: «Дяденька, постойте, а вы кто? Что-то я не узнаю».
2: «Да я так, собственно, никто, но просто на мамку твою в соцсетях подписан». Родственники, знаете, какие они бывают? Бывают они заботливые, а бывают и просто дальновидные. Итак, очень старый миллиардер тяжело заболел. Тяжело лежит в элитной клинике, в мыслях уже прощается с жизнью. В коридоре у дверей палаты столпились многочисленные родственники. На лицах тревога, женщины плачут. Из палаты выходит лечащий врач. Родственники его окружили и в крик: «Доктор, как он? Что с ним? Ну скажите, доктор, ну скажите же!» «Сочувствую, никаких шансов. Обычная простуда».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Есть два типа людей. Те, кто собирается в отпуск за неделю до его начала, и те, кто просыпается за 2 часа до вылета и пытается сообразить, где лежит паспорт. Обычно они женаты друг на друге.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему у ателье это пальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступает, и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Но выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится Константин. А что, нормальное, говорю? Отличное. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санаторий попали специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин. Обратно лететь. Сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода, полсуток техническое состояние. 5 часов в салоне багаж грузили, 6 часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально. Григорий, отлично! Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее. Вроде бы даже медленней. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют. Мы в их положение вошли, теперь им в наши. И нормально, Григорий, отлично, Константин. Тут мы с ним в один город поехали. Ну, не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостей мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет. И у меня детей нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: О чем вообще разговаривать с человеком без мешков под глазами? Как замечательно ложиться в 9 вечера.

0: И снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Давай, Акмальчик, твоя песенка.
3: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
1: Неплохо, неплохо.
0: Надя, твоя песня.
1: Это увлекательный был аттракцион. Так еще не верил никто, как я в ЦИОМ.
0: ЦИОМ – это Центр изучения общественного мнения.
1: Да.
0: Господи, какая длинная аббревиатура.
1: А поется быстро. ЦИОМ.
0: Да.
1: ЦИОМ. ЦИОМ. Да. Приходи, отпущай. ЦИОМ.
0: Хотите новые квартиры? В ЦИОМ.
1: Да-да-да.
3: Вот ты даму пригласил слушать диски, а она не хочет быть милой, близкой. В коктейле.

0: коктейль. Только не жалейте спирта, коктейль.
1: Слушай, это такие хорошие прям песни, прям вот есть где разойтись.
0: Да,
1: знаешь?
0: Я всегда говорил, что когда я слышал эту мелодию, я бежал из двора домой смотреть мультфильмы Уолта Диснея, но текст там другой был просто.
1: Да.
0: В то время. Ну ладно, Акмаль, давай. Ты неси меня, Наташ, да несешь с меня массаж. Шутки, песни, плюс. Надя, твоя песня.
1: Да.

0: Верный друг. Верный друг. Вот у меня таких друзей верных нет. Я в них просто не верю. Но физически сложно.
1: У меня были.
0: Да.
1: И когда я бросил пить, они исчезли.
0: Грустная история.
1: Да. Так, я, да, пою? В среде финансов я талант, чтоб за инфляцией угнаться, весь капитал вложил в имплант. Супруги грудь, мое богатство. Большой восторг я испытал, когда пристроил капитал. Супруги грудь, мое богатство.
2: На Юмор ФМ.
1: О, как внезапно закончил Петя Кмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!
2: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Все, на что я трачу деньги, это еда и одежда. Но мне все равно, нечего надеть, и я голодная.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: Сын Паши час сидел в ванне и равномерно размазывал по стене новый кусок мыла. Хватило наполовину ванны. Когда родители спросили, ты зачем это сделал, он спокойно ответил. А вы не могли бы спросить, как я это сделал? Дедушка читает 4-летнему Никите сказку на ночь. И тут ежик взяли с котом удилище и направились к озеру. Никита на всю квартиру. Дедушка, а что такое скотомудилище? Из школьных сочинений Вероники. Есенин выражал свою любовь к родине словами «люблю грозу в начале мая». До большинства населения культура доходит туго. И поэтому культурой пользуются в основном интеллигентные люди. Пример первенства в семье. Отец всегда ест первый из общего горшка.
0: Угарный папа.
1: Вероника 4 года. Подходит к бабушке. «Бабушка, дай мне конфетку». «Подожди, я у мамы спрошу». Вероника с тяжелым вздохом. «Не спрашивай, мама не разрешит». Сын Матвей 5 лет спрашивает папу. «Папа, меня мама родила?» Папа отвечает «Да». «А Сашу мама родила?» Папа «Да». «И Кристину мама родила?» Папа снова «Да». «А тебя тоже мама родила?» Папа в ответ «Нет, меня моя мама родила». Матвей подумал и спрашивает «А почему ты тогда с нами живешь?» Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Посетитель забрался в вольер, чтобы покормить тигра, и, надо признаться, ему это удалось.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: развод.
2: Когда мужчина сразу после развода женится вновь, это уже азарт.
3: Доктор, помогите. Мне за 30, я разведена, и мне совершенно не нравится Стас Михайлов.
4: В воскресенье ходили с женой выбирать обои для кухни. Если бы в этот день работал ЗАГС, уже бы развелись.
5: Я избавился от 80 килограмм лишнего веса. Я наконец-то развелся!
6: Утверждающие, что счастье за деньги не купить, никогда не платили госпошлину за развод.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
7: В комнате пахнет сном, улицы крепко спят, ночи-то ловкие шули, город.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Анжела и Снежана заявили, что до них домогались инопланетяне. Даже был составлен фоторобот-фуры, на который они прилетели.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Продано!

0: «Приятие. Гоните 30 рублей, дражайший. Да поживее, не видите? Дамочка ждет. Ну, чё вы на меня смотрите, как солдат на вож? Обалдели от счастья? У меня нет денег», — пробормотал, наконец, Ипполит Матвеевич. «А 200 рублей? Я их потерял». Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами. «Дайте деньги», — прошептал он с ненавистью. «Старая сволочь».
1: «Так вы будете платить?» — спросила барышня.
0: «Одну минуточку», — сказал Остап, чарующе улыбаясь. «Маленькая заминка». Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.
2: «Позвольте!» — завопил он. «Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти 30 рублей».
1: «Хорошо», — сказала барышня кротко. «Я сейчас все устрою».
0: Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп.
2: «По правилам аукционного торга», — звонко заявил он, «лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется».
0: Изумленные друзья сидели недвижимо.
2: «Попрошу вас», — сказал аукционист.
0: Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.
2: «Попрошу вас!»
0: И они ушли. Первым шел Воробьянинов, чувствуя за собой теплый взгляд великого комбинатора. Остап дружественно молчал.
1: «Возмутительные порядки!» — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. «Форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться! Дерут с трудящихся втридорога, ей-богу! Какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей! Это с ума сойти!»
0: «Да», — деревянно сказал Остап.
1: «Правда?» — переспросил Воробьянинов. «С ума сойти можно?»
0: «Можно». Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. «Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!» Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. «Ну, теперь пошел вон».
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Доженить бы. Антон и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут.
2: Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. У нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газа или дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он сколько-то на материалы сделан. Что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою остановку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй они мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «Они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда Н-ки ставили. Типа Н, невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще 3 слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты че, самый умный?» И второй ему: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
0: Это большой стендап.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
7: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. КАСКО и ОСАГО, ТАО, КСК, Югория.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Внуки 120-летней бабушки психанули и сами заработали на квартиру.

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. И только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькое.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Без подошвы тапочки – это просто тряпочки. Почему нельзя есть попки от хинкали, если я за них заплатил? Помню, однажды в детстве меня попросили дотерпеть до дома, но ведь я не терпила. Если твоя бабушка надеется на тебя, то ты Надежда Бабкина. В казахских шахматах первым делом надо съесть коня. Запомни, за черной полосой всегда идет белая. Если сегодня тебя укусила злая собака, завтра обязательно укусит добрая.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стогниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Рафтин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: «Однажды в России» — народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
12: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
13: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
12: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
13: Каких 5000?
12: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
14: 8 800 350 16 16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Волк с очень-очень хорошим зрением воет на Плутон.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити криминалити.
3: Обвинение в харассменте отрицаю, потому что не знаю, что это такое. Цыплакову я прижал в углу подсобки из нормального человеческого влечения. Выпивший был по случаю международного дня 8 марта. И думал, что она тоже в хорошем настроении. Перед Цыплаковой извиняюсь, но писать в полицию по всяким пустякам тоже не дело. Курьер не прибыл с посылкой по указанному в заказе адресу в связи с тем, что русско-таджикский онлайн-переводчик не распознал название улицы имени героя революции Глеба Максимилиановича Крыжижановского. Согласно показаниям задержанного, правонарушение он совершил осознанно, из хулиганских побуждений и в надежде на 15-суточный административный арест, так как является отцом 4 малолетних детей. На входе в метро сотрудники транспортной полиции потребовали от меня поставить рюкзак на сканер. А потом начали проверять документы, как будто я похож на преступника. Потом рюкзак вернули. А уже после выхода из метро и возвращения домой я обнаружил, что из него пропала пачка семечек и газета с кроссвордами. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Реклама.
4: В Находке за 2 товара платишь, а 3 забираешь. С 1 по 10 июня купите 2 бутылки минеральной воды Мтаби по 74 рубля 99 копеек за 1,25 литра и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в планете авто!
7: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

Хоменко на Юмор ФМ. Дорогие женщины, если вы не знаете, как поступить в какой-либо ситуации, представьте на своем месте мужа. Вы сразу сможете объяснить ему, что и как он должен сделать.

0: мужчину. Подходит как для приворота свободных, так и состоящих в браке. Уже безнравственно. Итак, внимание. Вначале взять лист бумаги, записать имя, возраст, цвет волос, глаз, рост. Дальше. Лучше всего любимого нарисовать. Я тут первый раз хохотнул. Я представил, как наши рисуют. Нарисовала и разлюбила в этот момент. Дальше. Здесь учтено. Если уж совсем не получилось, потрясающе, надо достать его фотографию. А ты сразу не могла сказать это? Я тут мучилась, рисовала вот этого урода. Фотографию, оказывается, надо достать. И сжечь ее на блюдечке. А дальше записываете? Пепел. Собрать в ладонь левой руки и водить пеплом по часовой стрелке себе по темечку, произнося его имя с 8 вечера до 12 ночи. Да я бы кончился на месте, если б я этим занимался. По темечку пеплом себе водить. Это не все еще. Там дальше в 12 часов, когда перестали по темечку водить. Готовы? Надо высунуться в окошко и сдуть пепел с темечка. И дальше. Тогда только пепел попадет в банк космической информации. О, разве? О, лапшевешение. Дальше. Это не все. Записываете? Если фотографию... Мне нравятся эти «если». Вам не удастся достать? Можно положить письмо на блюдечко. Вместо письма даже можно положить его личную вещь. Скажем, галстук, трусы, пиджак, туфли. Это какого размера блюдечко должно быть? Или он гном? И сжечь! После чего повторить предыдущую операцию. Если не удастся достать... Все время если... Надо выломать из веника два прутика и сложить их так, чтобы они стали похожи на вашего любимого. Но и это еще не все. Потом ночью подойти к порогу любимого с прутиками и положить прутики под половичок. Если этого не удастся сделать, все время. Прутики надо положить себе под половик. Ты сразу не могла это сказать. Пригласить предмет завораживания в гости и заставить его 3 минуты вытирать ноги, половичок. Внутри ноги. Потом посадить его за стол и начать кормить. Заранее подготовить веник и смести потом со стола за ним все крошки. А дальше. Если он ест аккуратно, ну вот такой вот попался, вот недотёпа, вот аккуратно ест. Готовы? Точно готовы? Надо его напугать, чтобы он рассыпал еду. Нормально? Вау! И приписка «должен принести свои извинения», написано «даю гарантия» и в скобках. Прошу прощения, даже презерватив не дает 100% гарантии, а я даю.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Да все без... нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Юмор ФМ.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина тебя простила, значит, ей что-то от тебя нужно.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
1: Ну что, пацаны, хорошо, что собрались. Да. Да. Предлагаю сегодня культурно покушать водочки. Насладиться живым общением и спокойно, без приключений, добраться домой.
2: Очень, очень на нас похоже. Давай, пока мы на людей похожи, зафотаемся.
1: О, давай.
3: Не на... Удали, Денис, не надо фотать, как мы все вместе бухаем.
1: А что такое-то?
2: А что случилось?
3: Просто не хочу, чтобы в интернете были фотки, где я с бухлом.
1: А что случилось-то? Теперь все, мы такие важные, с друзьями не пьем и не фотографируемся.
3: Да пьем, пить я буду прям. Просто не надо фотки эти в интернет выкладывать, потому что интернет, он помнит все. В интернете же как, Волочкова не балерина, Билан не певец, Саша Грей не диджей, оказывается, нифига.
1: То есть ты что хочешь сказать, Валер? Водитель автобуса, графический дизайнер и безработный Денис должны бояться интернета?
3: Да при чем тут профессия? Это всех профессий касается. Вот учителя. Слышали, училка выложила фотографию, где в купальнике она. Но... Так все, уволили. Потому что девиз родителей – купайся в пальто или пошла на школу.
1: Валер, ну мы просто про фотографию разговариваем. Это остановленный момент времени и все.
3: И знаешь, кто чаще всего извиняется за этот остановленный момент времени? Региональные депутаты. Они же вообще караул что выкладывают? Одна недавно выложила холодильник полный красной икры. Ты же уже тупо дразнишь бедных. Или еще одна. Выложила фотографию, где она в шоколадной ванной такая. На что она рассчитывала? На молодчинка в комментариях, а?
2: Понятно. Ну а вот ты, Валера Абульев, тебе что, не пойму?
3: Мне что? Я объясню. Я с девушкой в клубе познакомился. Угу. Ну, выпили, приехали ко мне. Я говорю, ну что, может, ну там это самое, ну... Она, я не такая. И уехала домой. Я забиваю в поисковике имя, фамилию. Вылезает видео, где она перед вебкой, она прям такая.
1: Ну и что?
3: Давай, давай про тебя инфу найдем в интернете.
1: Ой, что ты там найдешь?
3: Да,
1: Миша. Миша ест борщ, что ты там найдешь?
2: Миша спит.
3: Нет, вот смотри, Миша пьяный танцует на дне города, пожалуйста.
2: Там вот.
1: Ну, бывает.
3: А где рубашка, где штаны, Мишка?
1: Ну, не помню.
3: Ну вот. А ты что, скалишься? Давай, ну, на тебя давай, найдем, давай, давай Денис, ну, вот,
2: найдешь,
3: пожалуйста, Денис спит в грядках.
2: Я не выкладывал.
3: Так друзья выложили.
2: Так вы мои друзья.
3: Ну не суть, Денис.
2: Что, гоните, что ли?
3: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет, да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
1: Это ты задолбал, понял, Валера? Сейчас мы про тебя тоже что-нибудь найдем.
3: Не надо, сидим, сидим, выпиваем, не надо ничего искать.
2: Не, а что-то не пойму.
3: Ничего надо, себе. Че, перезалили, что ли?
2: А что там?
1: Видео называется «Дрищ в Ашане пердолит дыню». Есть второе видео, там то же самое, только с манго.
3: Да.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне сейчас легче пойти в бар и найти новых друзей, чем собрать старых друзей и пойти в бар.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: На вас не обращают внимания?
2: Есть такое.
1: А вы бы хотели привлечь внимание?
2: Да, было бы неплохо.
1: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
3: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
1: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
2: Да ты зацени, какие басы!
3: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
1: Если есть послушать чё, ставь «Бубуню» на плечо.
2: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
1: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
3: И даже составляют протокол.
1: Бубуня.
3: Бубуня.
1: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.
4: Вы настоящий мастер своего дела?
5: И находитесь в поисках хорошо оплачиваемой работы?
6: Кривочугуевский завод вечных двигателей объявляет прием на работу по следующим специальностям.
7: Инженер по ящик черных дыр, варщик пространственно-временного континуума, тиктокарь-многостаночник, переводчик с языков и наречий цивилизации созвездия пса.
8: А в цех по пошиву роботов-скоморохов требуется веселый человек с балалайкой!
1: Смотрите в светлое будущее вместе с нами.
9: Добро пожаловать в наш фантастический коллектив.
10: Кривочугуевский завод вечных двигателей.
11: Наша работа – ваша зарплата.
12: Зачем вам солнце Монако, если можно отправиться в байдарочный поход?
13: Туристическая компания «Плеск весла» приглашает вас на организованные сплавы по тихим и живописным рекам Тамбовской области.
14: «Плеск весла» – более 20 лет на рынке водного туризма. Сотни интересных маршрутов, тысячи довольных и живых клиентов.
13: «Плеск весла» – это активный отдых по формуле «все включено». Тушенка, палатки, байдарки, гитарки, напитки.
14: Даже напитки?
13: Ну, конечно. Как же без них?
15: Скорей проснись и пой, гребец, намажь тушенку на хлебец.
16: Слегка фунфырик пригуби,
17: бери весло.
18: Греби, греби.
14: Греби, греби.
19: Греби, греби. Веслом, веслом, греби, греби.
13: Туристическая компания «Плеск весла».
14: Ваш идеальный отдых.

0: будет твоя. АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
3: Реклама «Аэрофлот», город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугрянск, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
8: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай».
9: Спонсор – группа компаний «Июль-Авто», ООО «Уралбестинвест».
10: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5.
11: Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
14: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мы с Т9 прекрасно дополняем друг друга. Он меня учит грамотности, а я его материться.

плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь, не плачь, Анастасия.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ВВ Омск.
3: Ребенок у психолога.
4: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
5: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
4: Ну это же бабушка!
5: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
4: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
5: Я не могу.
4: Почему?
5: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора. Который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
6: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
7: Ну, Сергей Семенович...
8: Отстань!
7: Ну что с вами?
8: У меня плохое настроение.
7: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
8: Да что он за свою жизнь прикольно вообще придумал?
7: Машину в космос запустил.
8: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
7: Мы сделали речные трамваи.
9: Вы что, приколов вообще не понимаете?
8: Может, вы еще и мусор сортируете?
7: Сортируем.
9: Ну, это клиника уже.
8: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
7: Сергей Семенович, ну извините.
8: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
7: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
8: Не знаю уже.
7: Может, в Лондоне?
9: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
7: Может быть, в Нью-Йорке?
9: Нет, оно там вообще вонючее просто.
7: Ну а где тогда?
9: Не знаю.
7: Ну где, Сергей Семенович?
8: Ну, в Москве, видимо, в Москве.
0: Хорошая погода.
10: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
11: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
12: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
13: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
14: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес – в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03. Юмор-ФМ.
15: FM. Хорошие новости.
10: Спонсор выпуска «Термы Тартуга» ООО «Стоп-Т».
16: А вы чего такие веселые?
17: Мы только что были в Тартуге!
18: Городские термы «Тартуга», Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
12: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске подводим спортивные и музыкальные итоги выходных. Челябинский клуб «Курчатов» стал чемпионом страны по баскетболу 3-3. В столице региона прошел детский футбольный турнир, а Эльменский фестиваль посетили более 30 тысяч человек. Баскетбольный клуб «Курчатов» из Челябинска впервые завоевал титул чемпионов России в формате 3-3. Заключительный тандем по традиции проходил в Сочи, а именно в федеральной территории «Сириус». По ходу турнира нашим парням удалось уже в четвертьфинале выбить действующих чемпионов России – пермский клуб «Бионорд Про». В финале же им противостоял столичный клуб «Московский», который челябинцы одолели со счетом 21-18. В итоге этот сезон выдался для челябинского баскетбола по-настоящему триумфальным. ЧБК выиграл Суперлигу в классической пятерке, а Курчатов поставил эффектную точку, взяв золото в формате 3-3. Тем временем в Челябинске в прошедшие выходные состоялся большой спортивный праздник, который дал старт летнему сезону. Главным событием стал детский футбольный турнир Северо-Западной лиги 8-8. В нем поучаствовали 42 команды из 10 школ, пишет информагентство «Первое областное». Для гостей праздника работали чирлидеры, автограф-сессия игроков ФК «Челябинск», зоны активных и настольных игр и многое другое. Площадкой для фестиваля стала лыжная база, которую постепенно модернизируют. В этом сезоне обновили футбольные поля, раздевалки и туалеты. В планах строительство физкультурного комплекса площадью более 3500 квадратных метров. Внутри будут поля для мини-футбола, залы для стрельбы из лука, фитнеса и танцев. И еще об одном важном событии минувших выходных. Ильменский фестиваль авторской песни посетили 32 тысячи человек. Еще свыше 184 тысяч россиян смотрели гала-концерты «Ильменский звездопад» и «Голос России» онлайн. Трансляцию вели в соцсети ВКонтакте. Напомню, в этом году Ильменка отметила юбилей. Фестиваль идет в Челябинской области уже 50 лет. Один из символов бардовского движения на Южном Урале, народный артист России Олег Митяев прямо на сцене фестиваля стал амбассадором проекта «Челябинск. Культурная столица 2027». На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
15: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купили матрас с памятью формы. Теперь жена каждый раз очень внимательно изучает, что он там запомнил.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два кума беседуют, говорит, мне кажется, мы занимаемся немножко не тем. Я знаю, ты свистки продаешь на пляже, это несерьезный бизнес, я хочу тебе более серьезное дело. Я видел, у тебя кабан бегает по двору с цепью такой, понравился сразу. У меня есть свинья на выдании, Жозефина, песочного цвета. Вот такая девка, быстро идет на контакт, общительная. Если мы их познакомим с своим кабаном, понимаешь, куда я веду? Получится, поросята пойдут от любви, потом еще поросята, еще мы вырастаем мясную ферму, потом мясной холдинг. Ты представляешь, он говорит, гениально! Приходит домой, смотрит у кабана хвост крючком, значит, кабан готов. Он усадил кабана в мотоциклетную коляску, одел ему каску на голову, привез знакомиться со свиньей. Произошла любовь с первого взгляда, баянист сыграл Мендельсона, фата, понятые, ну, все как положено. Весь процесс произошел так, как они и хотели. На следующий день опять одел каску кабану, посадил коляску, привез, опять все произошло, как они мечтали. И вот на третий день ему нужно ехать везти кабана, он жуткого похмелья, потому что, ну, страшно себя плохо чувствует. Жене говорит, Зина, посмотри, у кабана хвост крючком. Жена смотрит в окно, говорит, я хвоста не вижу, но каску он уже надел и в коляске сидит. Еврей поймал золотую рыбку, она говорит, три желания, вот у меня, ну, так принято, три желания я исполню. Говорит, давай сделаем так, три желания, значит, мне нужно великолепный Бентли, мне нужна прекрасная блондинка, $1,000,000 в банке, в центре Москвы квартира, это значит раз.
2: В Монголии прошел второй турнир по фехтованию, посвященный памяти жертв первого турнира.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Хватит шутить! Дайте музыку!
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфабанк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Начнем, пожалуй, сегодняшнее утро словами нашего саунд-продюсера.
2: Привет.
1: Так, он здоровается с нами каждый день.
3: То есть вот ты так хочешь это сегодня?
1: Ну почему бы нет? Чувствуете, чувствуете? Чем пахнет?
3: Чем?
1: Вот так пахнет очередной прекрасный день.
3: А,
1: у всех тех, кто настроился на Юмор-ФМ, разумеется. Шутки-шоу здесь, в студии Юмор-ФМ, с этой самой минуты. В студии Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
3: Доброе, бодрое. Привет, ты,
1: Антон
3: Бурный. Ну, так привет его умеет только, конечно, наш саунд-продюсер говорить. И ты, Антон.
1: Ну, я жалкое подобие, знаешь, оригинала.
3: Жалкое подобие. Сегодня как-то ты вообще беспощаден к себе, Антон.
1: Ну вот, да. В меру самоиронии, в меру беспощадности.
3: Так, кто будет делиться юмором?
1: Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер. Сатья ответит на животрепещущие вопросы на экваторе 60 минутки. И совсем скоро здесь тот самый КВН.
3: Ну а прямо сейчас мы говорим...
1: Доброе, бодрое!

0: Прямо жара.
1: Давайте переходить к теме сегодняшнего эфира. Буквально вчера Ольга Сергеевна делилась с нами новостью, что у российских туристов появился новый тренд «избинг и монастыринг». В избу, соответственно, едешь за детоксом, так называемым.
2: Да.
1: Да, покосить траву, может быть, в поле.
2: Да, а в монастыре ты тоже несешь послушание.
1: Вот.
2: Полная, так сказать, аскеза. Никаких там вот тебе излишеств, шоколадочек и так далее. Работаешь и только работаешь.
1: В общем, данный тренд натолкнул нас вот на какой вопрос. А где вы планируете провести отпуск этим летом? Ну и просим вас поделиться самыми необычными локациями и занятиями для отдыха.
2: Я буду вообще, наверное, не оригинально для себя. Угу. Когда это услышала моя подруга, понятно. Я хочу это лето провести частично где-то на винодельне.
1: Батюшки.
2: Да, где-то в виноградниках, Антон.
1: Частично.
2: Я хочу...
1: Да, недели полторы.
2: Я хочу наконец-то посмотреть своими глазами, как делают вино. Ощутить вкус лозы. В смысле, не того, а
1: не
2: той.
1: Не исполнителя, да.
2: Да-да-да. Неважно, Мысхака, Абрау-Дюрсо, да сколько прекрасных виноделин, в конце концов, на просторах России-матушки. И не только, кстати говоря. Кто я знает, уже... куда меня занесет нелегкое.
1: Представляю тебя, Оля, как ты ногами своими топчешь виноград.
2: Это старое, вообще так не делают сейчас. А, кстати говоря, ты знаешь, недавно я услышала такую информацию от виноделов, что женщинам не дают это делать. Это делают только мужчины, потому что женщина добавляет свой вот такой вот настрой. И реально...
1: Добавляет градус лишний, который совершенно не требуется.
2: Да, короче говоря, вино будет больше бродить.
1: Слушай, я бы с удовольствием провел отпуск летний, как вот по образу и подобию майских праздников. Там же тоже у нас выдался с тобой отпуск. Нет, я в меру и поработал, и отдохнул.
2: То есть ты хочешь и отдохнуть,
1: и поработать, да.
2: То есть, отдавай, локация какая? Большой театр?
1: А почему бы и нет?
2: Все, отлично. Антон будет, значит, отдыхать в Большом театре или работать, не знаю что. Там изучаю уже партию «Жизель».
1: Кто-то сейчас там худрук Большого удивился, кто такой Антон.
2: Да-да-да.
1: Мы ждем ваших вариантов, да, друзья. 915-0303-567. Пишите, где проведете отпуск, как его лучше проводить. Принимаем ваши советы. И делимся юмором, разумеется. Те самые золотые номера горячо любимой игры.
2: А он вернулся, тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
3: Что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
4: Так, значит так, что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так, да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
5: Ой, ну сколько можно? Анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
4: Так, Саша, пока пипл хавает анчар, ты будешь читать анчар. И все, да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
5: Я?
4: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками. Так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
5: Я не могу работать в таких условиях.
4: Ах, ты не можешь,
5: не могу.
4: Саша. Иди на завод.
5: Не пойду.
4: Вот и иди.
5: Не пойду.
4: Вот и иди, только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал.
5: Что?
4: Да. Мороз и солнце, день чудесный. И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рыфмоплетов.
5: Что?
4: Я, Саша, я без тебя проживу.
5: Ха, слыхали, он без меня проживет. Да все знают, что ты директор Пушкина.
4: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора. Все, пошел вон.
5: Ну ладно.
4: Пошел вон.
5: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
4: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
5: У царя.
4: Бабки никакие, но сам понимаешь, отказаться нельзя. там будут все. Да. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
5: Понятно.
4: Жуковской и ты.
5: И я.
4: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
5: Чё? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
4: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь-учишь, как песок?
5: Ну хорошо, почему?
4: Да потому что он пишет, Саша, он пишет, а не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да, какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там... Дуэль. Дуэль.
5: Нахрена?
4: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
5: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
4: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
5: Ну и что?
4: Как что, голыми?
5: Ну и что?
4: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
5: Что? Что ты сказал, Саша? Данте, я проводил тебя!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО от АО КСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если жена спросила тебя, ты меня любишь? Помни, утвердительный ответ платный.

0: Где вы планируете провести отпуск этим летом? Ну и самые необычные локации для того, чтобы отдохнуть. От вас мы тоже принимаем. Дмитрий написал в веселый чат. Этим летом самая лучшая локация для отпуска – это грядки, бассейн, мангал и беседка.
1: Мне нравится мангал и бассейн, вот, да. И беседка. А грядки...
0: А что такое, Оля?
1: Не-не-не-не. Грядки – это, пожалуйста, кто-то другой.
0: Нам, кстати, вот по этому поводу еще и Вадим и Сергей написали в ВК, что у них работинг. Вот. А, в общем-то, вечером дачинг.
1: Грядкинг.
0: Да, тут главное, чтобы за работинг еще зарплатинг платили хороший. Вот.
1: Да, ну а как по-другому?
0: Чего все мы желаем.
1: Сергей вот написал, что этим летом в отпуске, значит, мы поедем в Башкирию, в Мурадымовское ущелье. Залезем там на самый верх одной из сторон ущелья и будем орать приветы людям на другой стороне ущелья. Ну это прикольно. На самом деле, я залезла в интернет. Во-первых, реально безумно красиво. Угу. Во-вторых, там можно найти следы первобытных людей.
0: Так.
1: Ну и, в принципе, может быть, от этого возникает желание по-первобытному просто заорать.
0: Ну вот такой, да. Вот такой веселый чат в этом ущелье тоже.
1: Прекрасно,
0: привет,
1: я считаю, да.
0: Мы продолжаем принимать ваши варианты. Дверь веселого чата открыта как раз-таки. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках.
1: Ну а прямо сейчас для вас Сатью с юмором будет отвечать на важный вопрос.
2: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ольга, инженер-строитель из Ростова-на-Дону, спрашивает.
3: Собственно, сам вопрос. У меня муж очень часто забывает любые мои просьбы, даже самые незначительные. Аргумент один. Я забыл. И вот у меня как бы вопрос. Он правда забывает? Ну, как бы что-то с головой, может быть, к врачу надо. Или это просто отмазка?
2: Сатья отвечает.
4: Никто не знает. Никто не знает. Может, забывает, может, к врачу надо, может,
3: как
4: еще что-то. Но это его проблема.
3: Мы уже 8 лет с этим боремся.
4: Нет, это ты борешься, а он не борется. Ну, смотрите, знаете, я служил в Советской армии, и там говорили, если вы такой тупой, что ничего не можете запомнить, заведите себе блокнот. А еще лучше два, как у меня, понимаете? Поэтому у меня два блокнота, и я не забываю только то, что я записываю. Он записывает?
3: Нет.
4: Теперь вопрос, как он страдает после того, как он не выполнил то, что он обещал? Я знаю ответ. Никак. Садись. Двойка.
2: Сатья с юмором. Светлана, психолог из Москвы, спрашивает.
5: Сатья, здравствуйте. Очень рада, что могу лично задать вопрос. Подскажите, если мужчина на этапе ухаживания говорит, что женщина должна первое писать, проявлять инициативу, чтобы показать мужчине свою заинтересованность, это действительно, ну, есть такое мнение у мужчины? Или
4: у
5: все-таки...
4: этого мужчины, да.
5: У этого мужчины. Или все-таки этот мужчина ищет такую сильную женщину и завоевывать ее не собирается?
4: Хороший вопрос.
2: Сатья отвечает.
4: Но прежде чем ответить, я задам наводящий вопрос. А тебе это нравится?
5: Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Мне кажется, мужчина должен...
4: Не совсем или тебе это не нравится?
5: Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы мужчина...
4: Как быстро мы... Ну, в принципе, да, мне это не нравится. Надо четко понимать свои ощущения. Вы встретились, вы не знаете друг друга, вы знакомитесь. Он говорит, я хочу, чтобы баба брала инициативу. Я хочу лежать сегодня на диванчике. Если у меня возникнет... Она тут же проявит инициативу и как-то это дело как бы порешает. Я хотел бы, чтобы баба решала вопрос, а я говорил, да, нет. Я хотел бы, чтобы она мне писала и показала свою заинтересованность, потому что я же мужчина, а в стране же мужчин мало нормальных, один я только, а все остальные овцы адские. Поэтому давай, баба, шевелись. Это на стадии ухаживания происходит. Тебе это не нравится, но если ты это терпишь, значит, ты этого достойна. Поэтому на этой стадии люди обмениваются, что вам нравится. Возможно, тебе хотелось бы, чтобы твой мужчина был, ну, я не знаю, мастером спорта по международному боксу. Ну, да, он боксер, мастер спорта международного класса. И ты спрашиваешь, ты спортсмен? Он говорит, нет. Ты мастер спорта? Нет. Международного класса? Нет. По боксу? Нет. Знаешь, какой ответ? Он тебе...
3: Не подходит.
4: Прикинь, не подходит. Но вдруг, если я начну как-то себя вести, он со мной пообщается, со мной начнет спать и уже к концу года станет мастером спорта по боксу международного класса. Ответ – нет. не переоценивайте волшебство секса с вами.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: бьет и шутит Хабиб.
1: Мой пин-код, супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни, плюс.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
8: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
7: Спрашивайте в магазинах вашего города.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В «Ленте».
13: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в «Росбанкрот». Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают «Росбанкрот».
14: 8 800 350 16 16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
17: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
0: Юмор ФМ.

0: Мы спрашиваем, где вы планируете провести отпуск этим летом, ну и просим поделиться самыми необычными локациями и занятиями для отдыха. Вы, собственно, справляетесь с этой задачей на 5 с плюсом. Роман написал веселый чат, ровно через 3 недели улетаем с семьей в Кисловодск. Были в 2023 году, понравилось очень, джип в аренду и погнали изучать красоты Кавказа. Долина Нарзанов, Джилысу, Дамбай, Архыз и, естественно, Эльбрус. В этот раз цель... испробовать как можно большее количество горячих минеральных источников, а также провести ночь на плато Бермамыр. Шикарный рассвет с видом на Эльбрус. Надеюсь, что в 10 дней уложимся, и вам приятного отдыха.
1: Круто! Слушайте, ну, мне кажется, сейчас Антон прям позавидовал и где-то мысленно тоже оказался на Эльбрусе.
0: Я отметил сейчас бы, что вот, Роман, лучшая реклама кавказских минеральных вод только что прозвучала.
1: Да подожди, у нас эфир только начинается, а тут уже сколько всего. Ян вот из Бутова написал, что этим летом поедет в Баку, хочет подняться на Девичью башню и прокатиться на фуникулёре. Говорят, там очень красиво. Но вот, кстати говоря, на Девичью башню я не поднялась. Видела ее снизу. Да, правильно, снизу.
0: Так.
1: Очень даже красиво. Также, кстати говоря, на фуникулёре мы не катались, но на смотровой площадке, которая называется «Панорама Баку», вот там были. Но, опять-таки, будьте готовы к тому, что вас там может унести.
0: Ветрено.
1: Ну, там очень... Ну, вообще...
0: Ветрено или кто-то очень сильный будет пробегать?
1: Нет, но, во-первых, Баку — это город ветров.
0: Угу.
1: Вот, поэтому будьте готовы. Ну, там красиво, невероятно. А как вкусно.
0: Ну, все, тише. Вернись в реальность. 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Пишите свои ответы на вопрос, где планируете провести отпуск этим летом. Ну и самые необычные локации и занятия тоже предлагайте.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Песня у Леонида Агутина «Мысленный разговор» с кем-то там происходит. А мы вам мысленно посылаем флюиды добра и удачи, разумеется. Удачи пригодится.
2: Что это мысленно? Мы, в принципе, словами передаем.
1: Удачи всем вам. Она пригодится. Почему? Потому что в самом разгаре суперигра «Автомобиль за улыбку».
2: Да, и вы можете заполучить и 3000, и путевку в суперфинал суперигра «Автомобиль за улыбку», а всего лишь просто улыбнувшись на нашем сайте веселоярадио.ру.
1: Там же можно и нужно поделиться, собственно, своей улыбкой для того, чтобы оказаться в числе претендентов на суперприз, а это автомобиль.
2: Да, если вы уже украшаете наш улыбайзер, тогда все внимание на Юмор ФМ в любую секунду, в любой момент. Та самая шутка прозвучит, ну а прямо сейчас звучит призыв к действиям. Нужно звонить прямо сейчас по телефону в Москве 229-2909, код, естественно, 495.
1: Ждем ваших звонков и продолжаем делиться юмором.
2: У нас, кстати, билет в театр,
1: на
2: всякий случай.
1: Между прочим. И помимо билетов еще Денис Клявер у нас. Угу. Тоже для вас, кстати.
2: Самый лучший, да.
1: Он самый.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Друзья, помните, да, Минздрав предупреждает, абсолютно здоровых людей не бывает. Бывают недообследованные. Пациент на приеме у врача спрашивает: «Скажите, доктор, а вот эта, простите, исключительно дорогая платная операция, она вот действительно так необходима мне?»
5: «Конечно. Без этой операции ни о каком отпуске в Альпах и никаких горных лыжах не может быть и речи. Слышите меня?» Пациент растерялся. «Доктор, но я не катаюсь на горных лыжах, и да и вообще не собирался ехать в Альпы». «Уважаемый, так и речь сейчас совершенно не про вас».
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, короче, про медведей. Белая медведица со своим медвежонком идут по Арктике. Температура воздуха, ну, такая нормальная для Арктики, минус 37, минус 38, идут уже довольно долго. И тут медвежонок неожиданно спрашивает: «Мам, а папа у нас белый медведь?» Мать слегка растерялась, говорит: «Ну, конечно, чистокровный белый медведь».
6: «Ясно. Мам, скажи, а вот бабушка твоя, мама-то которая, она случайно не бурая медведь-то, нет?»
5: «Да не, ну что ты, сынок, ну твои бабушка с дедушкой тоже были белые медведи».
6: «Понятно, а у папы, вот его родители, они случайно не бурые?»
5: «Да нет, конечно, ты 100%
6: белый медведь».
5: «А почему ты спрашиваешь?» «Да что-то мне как-то зябко, мам». Как говорится, опыт сын ошибок трудных.
4: Значит, жена заходит в гостиную и видит, как муж вынимает из бара все бутылки со спиртным и аккуратно складывает их в спортивную сумку. Жена удивлена:
5: «Коль, ну зачем нам столько? Мы едем на дачу всего на 2 дня.
4: «Люся, это не мы едем на дачу на 2 дня. Это наш сын на 2 дня остается дома один».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
8: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
9: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер. В Садке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Садке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
11: В «Находке» за 2 товара платишь, а 3 забираешь. С 1 по 10 июня купите 2 пачки неаполитанской лапши от «Доктор Натури» по 59 рублей 99 копеек за 350 граммов и заберите 3-ю в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
14: А дети?
13: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
14: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
13: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я, конечно, не стилист. Мне кажется, что с мозгами вам было бы гораздо лучше.

0: на Юмор ФМ. Наш вокально-речитативный эксперимент, музыкальный, соответственно, прямо сейчас под названием Double Battle состоится в эфире Юмор ФМ. На связи со студией у нас Юля находится. Юля, доброе утро, приветствуем вас.
1: Юлечка.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, бодрое. Как дела, как настроение?
2: Отлично, вообще все отлично.
1: Ну, конечно, слушайте, сегодня уже вторник, а у нас короткая неделя. Ну, кстати, это вдруг кто забыл? В пятницу работать не надо.
0: Я, кстати, забыл.
1: Да, вот видишь?
0: Да.
1: А я напомнила, и сейчас кто-то как улыбнулся.
0: Какой приятный сюрприз, да, для кого-то. Юль, для вас тоже сегодняшнее утро может стать приятным сюрпризом. Напоминаю, у нас есть два билетика.
1: Да.
0: А у вас есть возможность их у нас забрать.
1: Прям два. Да, сразу.
0: Что будет происходить? Мы с Олей традиционно исполнили куплет-припев по мотивам какой-то известной композиции. Песня может быть, как обычно, либо детская, либо вполне себе какая-то взрослая, современный хит, либо же хит недавнего прошлого. Отгадываете оригинал, забираете подарок. Так это работает. Если вдруг нет, не случится такого, кто-то из слушателей Юмор ФМ заберет его вместо вас. 915-0303-567. По этому номеру принимаем варианты.
1: Ну, Антон прям вот на всякий случай, конечно, продиктовал телефон. Но мне кажется, что, Юль, у вас все получится.
0: А мы сейчас это и узнаем.
1: Же? Да? Юля, да?
2: Хорошо. Да-да-да, постараюсь.
1: Все. Давайте тогда погнали.
0: Вперед.
3: Пошумим! В эфире Юмор ФМ.
4: Антон Бурный.
3: Ольга Мажара. Yep.
4: Зажигаем. Для вас.
3: Этот трек ходит по свету, печали сея. Любишь не меня ты, а Алексея.
4: И теперь ночами плачут горько Феофан, Егор, Иван, Антип и Борька.
3: А мне как быть из огня да в полымя? Ведь у меня вообще нестандартное имя. Как мне любовь обрести, скажи-ка, брат? В паспорте черным по белому Кондрат. И вот я читаю для тебя, как Эминем, рэп про пацана с дурацким именем.
4: С плаката рожа, певец Сережа, но и Сережу
3: позабыла ты, похоже.
1: Такая вот грустная песня.
0: Никакой жирный намек в финале нашего текста на правильный ответ.
2: Потому что есть Алёшка у тебя.
1: Да ладно!
5: Есть Алёшка у тебя.
1: Алёшка, ты моя. Юль, а у вас есть Алёшка?

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
3: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границе 102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
5: Юмор

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Итак, у российских туристов новый тренд избинг и монастыринг. Что в переводе на русский? Люди уезжают в деревню, либо уже в монастырь ненадолго уходят. Перезагрузку себе, в общем.
2: Ненадолго уходят в монастырь, звучит,
1: конечно. Такое устраивает. Нет, ну кто-то, конечно, выбирает и более длинный путь.
2: Да, да, да. Мы, в общем, спрашиваем у вас, как вы собираетесь развлекаться этим летом? Ну, как-то, может, необычно.
1: Да, принимаем какие-то ваши рекомендации, например.
2: Да, я вот сейчас, честно говоря, обалдела. Тут Вано нам в Макс написал. Ну, во-первых, привет, суперведущие. Привет вам, Супер Вано. Великолепные слушатели. Лучший отдых для меня – это вот когда вся семья выезжает на берег реки дикарями, с детьми, братьями, сестрами, мужьями и женами, когда вокруг природа. Все шумят и шумят. Лучше реки в лесу ничего не бывает. И вот это как раз-таки наша Волга в Ивановской области. Отдельно привет городу Иваново. Я вот, честно говоря, не знала, что на территории Ивановской области протекает Волга. Ну да ладно.
1: А Вано еще прислал целый фотоотчет.
2: Обалдеть!
1: И фотографии из той категории,
2: нельзя,
1: что ждите, я уже выезжаю к вам.
2: Да, там, все, значит,
1: очень аппетитно.
2: И раки, и шашлыки. Значит, они, что это, сом, да?
1: Похоже на сама,
2: вот,
1: да.
2: Да, сом там, я не знаю, мне кажется, ростом прям с Антона.
1: Ну.
2: И вообще, ребята, ну это действительно круто-круто. И вот говорит, что кто-то спит в рыбацком домике, кто-то в шатре, а кто-то в машине. А да, кто-то, может, в гамаке.
1: Ну, я вот вспомнил.
2: Глядя на звезды.
1: Мне сегодня снилось, что я палатку ставлю. Это
2: Антон,
1: ли не знак судьбы?
2: Антон, поехали в Ивановскую область?
1: Да вот после таких фотографий, после таких фотоотчетов с большим удовольствием.
2: Все. А мы продолжаем с большим удовольствием ждать ваши варианты.
1: Мы — это шутки-шоу, Ольга Мажара в студии.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.
0: Шутки-шоу. Утром на Юмор-ФМ.

0: 9 июня на календаре вторник. По списку праздников давайте пробежимся. Международный день друзей отмечается сегодня. Всех поздравляем!
1: Да, а получается, кстати говоря, это наш с вами праздник. Ведь мы здесь все друзья на Юмор ФМ.
0: Конечно, наш.
1: Особенно мы с тобой.
0: И тебя, да, Оля, с праздником, получается.
1: И тебя с праздником, Антон.
0: Движемся далее. Международный день мотоциклиста.
1: Я их боюсь.
0: Ты знаешь, вот иногда проходишь, смотришь на мотоцикл, что красота какая.
1: Это красиво, да.
0: Как он выглядит. А иногда лежишь вот так часа в два ночи, и какой-то товарищ вот с таким, да, примерно звуком под окном твоим пролетает, и ты думаешь, ну, не самые, в общем-то, приятные слова рождаются в этот момент.
1: Да, значит, мне писала голосовое, подруга ехала за рулем, и потом, ну, были нормальные слова, потом пип-пип-пип, потому что там, короче, начал подрезать мотоциклист.
0: Еще один праздник выпал на сегодняшний день. День заботы о любимом коте.
1: Я сегодня позаботилась,
0: кстати. У тебя выбора нет, Оля.
1: Я им воды свежей налила.
0: Тебе стоит не позаботиться, и начнутся проблемы в себе.
1: Приду, а дома нет. Вернее, меня выселили.
0: Такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится. А мы продолжаем делиться с вами юмором. Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин появится в эфире Юмор ФМ. Надежда Ангарская вместе с ним. А с ними
1: Хабиб.
0: Прямо сейчас.
2: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Ангарская.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую насчет. Ну, если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали! Шутки и песни
4: плюс. Позвольте, спою.
3: Так.
0: Через года слышу мамин я голос. Да мне 45, и я с мамой живу.
4: Надя.
3: Так.
1: Никита бывает кусачий, слишком характер горячий. Да у Никиты характер горячий, Никита бывает кусачий.
4: Двух первых точках все понятно было.
3: Да, это просто мы, ну, размазали, чтобы да. Подольше. Он когда слушал, понял, что про него.
5: На Юмор ФМ.
4: Давай, Хабиб.
2: Календарный месяц уж кончается, за квартиру нечем нам платить. Вот и чемоданы собираются, угадайте, с кем я буду жить. С матерью, с отчимом, с бабушкой.
3: И так далее, все родственники.
0: Поем. За айфон, бабка деда предала. Дед сидит, чай гоняет, улыбается. Ай, смешно, вот смешно, на айфоне Touch ID. А у нашей бабки нет большого пальца.
4: Не понимаешь?
2: Жалко бабушку.
4: Бабушка не умеет, большого пальца нет, через Touch ID не может зайти никуда. Шутки, песни, плюс! Ты, твоя песня.
3: Ну ладно, давайте.
1: Припаркуйте меня за бесплатно. Я буквально на 10 минут. Я туда и немедля обратно. Припаркуйте вот где-нибудь тут. Припаркуйте меня за бесплатно. Припаркуйте без денег совсем. А не то я завою, а не то я залаю, а не то я квитанцию съем. Квитанцию тут съем, Стас.
4: Все, все, пройду. Хабиб, давай, твоя песня.
2: Скажу честно, у меня тоже пройду. Сейчас.
1: Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
5: На Юмор ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
6: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки,
5: песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.
7: Давай сбежим на край вселенной. Не отпускай любовь мою.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнерс-3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Катя уже была не против раздеться, но карта шла и шла.

0: на Юмор-ФМ.
1: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Значит, тут в Китае новая индустрия целая расцветает прямо сейчас.
2: Что за индустрия такая?
1: Целый рынок услуг. Mm-hmm. Одинокие люди нанимают себе напарников для прогулок, походов в ресторан, соответственно, ужинов, каких-то других совместных занятий и так далее и тому подобное. И чаще всего такие услуги оказывают студенты, либо же недавние выпускники, которым достаточно тяжело найти работу по специальности.
2: Подожди, это как
1: эскорт, да. Только здесь дружеский такой.
2: Дружеский, в общем, эскорт, хорошо.
1: Да, чувствуешь себя одиноко, зашел, в общем, на портал, заказал себе
2: человека.
1: Человек к тебе приехал, провел с тобой время. Вы о чем-то поговорили, поболтали. В общем-то, эксперты связывают вообще такой рост интересов, спроса на эту услугу, с тем, что молодежь переезжает в крупные города, высокая занятость и постепенное ослабление контактов с семьей и друзьями.
2: Слушай, это же, по-моему, в Китае как раз есть столики на одного.
1: Я помню, что мы с тобой делились этой новостью, но, по-моему, не помню точно где.
2: Ну вот, по-моему, это в Китае. Ну, как хорошо, что мы не в Китае. Ну вот, правда. Потому что здесь, даже если человек тебя не знает, он тебе запросто подсядет, скажет, угостишь чем-нибудь.
1: Да, с другой стороны, если есть спрос, то есть и предложение. Если все получают от этого удовольствие, почему бы не...
2: Да, в конце концов, главное, чтобы люди были счастливы. Вот, кстати говоря, про счастье продолжим и далее. Тут подлетела, значит, статистика, что, мол, сотрудники, которые любят писать в чатике рабочие «Доброе утро, всем приветики, хорошего дня», выгорают больше всех. 52% вот именно такой...
1: Я думаю, что сотрудники еще и раздражают больше всех других сотрудников.
2: Приветики, мы хорошие. А вот те люди, которые постоянно отвечают на подобные сообщения, они все чаще как бы замечают у себя, почему-то мне в голове запел Матроскин, а я все чаще замечаю. Так вот, первые признаки выгорания. Люди, которые же вообще до фонаря вот это вот утреннее приветствие, реже остальных выгорают. Эксперты говорят, что, мол, чем чаще человек хочет показаться счастливее, чем он есть, тем сильнее у него от этого возникает усталость. А я могу сказать по себе, что даже если у меня, ну, всякое бывает настроение, бывает не очень настроение, бывает, может, там чувствуешь себя как-то, опять-таки, ну, не 20 лет и не 18 даже. Вот. Так вот, когда... Ну,
1: даже два раза по 18 есть.
2: Антон, и выйди, мне, пожалуйста. Так вот, на двоих нам с тобой столько. Так вот, Антон, что я хотела сказать. Когда ты, ну, наоборот, пытаешься позитивничать, то как-то и тело наполняется позитивом, и кажется, что уже как бы и нормально себя чувствуешь, там и температуры нет, например, и хвост уже не лопнет, и лапы не отваливаются, и так далее.
1: Но тут все индивидуально, на самом деле.
2: Конечно, поэтому всем доброго утра, всем, кто в чатике.
1: Шутки шоу, давайте продолжать. Кстати, о чатике, о веселом в частности. Мы продолжаем принимать ваши ответы по теме сегодняшнего эфира. Спрашиваем, где собираетесь провести летний отпуск, ну и принимаем какие-то ваши рекомендации.
2: Да, плюс 7-915-0303-567. Прямо сейчас скажу, кто будет, но прежде еще о том, кто будет. Николай Фоменко.
1: Ну, завернула.
2: Будет с пятью шутками про шоу-бизнес. А сейчас угарный папа, он же Гар Дмитриев.
1: Встречаем в эфире Юмор-ФМ, делаем громче, получаем удовольствие.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
3: Мама укладывает 5-летнюю Лиду спать. Так, все, спим. И не дай бог, я еще раз услышу «мам». Через 15 минут из детской доносится. Яна Андреевна, я пить хочу. Артему 8 лет. Долго просил родителей купить мороженое. А когда получил, начал быстро разворачивать. В итоге не удержал, и мороженое падает на землю. Артем печально поглядел на упавшее лакомство, тяжело вздохнул и говорит. «Ну вот и порадовал свои вкусовые сосочки». Из школьных сочинений Олега. «Мой папа по профессии отец». Ее глаза смотрели то в лес, то по дрова. «Если молоко испортилось, его можно починить и сделать из него творог». Из мешка торчали голова и хвост. Это был Вася.
0: Угарный папа.
3: Вере 3 года. После сада пришла к тете. Та ее спрашивает: «Верочка, а чем вас в садике кормят?» «Мышами», отвечает Вера. «Чем-чем?» переспрашивает тетя. «Мышами кушаем». 4-летняя Полина рассматривает животных в книжке. На картинке семья петуха. Полина водит пальцем и перечисляет. Так, папа петух, мама курица. Затем смотрит на цыплят, ненадолго задумывается и выдает: «А детки петухлята». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем? С чем-то.
7: Что-то.
6: С чем-то.
7: Это что-то с чем-то.
8: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
9: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
10: Наелся ли я?
11: Ни в коем случае.
12: Ну что, рискуем?
9: Новые города. Новый сезон.
12: Поехали.
9: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
13: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
14: Категория 16+.
15: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вам не кажется, что пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» и у семи нянек дитя без глазу каким-то зловещим образом связаны?

0: конуре, говорит.
1: Да? Удивительно. Не могу себе представить, каково это, если честно.
0: Этот, Антон, твой сарказм, знаешь. Ну, слушай, все радиостанции так вот устроены, что мы, двери есть, а окна отсутствуют.
1: Я не то чтобы жалуюсь, все это шутки для, что называется.
0: Шутки для. Хорошо, что «Д» первое, а то я что-то первое другое услышала.
1: Первая буква «Д», да.
0: Да, хорошо.
1: Да шутки. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, пишите.
2: На Юмор ФМ.

0: FM. Шутки.
1: Если бы я был ягодой, то назвался бы Еле Живика.
0: И песни.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Не знаю, чувствуешь ли ты, Оленька, вот уперлись мы во что-то? Нет? Нет такого ощущения?
2: Извини, но...
1: А это мы вплотную с вами подобрались, между прочим, к той самой шутке от Николая Фоменко, которая прозвучит здесь с минут на минуту.
2: Почему-то мне не те мысли полезли в голову.
1: Я знал, что так и будет. Думаешь, почему? Просто так.

0: Аня тебя спросила об этом.
1: Так вот, значит, сейчас я соберусь
0: так.
1: И скажу, что через несколько минут здесь, на Юмор ФМ, с невероятной скоростью раскрутится наш улыбайзер, а мы кому-то... А мы его потом остановим, потом кому-то позвоним.
0: Как тебя легко выбить из колеи, оказывается.
1: Да ладно, я сейчас играю, на самом деле. Я подыгрываю тебе, Антон, чтобы ты подумал, о, какой я молодец, смотри, я вывел ее из равновесия. Ничего подобного. Вы там тоже из равновесия не выбивайтесь. Все внимание на Юмор ФМ, ушки на макушке, если ваша улыбка уже в улыбайзере, а если нет, срочно делитесь на сайте веселорадио.ру быстро и бесплатно.
0: Итак, та самая шутка совсем скоро. Еще раньше 5 шуток от Николая Фоменко не в зачет, а просто для удовольствия.
1: Прошел.
2: Фоменко. 5 шуток про шоу-бизнес.
3: Поставил на будильник песню Ольги Бузовой. Организм сам просыпается на 5 минут раньше, чтобы ее не слушать. Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
3: Песня «Битлз Облади Облада» была изъята из публичного доступа по требованию «Облади Обладателей». Уважаемое радио, передайте для моей жены Наташи песню «Я люблю тебя, Марина».
4: Провели ночь вдвоем. Я и комар. Он пел, я хлопал.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
6: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: У меня потрясающая сила воли. Я могу прекратить работу в любой момент времени.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Да, я же предупреждал, что мы вплотную подобрались к той самой шутке Николая Фоменко, которая может сделать вас богаче, напоминаю, на 3000 рублей, ну а в перспективе вы можете заполучить и целый автомобиль в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: И есть такая возможность у каждого, кто прямо сейчас крутится в нашем Улыбайзере. А мы его, естественно, остановим. Мы так всегда делаем.
2: Для чего? Для того, чтобы, собственно, понять, кому из вас выпадет честь ту самую шутку повторить.
3: Да, ты меня перебил. Так вот, Улыбайзер выберет одного человека. Угу. И мы ему позвоним, спросим, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
2: Правда? Все? Так да. И поступим?
3: Давай, 3, 2, 1,
2: Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: Надалее город Зеленоград. Кстати говоря, на прошлой неделе мы с тобой, по-моему, звонили тоже в Зеленоград. Это ли не повод действительно взять, доехать уже до Зеленограда?
2: Да, видишь, как да, получается, то довольно часто попадались нам слушатели из Челябинска.
3: Да, сейчас вот
2: время Зеленограда. Да, имейте в виду, зеленоградцы.
3: Все, звоним сейчас в Зеленоград, звоним Наталье. 30 секунд есть у Натальи на все про все. Улыбается она такая где-то в парке. Может быть, кстати, в Зеленограде. Может быть, не в Зеленограде. Я не видела эту локацию в Зеленограде.
2: Все про все у Натальи. Это значит поднять трубку и повторить нам шутку Николая Фоменко.
3: Так это понятно всем. Что ты всем переводишь? Наталья.
2: Фальстарт, наш любимый с тобой.
3: Реально лыбится глазами Сибаину. Реально.
2: Трансформация, видите?
3: Наталья, доброе утро. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире.
2: Наталья, приветствуем вас. Доброе утро. Не поверила своему счастью, что?
3: Не знаю, давай попробуем еще раз.
2: Ну да, попытка номер два быстренько. Еще раз в Зеленоград звоним. Наталья, берите трубку.
3: Там уже меньше 30 секунд, или ты еще раз запустил 30
2: секунд? Давай, еще раз, да.
3: А, серьезно?
2: Конечно.
3: А ты что такой добрый сегодня?
2: А те 30 секунд уже вышли.
3: Наталья, мы прям даем вам реальную возможность сейчас оказаться в прямом эфире, назвать шутку Николая Фоменко.
2: И оказаться в суперфинале. Но мы сделали все, что могли.
3: Да, человек с глазами Сибаину, даже, видите, вам еще раз запустил 30 секунд. В любом случае, ваша улыбка остается в Улыбайзере. Кто знает, может быть, в следующий раз, когда выберет Улыбайзер, будет и связь на вашей стороне, и что-то там еще. Вот. Да?
2: Хорошо объяснила все. Все. Да. Все подробности нашей суперигры на сайте веселорадио.ру. Там же можно поделиться своей улыбкой, если вы этого еще не сделали. Ну а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш Улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
3: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Погорян, 102, 770, 0926, 61. Возможно, изменение в расписании полетов.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
6: Ю

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Испинки Монастыринг. Вот два новых тренда у российских туристов. Люди уезжают в деревню, уезжают в монастыри, а мы спрашиваем, где вы планируете провести этот отпуск летний. Соответственно, делитесь какими-то самыми необычными локациями, либо же способами отдохнуть.
2: Вот Ира из Липецка написала, что это лето проведет в ЗАГСе. Ну, потому что она там работает. А лето пора свадеб. Так что всем горько, написала Ира. Ну, круто. Слушайте, я прям представляю, ваши друзья всегда... Ир, ну скажи, вот как вот в ЗАГСе, да?
1: Два корабля пошли в гавань под названием «Любовь».
2: Ты хочешь сказать, сейчас до сих пор так
1: люди
2: говорят?
1: Не знаю, просто предполагаю, это шаблон такой.
2: Нет,
1: стереотип.
2: Согласны ли вы?
1: Ну, так говорят, конечно.
2: Вот. Провести это утро здесь, на Юмор-ФМ.
1: У вас особого выбора нет, кстати. Шутки-шоу здесь, в студии Юмор-ФМ, Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Два корабля на просторах плавания ФМ-диапазона. Да?
1: Ну, допустим. Доброе утро.
0: Шутки-шоу. Утром на Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Ответственные за юмор в рамках этого часа имеются, и вот их имена. Роман Юнусов появится в самой спортивной рубрике с оговорками спортивных комментаторов. Гол, ой, штанга.
2: Ну, кстати говоря, Джейсон Стэтхэм обязательно появится и представит перлы, шутки.
1: Цитаты, которые разобрали на цитаты.
2: Да, прямо сейчас Глеб Капелюх, и все это будет в рубрике «Биг стендап» на Юмор-ФМ.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
3: Привет, народ. Здрасте. Я недавно ехал в такси. У меня таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик. Он такой: конюх. И я такой: да, конюх. Мне лень ему объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил: какая у тебя любимая порода? Я такой: пегасы. Он засмеялся и сказал: эх, тебе бы в стендап. Спасибо за совет. Я снимаю квартиру. У меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду. Он мне об этом напоминает в WhatsApp, и все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломают, увидят эту переписку и такие: ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь. То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает. У нас еще и договоренность недавно немного поменялась. И теперь он пишет два сообщения: свет и вода. Меня это так веселит, что я его переименовал в отца по итогу. Я когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения. У меня есть высшее юридическое образование. И все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – мошенники. Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: Глеб, привет. Мы нашли лазейку в законодательстве. Я такой: Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка? Он говорит: смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить? Я говорю: а как это связано? Он говорит: мы юристы, мы отмажемся. Но мы вообще ни разу не отмазывались, представляете? Мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф 500 рублей, пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: я сейчас разберусь. Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: я разобрался, мы едем в отделение. Я такой: отлично, Серег, мы как раз с этим хотели разобраться. Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне. А это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка. И он такой: черт, опять, и ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю: меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис. Она говорит: вы только что назвали 5 имен. Какое из них ваше? Вы Борис. Я говорю: нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен. Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Вы как будто имя сына выбираете, но обоим не особо интересен этот процесс. У меня на этом все. Удачи.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: посмотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: После второй бутылки водки Дмитрий понял. Зинаида настолько красива, что он ее недостоин.

0: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Вот, Толь, мы с тобой не раз давали новость о том, говорили, что рилсы вредят здоровью.
1: Ну да,
0: то есть делают немножко человека глупее.
1: Тупеньким.
0: Ну, мягко говоря, да. Однако, невролог, значит, назвала, скажем так, полезные рилсы. Не все рилсы, не все короткие видео одинаково опасны, скажем так, для вашего
1: здоровья. Да, какие полезные?
0: Значит, тут проведено было целое исследование, и вот что советуют смотреть. Комедийные видео и стендапы.
1: Так.
0: Потому что смех усиливает кровоток к коре мозга и помогает лучше концентрироваться, а также снижает уровень стресса. И это не все. Образовательный контент в коротких видео тоже полезен. То есть различные науч-поп-видео, лекции и так далее и тому подобное. В общем-то, заставляют мозг активнее работать. Подобные видео.
1: Ну вот мне тоже кажется, на самом деле, я, например, когда еду домой, значит, сижу в вагоне МЦД комфортном, спасибо Сергею Семеновичу,
0: так.
1: И, значит, смотрю рилсики, иногда просто ржу на весь вагон. Я замечаю на себе взгляды людей, а мне хорошо, простите, пожалуйста.
0: А тебе всегда хорошо, когда другим плохо, Оля.
1: Да нет.
0: Ты не обращала на это внимания?
1: Слушай, дам 2,5 человека в это время в
0: вагоне. Вот, им как раз-таки не очень хорошо. Интересно, а к какому видео относится, да? Ну, мы же все любим посмотреть видео про котиков милых.
1: Я про собачек в последнее время
0: люблю.
1: Про
0: собачек тоже, да.
1: Да, ну это мило. Это вот про хихи-ха-ха. Ну, однозначно.
0: Ладно. В общем, да, не все рилсы одинаково вредные, друзья.
1: Вот, кстати говоря, о том, что некоторые говорят вредные, а другие говорят полезно.
0: Так.
1: Значит, нутрициологи назвали пенное идеальным напитком для похудения. Представляешь? В нем мало калорий, но это на самом деле давным-давно уже, значит, пришли к выводу, и совершенно там нет жира. А на самом деле толстеют люди, когда всякие закусочки, колбасочки, вот эти вот как сухарики, они же
0: да.
1: всякие жирные. Так вот, на самом деле еще один момент. После тренировки очень классно восстанавливается баланс электролитов и насыщает организм. Именно пенное. Единственное, что все-таки рекомендуют брать безалкогольное.
0: Ну, разумеется.
1: Естественно, без, знаете, чипсиков. Максимум, смотрите, чтобы, ну, как бы сбалансировать, можно добавить рыбку или вяленое мясо. И вот таким вот белково-пенным моментом вы как раз-таки хорошо восстановитесь после своего занятия.
0: Да.
1: Еще раз подчеркну, безалкогольное пенное.
0: Это, извините, а вы точно диетолог?
1: А там еще, смотри, вот эти пивные дрожжи помогают быстрее выводить молочную кислоту из мышц. Вот, поэтому после нагрузок ничего не будет болеть.
0: Да и тоже читал я эту новость, говорят, что полезно для пищеварения.
1: И для пищеварения, конечно. А еще...
0: Ладно,
1: ну...
0: уговорила, неси.
1: Безалкогольное.
0: Да, это мы помним. Такие новости, когда самой минуте. Далее к юмору. Как и обещали, появится самая брутальная рубрика прямо сейчас во главе с Джейсоном Стэтхэмом.
1: Да, а там такая голова у него.
0: Блестящая.
1: Да. Я такого не говорил. Называется рубрика.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере.
3: Я такого не говорил.
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Жена учителя математики обычно выгоняет его из пункта А в пункт Б. Как много девушек хороших, пока не выберешь одну. Девушка, не пришедшая на свидание, может испортить тебе настроение. Девушка, пришедшая на свидание, испортит тебе всю жизнь. Если девушка смеется над всеми твоими шутками, у тебя серьезные проблемы. Она собралась за тебя замуж. Женщины такие странные, не хотят встречаться с теми, кто живет с мамой, но встречаются с теми, кто живет с женой и детьми. Надежда умирает последней. Не женитесь на надеждах.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
2: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 16+.
3: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак для молодой пары. Получив зарплату, возьмите половину денег и выбросьте в окно. Если вам понравится, значит, вы готовы заводить детей.

0: Так, возвращаемся к теме сегодняшнего эфира. Говорим про отпуск, где собираетесь провести его этим летом. Ну и какие-то советы, рекомендации от вас принимаем. Сейчас, кстати, можно все дружно нам порадоваться за Николая, который в ВК нам написал в веселом чате. Отдыхать на моринге у него планируется.
1: О, а что за моринг?
0: Со всеми вытекающими, я подозреваю, там и шезлонгинг, коктейлинг, загаринг и так далее.
1: Идеально. Кстати, моя подруга Аня сейчас отдыхает в Карелии и всех прям вот призывает обязательно посетить Карелию этим летом. Какие там комары, говорит она. Красивые водопады. Но еще больше всего, кстати говоря, ей запомнилось мороженое с икрой морского ежа.
0: Мороженое с икрой морского ежа. Я буквально, кстати, сегодня наткнулся на то, что сейчас в сети все сходят с ума от мороженого с соевым соусом.
1: Ну, а вот это вот мороженое с икрой морского ежа. Я не знаю, только ли в Карелии можно такое попробовать, но вот в Карелии оно есть. Единственное, что когда оно подтает немножечко, невкусно.
0: Будем иметь в виду.
1: Да, так что пишите, где вы отдыхаете, где планируете отдыхать, ну и что обязательно нужно посмотреть или попробовать.
0: Вот Сергей нам написал, что прошлым летом в отпуске путешествовали по Челябинской области, заехали благодаря навигатору черти куда, соответственно, застряли в грязи еще и ночью. Решили заночевать в машине. Ведь утро вечера мудренее. Ночью услышали скрежет по кузову, думали, что медведь пришел. У страха глаза велики. Оказалось, что чья-то корова в темноте гуляла и уперлась рогами в нашу машину.
1: То есть Сергей предлагает, ну вот, как говорится, куда глаза глядят?
0: Ну, просто вот такая история.
1: Поехать.
0: Пожалуйста. Можете, хотите вот нечто подобное пережить, добро пожаловать в Челябинскую область.
1: Да, да, да. А еще куда можно отправиться? Напишите нам. +7 915 0303-567. Можно написать в телегу, в Макс, и смс-ку кинуть тоже можно.
0: Двери веселого чата открыты для вас. Ждем ваших вариантов. Пишите.
2: Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Вот нам, кстати, от Евгения прилетел комментарий по поводу отпуска. Планируем ехать на Черное море. Хотелось бы съездить в Мурманск, пишет нам Евгений.
2: Ну вот если бы была своя машина, можно было и туда скататься.
1: Куда глаза глядят, что называется, да.
2: Прямо думаем с тобой об одном и том же.
1: А своей машиной обзавестись очень легко, особенно если вы слушатель Юмор ФМ.
2: Да, просто улыбайтесь на сайте веселаярадио.ру, слушайте, и как только услышите шутку Николая Фоменко, ту самую, которая даст возможность как раз-таки заполучить 3000 рублей и в суперфинале суперигры автомобиль за улыбку, заполучить целый автомобиль вот тут, прям ушки на макушке.
1: Сегодня такой шанс, кстати, выпадал Наталье.
2: Из Зеленограда.
1: Но Наталья им не воспользовалась.
2: Да, что-то там случилось. Но в любом случае, пусть вам обязательно повезет. Мобильный телефон поближе, ушки к своим радиоприемникам. Mm-hmm. И, конечно же, улыбка ваша должна быть в улыбайзере. Если нет, срочно добавляйте ее бесплатно, быстро и легко на сайте веселаярадио.ру.
1: Там же, кстати, найдете абсолютно все подробности суперигры «Автомобиль за улыбку». Добро пожаловать.
2: Да, ну и прямо сейчас радовать нас будет Роман Юнусов в рубрике «Гол ой, штанга».
1: Оговорки спортивных комментаторов прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
3: Гол! Ой! Штанга!
4: Как вы прекрасно видите, игроки команды наших гостей одеты в черные футболки и трусы с желтыми рукавами. Сегодня особенно отличились наши девушки-стрелки. Они перестреляли всех конкуренток и по праву заняли первое место. Ох, как они хотели его поймать! Но Ребров раскидал защитников своей палочкой-выручалочкой. Да, друзья, и на будущий год честь российского футбола будут отстаивать 4, а не 6 команд. Так как на большее чести у нас не хватает. Вот что значит быть профессионалом во всем. Каталонцы всегда выходят на поле отутюженными до такой степени, что об стрелки на их трусах можно порезаться. И вот скажите, ну скажите мне, чего можно ожидать от спортсмена, который слушает гимн своей страны, небритый и со жвачкой во рту? Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Ой! Штанга!
0: На юморов. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы. Небольшой северо-восточный ветер. В Садке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Садке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Школьница, сделавшая татуировку без спроса, получила дома ремнем чуть ниже бабочки.

0: называть тебя по имени.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор ФМ.
2: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Появился новый тренд у российских туристов. Назвали его избинг и монастыринг. Люди уезжают в деревню, соответственно, либо уходят в монастырь. Mm-hmm. Но для того, чтобы перезагрузиться, устроить себе так называемый детокс, отдохнуть от окружающего мира, от мобильной связи и так далее и тому подобное. Говорили мы сегодня вот о чем. А где вы планируете провести свой отпуск этим летом? Принимали также какие-то рекомендации, как правильно отдохнуть? Что именно вам помогает? Что советуете?
3: Но на самом деле мы на этом не закрываем нашу шкатулку.
2: Нет, конечно. Шкатулка под названием «Веселый чат» остается открытой. Можно дополнять свои варианты. Ну и, кстати, со всеми уже, которые прилетели, можно ознакомиться, например, в телеграм-канале Юмор ФМ.
3: Да, всем классного лета. Прям вот такого суперского, чтобы осенью вы прям вот вспоминали. Ух, как было горячо. Ну, в общем, чтобы до зимы не отпустило.
2: Да, всем такого отпуска, чтобы осенью даже, может быть, чуточку было стыдно за свой отдых летний. Самую малость.
3: Как будто бы я немножко догадываюсь, как ты планируешь свои провести выходные. В смысле, не выходные, отпускные.
2: Ты знаешь, нет каких-то четких планов. Я просто...
3: Живешь?
2: Может быть, по-разному. Понимаешь?
3: Да. Будь как будет. Но главное, чтобы было хорошо.
2: Кстати, будет. Далее в эфире Юмор ФМ Кирилл Горин. Ваши приветы прозвучат. В любой момент здесь в прямом эфире может появиться и та самая шутка Николая Фоменко, которую мы настоятельно рекомендуем поймать, дождаться момента, когда Улыбайзер, наша бездушная, но очень справедливая машина, выберет именно ваш снимок, именно вашу улыбку. Вам позвонят, спросят, какая шутка прозвучала. Повторите, заберете 3000 рублей, а также путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: А на этом мы говорим мяу-мяу, мур-мур-мур, мяу-мяу, мур. Мур-мур-мур. Это я за двоих сразу сказала.
2: Шутки шоу вернутся завтра в 7 часов утра. В студии МРФМ появится Ольга Мажара.
3: И Антон Бурный. А на сегодня, ну, мяу-мяу, я уже сказала. В общем, пока.
2: Чао, пока, до завтра.
1: Шутки шоу. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
3: Категория 16.
4: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я?
6: Ни в коем случае.
7: Ну что, рискуем?
4: Новые города, новый сезон.
7: Поехали.
4: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Умный, красивый, богатый, молодой, веселый и нежадный – это шесть разных мужиков.
2: Тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить?

0: наступит для вас уже в любой момент, да хоть сегодня. Главное, чтобы этот день был наполнен лучшими эмоциями и позитивом, которого у нас тут очень и очень много. Это самое веселое радио страны, только для вас и на всю страну делимся избранным юмором здесь и сейчас. За ваши улыбки в этом часе буду отвечать я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Из приятного, через полчаса встретимся с вашими сообщениями в нашем веселом чате. Номер для посланий плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max, SMS. Также рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко. Плюс услышим лучшие фрагменты Лиги городов и еще послушаем нашу фирменную нерекламу. Ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама и при этом очень и очень смешная. Ну а через несколько секунд вашему вниманию «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды после супружеской измены.
2: Светусик, подожди, стоп. Нет, ну что ты?
3: Уйди от меня!
2: Пожалуйста,
3: ты мне изменил! Ты прямо в нашей постели лежал на ней!
2: Это тебе сверху так показалось?
3: О, конечно!
2: Это сверху так показалось, ты потому что сверху смотрел. Если бы ты сбоку смотрел, там между нами 2 метра расстояния было, серьезно говорю. Если бы ты снизу смотрел бы, то ты бы видел мое лицо, я вот так делал. Фу, между нами 2 метра.
3: Как тебе не стыдно врать?
2: Да я ее от взрыва закрывал.
3: Какого взрыва ты ее закрывал?
2: От взрыва закрывал? В крепком орешке! В крепком орешке был взрыв только что, серьезно говорю. Не надо было такой телевизор покупать, я тебе говорил. Слишком правдоподобный телевизор, серьезно говорю.
3: Еще главное, с кем? С секретаршей.
4: Как вообще?
2: Я тебе клянусь, у нас с ней была деловая встреча.
4: А, правильно. И она случайно пришла на деловую встречу голая.
2: Что? Ну, это вот такой характер у человека. Она сама по себе такая попрошайка, представляешь? Как вот пришла ко мне и говорит, вот смотрите, вот значит, я вот даже одежду не на что купить, вы мне мало платите. И стоит вот так трясется. Я говорю, ну жалко стало человека. Ну что?
3: Ты думаешь, я тебе поверю? Скотина.
2: Хочешь правды? Будь тебе правда сейчас. Короче, она вампир. Я тебе клянусь, она вампир. Я ее от солнечного света закрывал, чтобы ее не сгорел человек к чертовой матери. Понимаешь? Вот мне, видишь, как мне тяжело, как начальству. Как начальнику мне очень тяжело. С одной стороны, она кровопийца, а с другой стороны, я смотрю, у нее документы всегда все в порядке. Один из бухгалтерей она лучше всех знает. Всегда чистота, порядка, аккуратно одевается, ходит. Это знаешь, найди такого человека, не пойди. Пойди найди такого работника. Не найдешь. Поэтому я должен мириться, что она порождение тьмы.
3: Ты изменишь, понимаешь?
2: А ты лгунья.
3: Я лгунья? Тебе
2: заколебала
3: как не стыдно, а?
2: Лгунья! Ты сказала, во сколько придешь? В 9. Фиг ли ты 8 приперлась?
3: Отлично!
2: Чистой воды психология, поняла?
3: Теперь все понятно. Теперь я понимаю, откуда эти царапины на спине у тебя. Котенок его поцарапал. Конечно, котенок.
2: Я тебе клянусь, котенок.
3: Да хватит врать.
2: Маленький дрессированный котенок, я тебе серьезно говорю.
3: Прекрати это вранье.
2: Кот-подставлятель в Ютубе набери, я тебе серьезно говорю. Знаешь, что в конце концов? Вот ты сама виновата в моих изменах.
3: А, отлично, я еще виновата.
2: Ты виновата.
3: Чего же я всегда
2: потому
3: виновата?
2: Потому что надо знать про супружеский долг. Что ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, мне голова болит.
3: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
2: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь? Скажи, пожалуйста. Ну.
3: Я еду к маме. Счастливо.
2: До свидания.
3: Пока.
1: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
8: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Нашел пару седых волос в конфете под названием «Старик Хоттабыч». Как думаете, они еще работают?
2: Добрый вечер, эй, полегче, пусть он длится бесконечно. Нам сегодня было хорошо.

0: Star.fm. Шутки.
1: Столько планов было полчаса назад, но потом я покушал и прилег.
0: И

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
4: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».
5: Без лишних бед расскажем про ресет.
6: Чтоб дед без страха тыкал на кнопки вкл и выкл.
5: Поможем без натуги попасть на госуслуги.
6: И мышь беспроводная вам станет как родная.
3: Центры компьютерного досуга «Бабушка и ноутбук».
4: Смартфоны, да и падушки станут ближе к бабушке.
3: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь.
7: А вы задумывались, какую воду вы пьете?
8: В заповедной подмосковной роще, где-то между ТЭЦ и мусорным полигоном, под старой покрышкой от КамАЗа, спрятался от посторонних глаз кристально чистый целебный ручей. Отдохни, усталый путник, и спей живой водицы. Ну как?
9: Ах, хорошо!
7: Питьевая вода «Козлиный ключ».
10: Птичка пьет, собачка пьет, и вам не повредит.
7: «Козлиный ключ». Вся польза природы в одном глотке.
10: В удобной бутылке с козленочком на этикетке.
11: Ах, хорошо!
12: Мне не так много лет, но о пенсии я задумываюсь всерьез.
13: Просто сломала голову над этими формулами и расчетами.
14: Столько предложений, я даже и не знаю, кому доверить свои деньги.
15: Понадейтесь на авось. Негосударственный пенсионный фонд «Авось». Островок безопасности в бушующем океане пенсионных реформ. «Авось». Рассчитаем индивидуальный план. «Авось». Поможем обрести уверенность в будущем. «Авось». Мы сами решаем, какой будет ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд «Авось». Собираем деньги сегодня, чтобы раздать послезавтра. Понадейтесь на «Авось».
16: «Авось» не подведет.
15: Подробности на сайте авосьзаплатит.нет.

0: Реклама.
1: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
2: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Сынок, когда ты вырастешь, я хочу, чтобы ты был самостоятельным, уверенным и смелым. А сейчас, пока ты ребенок, я хочу, чтобы ты был послушным и спокойным.

0: Наступило то самое долгожданное время для ваших шуток, приветов, поздравлений и любых других посланий. Но что самое главное, это координаты. +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Пишите прямо сейчас и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Привет от Егора всей стране и своей любимой жене Жанне. Пишет, что сильно вас любит и желает вам отличного и продуктивного рабочего дня. Сергей поздравляет с днем рождения своего папу Виктора, желает вам крепкого здоровья, улыбок, счастья и любви. И пусть все будет только так, как вы захотите. Так и написал. Кирилл передает привет своей любимой жене Алене. Пишет, что очень-очень сильно вас любит. А вот Степан прислал нам шутку. Какие цветы? Давай я тебе коммуналку оплачу. Сара поздравляет с днем рождения свою сестру Ирину. Желает вам всего самого наилучшего и только успехов на вашем пути. Виктор из Перми пишет, что они едут на дачу с супругой и будут отдыхать как следует во вторник на дачу. Интересно, фото тогда шашлыков. Будем ждать все вместе здесь в веселом чате. И еще одна шутка от Евгении из Рязани. В школе подрались два учителя математики. Явно что-то не поделили. Еще раз напомню, номер для ваших шуток, приветов и поздравлений. +7 915 0303 567, Telegram, Max, SMS формат. Пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
4: Да не шарят они в технологиях.
3: А. Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то репетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
5: Да?
3: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
6: Серег, а у Яны Кошкиной титьки настоящие?
3: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
5: Серег, у нас чепецкий магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
3: Я ж не снимался в этой рекламе.
5: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
3: Ладно.
6: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
3: Да я откуда знаю? Федункив носит.
6: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
3: Ну что?
6: А куда бурановские бабушки пропали?
3: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
4: За внуками приглядывают.
3: Ага, приглядывают. За нами всеми.
0: Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
8: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
10: Куда в отпуск поедешь?
11: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
10: Это в Сочи?
11: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
12: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки арабской чечевицы «Националь» по 99 рублей 99 копеек за 450 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
13: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Nix Line. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никс Лайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
16: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
17: Спонсор выпуска «Термы Тартуга». ООО «Стоп-Т».
18: А вы чего такие веселые?
19: Мы только что были в Тартуге!
18: Городские термы Тартуга, Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
9: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о погоде и всем, что с ней связано. Синоптики снова предупреждают о грозах и шквалистом ветре. В Челябинске проверят на прочность рекламные щиты. И водителям автобусов напомнили о работе кондиционера в жару. Синоптики объявили очередное штормовое предупреждение. Сегодня и завтра обещают дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Вместе с тем, в ближайшие дни в местах выпадения большого количества осадков вероятны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Отдельные участки может затопить. В целом же на этой неделе просвета в дождливой погоде не предвидится. Атмосферные вихри будут двигаться вдоль Уральских гор. Поэтому осадки различной интенсивности продолжат идти до 14 июня. Температурный фон прогнозируют в пределах чуть ниже нормы, добавили синоптики. Напомню, самая серьезная буря обрушилась на Южный Урал в конце мая. Подведя ее итоги, власти Челябинска решили проверить на ветроустойчивость все рекламные конструкции. Как сообщили в мэрии, всем владельцам щитов разослали предписание, пишет портал chelkp.ru. Конструкции необходимо протестировать на прочность и соответствие нормативам. На работу дали срок от 3 недель до месяца. В этот период владельцы конструкции должны получить от экспертных организаций технические заключения, что они безопасны. В конце июня в городской администрации рассчитывают определить, какие щиты на улицах останутся, а какие придется демонтировать. При этом, несмотря на бури и грозы, в регионе сохраняется летнее тепло. И челябинским перевозчикам напомнили, что они обязаны поддерживать комфортный микроклимат в автобусах. Об этом пишет портал chelkp.ru. При потеплении в салонах должна работать система охлаждения воздуха. А когда показатели на улице опускаются ниже плюс 20, то из-за включенного кондиционера пассажиры наоборот мерзнут, сказал мэр Алексей Ложкин. По его словам, нужно подходить разумно, то есть когда прохладно, достаточно и открытых форточек. Напомню, после многочисленных жалоб на духоту в салонах в общественном транспорте прошли несколько проверок. На этой неделе в Челябинске тоже проведут большую проверку автобусов. Но инспектировать будут не работу кондиционеров, а все, что связано с безопасностью, в том числе исправность тормозной системы. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
16: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Добро пожаловать в мастерскую по ремонту айфонов «Яблочный спас».

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужику сделали операцию на сердце, серьезную. Ну, он соскучился по жене, месяц не видел. Естественно, начинает приставать туда-сюда. Что-то шепчет на ушко. Ну, в общем, приглашает ее в люлю. Она говорит: «Семен, так дела не пойдут. Ты перенес сложнейшую операцию на сердце. Поэтому я не могу рисковать. Не дай бог тебе еще что-то опять хватанет, что-то не доделали. Там тебе, ты еще слабенький, так что отдыхай. Если хочешь, пойди к врачу, попроси справочку для меня. Тогда я буду спокойный, тогда можем заниматься любовью». Он приходит к врачу, говорит: «Семен Давыдович, так и так, пристаю к жене, сами понимаете, что я имею в виду, жена не хочет, говорит, что у меня проблема сердца, может, не дай бог, возникнуть еще, не верит, что я уже здоровый, могу заниматься любовью сколько угодно, дайте мне справку для жены». Он говорит: «Да нет проблем», пишет: «Я доктор такой-то, сделал операцию на сердце такому-то, такому-то, подтверждаю, что он может заниматься любовью в любое время, без ограничений, доктор такой-то». «Жене, как зовут жену?» «Да ладно, жену, напишите просто по месту требования». Мужик пришел, актер пришел в театр играть со страшнейшего бадуна, что называется, с жуткого. Он понял, что отработать нормально не сможет. Он выпил стакан водки и блестяще сыграл первый акт. В антракте выпил еще два стакана и гениально сыграл первый акт. Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве.

0: Обращайся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Юмор ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда очень злишься, надо отвлечь себя. Вот я, например, начинаю мыть окна. И мне все равно, что подумают обо мне остальные пассажиры.

0: Шанс есть у каждого из вас. Где в нашей суперигре автомобиль за улыбку? Уже в финале этого года кто-то из вас заберет наш большой классный приз. Ну а пока рассказываю, как присоединиться к нам и получить тот самый заветный подарок. Улыбнитесь на камеру своего смартфона, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и ловите заветные шутки Фоменко. Ну а когда мы вам позвоним, вы повторите шутку, за это сразу получите 3000 рублей и отправитесь в суперфинал. Все просто и самое главное, абсолютно бесплатно. Улыбайтесь и выигрывайте вместе с нами. Тем временем, с вами в студии Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Из приятного, через полчаса озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и другие послания. И все это сделаю в нашем веселом чате. Напоминаю, номер для ваших сообщений +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте подписываться. И смешно, в финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также будем смеяться над тройкой анекдотов в исполнении Дениса Клявера и всенепременно услышим совет от семейного психолога. И это я про Сатью с юмором. Ну а прямо сейчас тот самый КВН в эфире самого веселого радио. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
4: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
5: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
4: Доктор, ну честно говоря, живот болит.
5: Так, а что вы вчера ели?
4: Ну, голубя ел.
5: А вы голову голубя ели?
4: Ну да, общипал и голову голубя ел.
5: А голову голубя ели?
4: Голову голубя ел.
5: А вы голую голову голубя ели?
4: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
5: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
4: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
6: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
4: Зачем?
6: Ну, просто мы хотим построить ель.
4: Зачем?
6: Как зачем? Путин приехал.
4: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
6: Ну да, это же экономический форум.
7: Друзья, где-то здесь, во Владивостоке, потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО, ДАО, КСК, Югория.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений. Надо снять шторы. Разовые отношения не интересуют, так как их надо потом повесить обратно.

Делаю тебе пешком до конечной. Ведь рюкзак иллюзий давит на плечи. Если нравятся обгоны по встречной, то, что важно, очень важно сберечь. Мои треки, моя жизнь, так честно.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Вопрос из глубин ада от юриста по бракоразводным процессам. Как захотеть заводить семью, если вокруг одни сплошные негативные примеры?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший, да. Ну, будем считать, что это синдром выжившего. Ну, раз юрист по бракоразводным процессам, то, ну, это называется профдеформация. То есть, если ты молоток, тебе везде мерещатся гвозди. Очевидно, что человек, который работает в кожно-венерическом диспансере, он тоже опасается половых отношений, потому что все, что он видит, имеет латинские названия с приставкой «бледная». Поэтому, ну, надо понимать, что, во-первых, не надо жениться на своих клиентах. Это то же самое, как стоматологу кажется, что у всех зубы дырявые. Поэтому надо общаться с тем, кому повезло. Кто правильно построил брак, у кого, ну, вышло, да, у кого... Ну, кто, заходя в санитарное помещение, не смотрит, есть ли там труба, на которой можно повеситься. Как-то так. А так, ну, в браке есть свои какие-то плюсы. Какие, никто не знает. Особенно из мужчин. Ну, женщины знают. Мы как-то общались с публикой, и был вопрос, зачем мужчине вообще нужен брак? Какие в браке плюшки у него? Ну, кроме как ненадолго порадовать рядом лежащую женщину, других плюшек нету. Поэтому мужчина, он такой, мне это невыгодно. Ну, ты кайфовая, порадуйся. А других вариантов нет. Если ваш брак секс, значит, ищите девушку какую? С высокой половой конституцией, с короткими ногами, широкими губами. Ну, вот эта вся история, которая такая гибкая, которая горячая, которая, ну, путешествовала за, ну, группой Иванушки Интернешнл. Ну, вот, какой проект, такая и женщина. То же самое и женщина. Она видит свой проект и подбирает под него мужчину, который ей нужен. А не такое, что вокруг все разводятся. Ну, во-первых, не все, а только четверо из пяти. Хотя, если положить руку на сердце, ну, я понимаю, о чем. Значит, наша задача с тобой – пройти в Госдуму, принять законы, защищающие мужчин в браке. То есть, если разводишься, фамилию возвращай. Все.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Андрей шутит, Елена Борщева.
1: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледная личка Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
8: 8-800-350-16-16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Фоменко на Юмор ФМ.
1: Британские ученые скрестили крабовые палочки и получили крабовые крестики.

0: +7 915 0303 567. Сообщения принимаем и в Телеграм, и в Максе, в СМС-формате. Главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ирина, ее сообщение: «Добрый день, передаю огромный привет своему мужу Михаилу, дочке Саше и сыну Ивану. У нас сегодня жарко, +28. Степан передает привет своей любимой жене Анастасии, желает вам хорошего настроения. Говорит, что они едут в гости к друзьям, и передает привет Диме и Валентину. Валентин и Дмитрий, принимайте ответ». А вот Егор не просто передает привет, а шутит: «Витя, а ты в каком банке деньги хранишь?» «В 3-литровом». Олег из Перми направляет лучи позитива своей дочке Кате и жене Ангелине, а также передает привет своему брату Геннадию. Плюс есть привет от Ирины, который адресован мужу Денису, сыновьям Марку и Илье, пишет, что сильно вас любит. Егор передает привет всему Нижневартовску и своей любимой жене Дарье, пишет, что очень сильно по вам скучает, просит не задерживаться на работе и сильно много не работать. Оно и верно. А вот Дмитрий, кстати, прислал нам шутку, прислал нам ее из Тулы. Гуманитарий — это когда постоянно кажется, что тебя немного где-то обманули с деньгами. Ваши шутки, привет и поздравления будут озвучены в следующем часе. Главное, направьте их по верным координатам. Напоминаю, эти простые и самые неизменные цифры. +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас в Телеграм, Макс и СМС формате, указывайте, от кого и кому направляете послание, и не забывайте подписываться.
1: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Поговорим о воспитании подрастающего поколения. Беседуют муж и жена. Дорогой, ты знаешь, зря мы ругали нашу дочь за то, что она у себя в носу сделала пирсинг.
3: Муж аж растерялся. Мать, ты что такое несешь?
2: Согласна, кольцо в носу – дикость. Но с другой стороны, поднимать ее по утрам с постели в школу стало гораздо удобнее.
3: У вас проблемы с давлением? Проконсультируйтесь со специалистом. А то, знаете, всякое случается. Ну вот, например, созваниваются два друга. Алло, Андрюха, здорово. Ну что, пойдем в субботу в баню?
2: Не-не, в баню мне нельзя.
3: А что такое, давление, что ли?
2: Ага, оно, давление. Колоссальное давление со стороны жены.
3: В очередной раз, друзья, поднимаем очень серьезную и острую тему острых респираторных инфекций. На приеме у врача.
2: Доктор, здравствуйте. Похоже, у меня грипп. Что вы мне посоветуете?
3: Вот что, голубчик, отойдите-ка от меня подальше.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
6: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
7: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Садке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Садке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
8: Колбаска с картошкой, вот это красота, запомни, вместе вкусней, бульбаса.
9: Лариса, где выгодно купить жили?
10: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
9: Построить маршрут.
10: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
9: Поехали в джили «Планета Авто».
11: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес за заслуживает правильного места. Звоните 730-751.
12: Та-та-та-таврия.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72-39-03.
13: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В психбольнице подключили Wi-Fi, и через неделю в соцсетях появилось еще несколько топовых блогеров.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Богатая у нас страна. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство – люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем, и я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга чем попало, и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел в невыносимый жар и спасли престиж родного завода. В огонь и воду идут наши ребята, если надо. А надо. Очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитера горят. Скромный паренек снова влез и снова заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь. Непрерывно, не прекращая пение, петь и плевать на все, сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И, оказалась в новом районе. Ну что ж, жизнь нас забрасывает. Случалось вам удивиться? Весной в центре города, сухо, чисто, и вдруг толпа в грязи, в тени, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Если уж попал туда, то либо там сиди, либо отсюда не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка, и слышит: «Помогите, помогите!» Уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой и сразу ушел под воду. Ну, забыл, что выходить-то нельзя, его же с этим условием вселяли. Скромная женщина подгребла на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок, потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия — водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил и не знал, что дом прославит его. Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбуса. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь: там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он вытащит, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь. И не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме. Ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну, жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». В кино с 11 июня. 16+.
3: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В детстве Васю так часто ставили в угол, что к 16 годам он умел лицом рубить дрова.

В ярких, красивых и настоящих ваших глазах. И чтобы радость продолжала раскрашивать наши будние дни, мы продолжим дарить вам то самое топливо для улыбок. И все это в виде лучшего и самого избранного юмора. В этом часе за ваши улыбки буду отвечать я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем привет, всем классного дня. Через полчаса я озвучу ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и абсолютно любые другие послания. Делитесь с нами своими историями, как проходит ваш день. Но что самое главное, присылайте все по единому номеру Телеграм, Макс и СМС. Готовы? Тогда диктую эти цифры. +7 915 03 03 567. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а теперь поговорим о юморе. В этом часе, в финале, услышим историю жизни знаменитых людей в рубрике «Шутить изволите» в исполнении Михаила Полицемака. Перед этим услышим 5 шуток Фоменко про брак, плюс насладимся порцией детских перлов, и все это в исполнении угарного папы, он же Гар Дмитриев. Ну а через несколько секунд шутки, песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты.
2: Ты же не такая, как все. Я в твоих глазах утону. Знай, ты не такая, как все. Антилопа гну.
3: Ну что, Стас, я опять без тебя никак. Я последний раз слышала эту песню, когда мне было года два. Вся надежда на себя.
4: Дженни, дорогая попа золотая, не ходи ты с Афликом гулять. Не ходи с ним лопес ты по пляжу топлес. Афлик — это слишком душный хлопец. Будет обижать, ныть и раздражать. Не ходи ты, лопес, с Афликом гулять. Афлик как горилла, он тебе на кой? Афлик даже Бэтмен никакой.
0: На Юмор ФМ.
5: Титьки у Альгуль разные, только бровь одна на века.

0: Ой, как тонко.
1: Врач лечит и спасает, гид людям помогает, есть профессия писатель, а в саду есть воспитатель, коуч. Что за странная работа? В зале 300 идиотов, а по сцене скачет коуч. Красавчик коуч.
0: Ой, завершаем, да?
1: Да.
0: Но я

0: Помидор, огурец, салат. Вера! Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
1: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор ФМ. Чао!
2: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится все само собой.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Видел на рынке чернику. Смотрю на цену, и зрение само восстанавливается.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Юмор ФМ. Шутки.
2: Я понял. Лучший способ похудеть — это перелом нижней челюсти.
1: И песня.

0: Друзья, напоминаю, веселый чат к нам вернется совсем скоро. Я обязательно озвучу ваши шутки, приветы и поздравления, поэтому пишите прямо сейчас по единому номеру. Вот этот номер. +7 915 0303 567, Telegram, Макс и СМС. Ну а из смешного в финале часа, напоминаю, встречайте «Шутить изволите». Затем Фоменко и 5 шуток про брак мы обязательно с вами услышим. Ну а через мгновение вашему вниманию, для вас и на всю страну, угарный папа.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
1: Угарный папа.
2: 5-летняя Катюша подходит к папе и говорит: «Пап, а знаешь, как называются тети, которые шьют одежду?» «Как?» – спрашивает папа. «Шьюхи, пап». 4-летний Антошка любил черный хлеб и иногда говорил маме: «Мама, дай мне хлебушка, только не белого, а этого, чернокожего». Из школьных сочинений романа. В образе Татьяны Пушкин отобразил всю полноту русской женщины. «Я буду как папа, врачом. Это очень нужная профессия – делать переломы людям». Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется. Съев ядовитый гриб, можно сильно подпортить себе репутацию.
1: Угарный папа.
2: 3-летний Кеша выходит в первый раз с мячиком на дачный участок и обращается к маме: «Мам, можно кидать высоко?» «Можно». Кеша посмотрел в небо и сделал вывод: «Логично, лампочки-то нету». Бабушка читает 4-летней Ирочке сказку на ночь. Ирочка никак не может уснуть, с интересом слушает и просит: «Бабушка, ты очень хорошо сказку рассказываешь, но включись, пожалуйста, погромче, а то плохо слышно». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем. С чем-то.
2: Что-то.
1: С чем-то. Это
2: что-то с чем-то.
3: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: ему на суточный ром.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
2: Новые города, новый сезон.
5: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
6: Юмор ФМ. Шутки и песни.
7: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Раньше со словами «мне как обычно» я заходил в бар, а теперь в аптеку.

0: Чат. И в этом чате такой номер телефона +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас, рассказывайте, как проходит ваш день, передавайте привет и признавайтесь в любви. Делайте это все в Максе, в Телеграм и в СМС-формате, конечно же, по нашему номеру. Юрий передает привет всем из станицы Геогенской и желает всем хорошего настроения, а также отличной погоды. Людмила и ее послание. Передаю привет своим родным в город Муром, деревне Иваньково. Дианочка, Александра, Евгений, мамуль, хорошего вам настроения. И пусть летние денечки радуют. Привет из Мулина от Людмилы. Вот такой вот нам прилетел. А вот Егор прислал нам шутку. В понедельник я всегда чувствую себя, как Робинзон Крузо. Очень скучаю по пятнице. Но сегодня уже поздно про это говорить. Но все же, Сергей передает привет своей жене Наде. Она сейчас на работе. Пусть день пройдет легко, потом покопаем. Я так понимаю, вы про огород или про цветы. Привет от Юлии, своей доченьки Снежане и сыну Трофиму от мамы. Пишет, что сильно вас любит. Дорогие коллеги, девушки, вот такое сообщение от всей души. Поздравляю вас с Днем Друзей. Сегодня тот особенный день, когда мы можем вспомнить о важности дружбы, которая согревает нас в любой ситуации. Делает рабочие и будние дни легче и веселее. Написала такое послание Вера из Томска. Вера, классного вам настроения. Друзья, напоминаю, будем шутить и смеяться дальше. В финале часа шутить изволите. Ну а перед этим Фоменко и целых 5 шуток про брак. Еще раз напомню номер телефона для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: брак.
2: Брак – это отношение, где один прав, а второй – муж.
3: Вышла замуж Елена Прекрасная за Ивана Дурака, и стала Елена Дурак.
4: И вовсе я не подкаблучник. Я мужчина, способный идти на разумные компромиссы ради секса и борща.
5: Она с секретами шкатулка, а он со сказками сундук.
6: Чтобы отбить у жены желание повышать голос, грозно постучите по столу новой шубой.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
8: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наш начальник, сердобольный человек, ежемесячно подает милостыню обездоленным людям. Правда, он называет ее зарплатой. Но сути дела это не меняет.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Вот, казалось бы, что может быть серьезнее, чем космический полет? Ну и в космосе, друзья, часто происходят забавные истории, а сами космонавты зачастую обладают прекрасным чувством юмора. Что ж, как говорил Гагарин, поехали!
0: «Шутить изволите».
1: После исторического полета Гагарина в космос прошло 2 дня. На торжественном приеме в Кремле к космонавту подошел Никита Хрущев, отвел Гагарина в сторонку и спросил, видел ли он Бога. Юрий Алексеевич в шутку ответил: «Видел». На что советский лидер сказал: «Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори». Через некоторое время к космонавту подошел патриарх Алексий I с тем же вопросом. Гагарину неловко было шутить с главой Русской Православной Церкви, и он ответил: «Нет, отец, к сожалению, не видел». «Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори», – произнес Алексий. Была на орбите и такая история. Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков отремонтировали бортовой видеомагнитофон и забыли вытащить из него видеокассету с фильмом «Белое солнце пустынь». Через несколько часов, занимаясь обычной работой, они случайно включили какой-то тумблер на панели приборов и услышали, как из всех динамиков станции на полную громкость раздалось: «Здорово, отцы!» Космонавты не на шутку испугались, поначалу приняв случившееся за первый контакт с инопланетным разумом. И только потом признали голос красноармейца Сухова, героя своего любимого фильма. Однажды на лекции космонавта Валентина Лебедева спросили: «А в чем подвиг Юрия Гагарина?» Лебедев ответил: «Вы видели 10-этажный дом? Ну вот представьте, что все это горючее. А наверху сидит человек в маленьком железном шарике. Внизу поджигают горючее и говорят: „Юра, мы все подсчитали. Ты обязательно вернешься“».
0: Шутить изволите.
1: Вот и я улетаю от вас совсем ненадолго. И обязательно вернусь с новой порцией забавных историй из жизни замечательных людей. До встречи, друзья. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн.

От смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Еще два блинчика и расходимся, шептали Ленке швы на юбке.

0: А потому что она знает, что за улыбку можно выиграть автомобиль. И улыбается. Напомню, каждый из вас просто может новый авто этого года. Тебе нужно просто улыбнуться на камеру смартфона и загрузить фото с улыбкой на сайте веселое-радио.ру. И, кстати, для всех тех, кто уже с нами в игре, у меня есть тайное послание. Готовое? Уже в этом часе прозвучит шутка Фоменко. Не простая, а автомобильная, поэтому будьте готовы взять трубку и повторить ее в эфире Юмор-ФМ. Ну, а звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин. Всем привет! А еще через полчаса традиционно и все непременно озвучу ваши шутки, привет и поздравления, признания и сделаю это все в нашем веселом чате. Номер для сообщений вот такой. +7 915 0303 567, Telegram, Max, SMS. Пишите прямо сейчас и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а теперь о главном, о юморе. В финале этого часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Ранее услышим протокол нелепых преступлений в рубрике Reality Criminality и еще насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». Ну а через несколько секунд встречайте большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
2: Всем привет. Так, сейчас все обращаются к психологам, часто у всех там какие-то проблемы, депрессия. Вот это все правильно, но сложно бывает принять, что это правда важно. Ну, потому что наши родители не ходили к психологам. Я вот в детстве психологов видела только в американских фильмах. Но там они прям крутые были. У них там был какой-то большой дом, крутая машина, они работали в шикарном офисе, сразу видно важные люди. А вот в жизни я видела психолога только в школе. Вот это, вот там вообще ничего общего, да? Там это женщина с красными волосами, в янтарных бусах там... Я в детстве мечтала стать школьным психологом, потому что там ты сидишь в своем кабинете, всем на тебя пофиг, никто к тебе не ходит вообще, нормально. И я школьного психолога видела 2 раза в жизни за все 10 лет. Один раз она пришла к нам на классный час, там, в классе в 8-м. И мы там делали какой-то тест про одноклассников, там надо было отвечать на вопросы, типа, с кем бы ты пошел гулять, кого бы ты пригласил на день рождения. А второй раз она пришла через неделю и начала рассказывать результаты. Типа, сначала кого в классе уважают, прям по фамилиям перечислила. Потом те, кому просто нормально относятся. А в конце, когда одни лошары эти остались, она говорит, ну, тут не будем называть фамилии, чтобы ребятам не было обидно. Я думаю, гениально, блин, ты 3 фамилии не назвала. Вот. Ты что, думаешь, мы до 8 класса доучились, не запомнили друг друга? Мы не класс коррекции, мы лицей. И это я прям запомнила, потому что мою фамилию она тогда не назвала. Вот у меня было ощущение, что все, жизнь кончена. Прямо в 8 классе, вот так сразу. Единственное, что меня успокаивало, что, ну, это же дети. Там, когда она называла тех, кого уважают, никто молча не вникал в эту информацию. Там было вот это, кого его, да никто его не уважает. Мы его рюкзак вчера в женский туалет закинули, ты чё? Вообще сейчас очень много загонов у всех, особенно у женщин. Причем у женщин я заметила одинаковые загоны. То есть либо слишком толстая, либо слишком худая, там маленькая грудь, стрёмный нос. Ну вот, девчонки, поаплодируйте, в кого попало хотя бы что-то одно. Вот, у мужчин тоже есть загоны, но у мужчин они вообще не одинаковые. Там каждый загон эксклюзивный просто. У меня есть друг, который один раз загнался, он говорит, я все время чешу ногу. Я чувак, который чешет ногу. Я говорю, господи, да чеши, пожалуйста, ну какая разница, ты не только ногу, ты и кое-что другое чешешь, что-то, это тебя вообще не смущало никогда. Ну просто чешу ногу, ну подумаешь, да, вряд ли была такая ситуация, что ему кто-то не дал из-за этого. Ну типа девушка выходит из душа, он там чешет ногу, она такая, господи, все, я домой, все, офигела, тут ногу чесать, еще и водолею, еще зачем ехал. Да, у мужчин всегда разные загоны, если, конечно, это не маленький. Ну вот поаплодируйте, парни, у кого маленький. Ни одного, естественно. Естественно, ни одного. Представляете, я где не спрошу, их нигде нет вообще. Я думаю, что они стендап не любят просто. Мне всегда какой-нибудь парень говорит, я не люблю стендап, я думаю, ну, понятно, все с тобой. И за все это время, когда я рассказывала эту шутку, нашелся только один смельчак, который поаплодировал. Это было очень интересно. Он пришел с женой. Я просила поаплодировать, у кого маленький. И они с женой переглянулись, и жена такая, да давай уже. Я недавно увидела новость, что РЖД выпустит новый поезд скоростной от Питера до Москвы. Он будет ехать 2,5 часа. Представляете? 2,5 часа. Просто Сапсан уже нам слишком медленно. И, ну, 2,5 часа — это очень круто, но РЖД, по-моему, только этим занимается. Они в курсе вообще, что у них до сих пор есть поезда, где туалет с педалькой. Ну, зато из Москвы до Питера мы скоро за секунду будем добираться. Я боюсь, что просто, когда в метро залипну в телефон, выйду в Москве, все. И в Сапсане есть там одна или две остановки по минуте. В этом новом поезде как будет? Просто будем выкидывать людей в Твери? Я один раз ехала из Питера в Москву на «Ласточке», решила сэкономить. Никогда так не делайте. Это ужасно просто. Это как сидящий вагон. Вот знаете, сидящий вагон — это единственное место в мире, где ты думаешь, блин, сейчас бы в плацкарт, как было бы круто в плацкарте. Но это даже хуже сидящего вагона, потому что «Ласточка» останавливается каждые 15 минут. Прикиньте, там первая остановка — станция метро Обухово. Вот это зачем вообще? Ну, это поезд до Москвы, никто не выйдет в Обухово. Там билет надо по паспорту покупать, алло. Он еще и стоит 230 рублей, я специально посмотрела. Вот, ну, никто так не поедет в Обухово. Если, конечно, это не квест «Самый дорогой и тупой способ попасть в Обухово», тогда может быть. У меня на сегодня все. Спасибо, хорошего вечера.
1: Это большой стендап.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО от АО «КСК Югория».
3: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.
4: Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. Мой класс она зашла и сразу...

0: первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо,

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Если сотрудник ЗАГСа вам не улыбается, то это, скорее всего, какой-то развод.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Как и обещали, прозвучала та самая заветная шутка Николая Фоменко. Автомобильная шутка, из-за повторения которой прямо сейчас мы вам можем вручить 3000 рублей и путевку в суперфинал. Кому-то совсем скоро из вас поступит звонок. Напоминаю для всех остальных, кто еще не с нами. Участие в игре — это самое главное. Бесплатное. Прямо сейчас получите шанс выиграть автомобиль в финале этого года. Просто улыбнитесь на камеру смартфона и загрузите фото на сайте веселорадио.ру. Все очень просто и очень бесплатно. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего очередного участника или даже участницы. И для этого просто говорим два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И прямо сейчас мы будем звонить Михаилу, Санкт-Петербург. Именно его улыбку, максимально брутальную, сдержанную, но передающую настоящие эмоции, выбрал наш фирменный улыбайзер. Увидеть улыбку вы можете на сайте веселорадио.ру. Заходите просто и открывайте, включайте нашу прямую трансляцию. Итак, Михаил, я набираю вам ваш номер телефона. Номер телефона был набран. Теперь нам осталось только дождаться соединений, соответственно, гудков, которые нас уже приведут. Отлично. Переворачиваем песочные часы. Засекаем 30 секунд положенного времени. А всем остальным напоминаю, что для участия нужно только улыбнуться на камеру своего смартфона. Все очень просто и бесплатно. Здравствуйте! Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас сейчас слышит сестра... А может быть, почему так? Может быть, не поверил человек, что звонит ему Юмор ФМ. Попробуем еще раз перезвонить. А может быть, проблема со связью. Итак, еще раз повторно. Набираем номер телефона человека, соответственно, Михаила. Михаил, я звоню вам еще раз. Возможно, что-то со связью. Ну, сбросил, все бывает. Набирай номер телефона. Номер телефона повторно, оперативно был набран. Теперь осталось только дождаться, когда трубку, конечно, у нас возьмет Михаил из Санкт-Петербурга. Переворачиваем песочные часы. Раунд 2 у нас пошел. Ждем, когда человек возьмет трубку, чтобы услышать, знает ли он, какая шутка прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Здравствуйте, Михаил. Это Кирилл, Юмор-ФМ. Вас беспокоит, соответственно, игра «Автомобиль за улыбку». И вас слышит вся страна. Подскажите, пожалуйста, вы слушаете Юмор-ФМ? Можете шутку повторить? И правильно ли я дозвонился вообще?
3: Да, правильно. Не повторю, на работе сейчас.
2: Не слушали. Михаил, в любом случае, вы уже выиграли. Ваша улыбка остается в нашем фирменном улыбайзере. Повторно может быть выбрана еще раз. Поэтому не грустим, улыбаемся дальше. Позвоним вам еще раз в будущем. Хорошо?
3: Да, спасибо.
2: Все, желаю вам отличного настроения, улыбающегося прекрасного дня. Дорогие друзья, напоминаю, ваша улыбка совершенно точно стоит того самого заветного автомобиля, который можно выиграть уже в финале этого года. Напомню еще раз и не перестану это делать. Очень хочу, чтобы кто-то из вас уже в финале выиграл автомобиль. Для участия нужно просто улыбнуться на камеру смартфона, загрузить фото на сайте веселорадио.ру и ловить автомобильные шутки. Даже если вы на работе, даже если вы где-то ушли куда-то по делам, в любом случае включайте Юмор ФМ, чтобы не упустить шутку и не упустить свой шанс приблизиться к тому самому заветному подарку. Напомню еще раз, в финале года кто-то из вас выиграет автомобиль, ну а данный эпизод игры у нас сыгран, и нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер, для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор ФМ. Почему? Подсказываю, потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если надоело сидеть без денег, встаньте. Если пьянка неизбежна, надо пить первым. Если над вами издевается бабушка, это бабулинг. Если голубь летит попой вперед, значит, на улице сильный ветер. Даже тигр не столько тигр, сколько я тигр. Однажды мой дед увидел «Титаник» и сразу понял, что корабль утонет. Дед пытался спасти людей. Махал руками, кричал: «Опомнитесь, вы все обречены!» Но его не послушали. Скрутили, дали по морде и выгнали из кинотеатра.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем? С чем-то.
3: Что-то.
2: С чем-то. Это
3: что-то с чем-то.
4: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
3: 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки, переходите на раздельное питание. Завтрак с Андрюшей, ужин с Алешей.

0: чат.
1: И будет еще веселее, если вы продолжите нам передавать свои шутки, а также передавать приветы, поздравлять друг друга с любыми событиями и просто рассказывать о том, как проходит ваш день. Напоминаю, номер для сообщений плюс 7-915-0303-567, телеграм Макс СМС формат. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте подписываться. Валерия передает привет своей подруге Марии и улетает этот привет в Москву. На связи набережные Челны, пишет Ольга, добрый день, любимое радио Юмор ФМ. Поздравьте меня с началом долгожданного отпуска. Ура! Хоть кто-то отдыхает, с праздником вас! Вот прям это праздник, с праздником. А завтра улетаем отдыхать, пишет. Класс! Татьяна передает привет Диме и говорит, что любит вас и целует. Шутка от анонимного человека. Вот не подписался, но шутка классная. Зимой шел снег, лепили снеговика. Летом летит пух, идем лепить пуховики. Добрый день! Передаю привет своей маме Кургаевой Марии. Я очень люблю и скучаю. Дочь Елена, не скучайте. Егор направляет пламенный поцелуй своей жене Ангелине, дочке Ксении, и желает вам классного дня. И еще одна шутка у нас от Виктора из Санкт-Петербурга. Невеста бросила букет так, чтобы поймать его самой, чем очень насторожила жениха. Напомню, все ваши шутки, привет и поздравления прозвучат уже совсем скоро. И напоминаю, по юмору в финале часа у нас следующая история. Легендарный Задорнов навсегда. Ну а перед этим протокол нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Номер, напоминаю, плюс 7-915-0303-567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Star.fm представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити-криминалити.
3: Я подтверждаю, что в ночь на субботу, 11 января, состоял в тесной интимной связи, по нашему обоюдному согласию, с гражданкой Сабуровой. В процессе связи Сабурова сама предложила мне сексуальные игры, а именно шлепнуть ее по выступающим частям тела чуть ниже пояса, что я и сделал по ее просьбе. В переломе тазобедренного сустава гражданки Сабуровой виновным себя не признаю. Знакомство состоялось по случаю имевшейся у меня водки. Водка же послужила причиной и нашей драки, последовавшей немедленно за знакомством. Из-за того, что кирпич пролетел мимо головы гражданина В, прошу мое хулиганство считать неудачным. Признаю, что справил малую нужду непосредственно на здание посольства Республики Буркина-Фасо, но прошу рассматривать это как акт природной надобности, а не политический жест. Претензий к руководству и народу Буркина-Фасо я не имею. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Садке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Садке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
2: Юмор ФМ. Хорошие новости.
5: Спонсор выпуска — Термы Тортуга ООО «Стоп-Т».
6: А вы чего такие веселые?
7: Мы только что были в Тортуге!
8: Городские термы Тортуга, Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о погоде и всем, что с ней связано. Синоптики снова предупреждают о грозах и шквалистом ветре. В Челябинске проверят на прочность рекламные щиты. И водителям автобусов напомнили о работе кондиционера в жару. Синоптики объявили очередное штормовое предупреждение. Сегодня и завтра обещают дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Вместе с тем, в ближайшие дни в местах выпадения большого количества осадков вероятны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Отдельные участки может затопить. В целом же на этой неделе просвета в дождливой погоде не предвидится. Атмосферные вихри будут двигаться вдоль Уральских гор. Поэтому осадки различной интенсивности продолжат идти до 14 июня. Температурный фон прогнозируют в пределах чуть ниже нормы, добавили синоптики. Напомню, самая серьезная буря обрушилась на Южный Урал в конце мая. Подведя ее итоги, власти Челябинска решили проверить на ветроустойчивость все рекламные конструкции. Как сообщили в мэрии, всем владельцам щитов разослали предписание, пишет портал chelkp.ru. Конструкции необходимо протестировать на прочность и соответствие нормативам. На работу дали срок от 3 недель до месяца. В этот период владельцы конструкции должны получить от экспертных организаций технические заключения, что они безопасны. В конце июня в городской администрации рассчитывают определить, какие щиты на улицах останутся, а какие придется демонтировать. При этом, несмотря на бури и грозы, в регионе сохраняется летнее тепло. И челябинским перевозчикам напомнили, что они обязаны поддерживать комфортный микроклимат в автобусах. Об этом пишет портал chelkapa.ru. При потеплении в салонах должна работать система охлаждения воздуха. А когда показатели на улице опускаются ниже плюс 20, то из-за включенного кондиционера пассажиры наоборот мерзнут, сказал мэр Алексей Ложкин. По его словам, нужно подходить разумно, то есть когда прохладно, достаточно и открытых форточек. Напомню, после многочисленных жалоб на духоту в салонах в общественном транспорте прошли несколько проверок. На этой неделе в Челябинске тоже проведут большую проверку автобусов. Но инспектировать будут не работу кондиционеров, а все, что связано с безопасностью, в том числе исправность тормозной системы. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
2: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина после ссоры вас неожиданно быстро простила, значит, она уже придумала, как вам отомстить.

0: Адорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я двух немцев возил по России. Мы заходим с ними в баню. Стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Немцу, если сказать, они же слабаки, они не могут в бане есть, пить. Они же в банях моются, вы знаете. Вот такие примитивные, да, они моются в банях. Причем градусы там 90, от силы они потеют. 100 градусов, какой там, это русская душа, чтоб с крапивой веник не пробирает иначе. И бутылочку коньяка с пивом внутрь, вот тогда пот пошел у тебя. А немцы, они слабаки. Причем там, знаете, что в бане в немецкой, даже неудобно говорить, но в городской бане мужчины и женщины находятся вместе безо всего. Вот, чувствуете, да, реакция ваша? Да, безо всего в городской бане. Вы эту вялость организма представляете немецкую? Русского мужика туда пускать нельзя вообще. Знаете, я вот когда пошел, я когда это увидел, я вспотел сразу, без всякой сауны. Я же не ожидал, мы со Жванецким пришли. И нас никто не предупредил. Знаете, и такой ужас, а шаек нет. Прикрыться практически нечем. Только друг другом. И мы друг к другу прижались, два Винни-Пуха. И на верхнюю полку сидим, скучаем с ним. А перед нами немка вдруг, хоп, и разлеглась. Наглая! Раскинулась немка широко, вот тут вот. И знаете, я прям потом пошел весь. И главное, не знаешь, что делать. Вроде и смотреть неудобно, и хочется. Это вы при... И мы со Жванецким так вроде разговариваем, а у самих глаз косит все время сюда. Наконец Жванецкий не выдержал, встал, вышел и сказал мне, вид потеющей женщины меня не возбуждает. И гордо покинул сауну после этого. Причем интересно, что когда мы вышли из сауны с немцем, который нас водил в эту баню, знаете, что он нам сказал? «Пойдете ли вы сегодня на стриптиз?» – спросил. Я вот так же ответил ему, после чего спросил, «Скажи, зачем я пойду на стриптиз, если стриптиз 45 марок, а баня 5?» На что он мне ответил, «А я об этом не думал никогда». А это мы их еще нам в пример ставим. Вот, мол, как жить надо. Не годится это все для русского человека. Не говоря о том, как они в банях ведь есть вообще не могут. Они умрут тогда ночью, если вот они все то, что я говорил, съедят вот это все. Это у нашего. Хочешь утром поесть, хочешь вечером, хочешь в 2 часа ночи от холодильника открыл, полил, что было, сметанкой и отправил это все, да?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. Ваш сын единственный, кто взял в поход водку. Спасибо вам за сына.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Час приветов и поздравлений стартует в эфире Юмор-ФМ. Будем шутить, будем смеяться и в целом весело проводить это время. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших сообщений, приветов, поздравлений и пожеланий. Напомню, написать можно в Макс, Телеграм, либо же отправить обычное СМС-сообщение. Главное, при этом не забывать подписываться. Дмитрий из Москвы, кстати, тут же передает привет своему напарнику Павлу. Желает им удачной смены без происшествий. Ольга далее поздравляет мужа Андрея с юбилеем. Ему 45. Дорогой, будь всегда таким же сильным. Я тебя очень люблю. Мария из Пскова поздравляет мужа с годовщиной знакомства. Любимый, спасибо за эти прекрасные годы. Я тебя очень люблю и прошу поставить шоу «Однажды в России». Друзья, вы тоже присоединяйтесь к общению и направляйте заявки на свои любимые рубрики.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в такси».
2: Спасибо еще раз, что согласились меня везти. Никто не хотел так далеко ехать за город, представляете?
3: Так понятное дело, у нас сейчас это, в Тобольске, день мертвых. Ну, всех этих, кто зиму не пережил. Мы их друг на дружку на плот вот так складываем и по реке туда сплавляем.
2: Серьезно, так у вас?
3: Нет, конечно, ты чё, блин? Пошутил я. Ладно, поехали.
2: Поехали.
3: Я гляжу, вы это, с райцентра?
2: Не, я вообще из Москвы.
3: Ты чё? Сюда приехала? Нефть нашу воровать, да?
2: Вы чё так взбесились вообще? Я вам ничего такого не сказала, Даша.
3: А тут и говорить нечего, тут и так всё понятно. Вы москвичи, вы всё поназахватывали. У нас вон ни одного магазина без тележек не осталось. Одно у нас, у россиян дело на всех. Вджобывать, чтобы вы там у себя в Москве катались на эскалаторах.
2: Да вы что несете? Вы вообще давно в Москве были?
3: А нечего мне там делать в вашей Москве, у вас там все подпилено. Все подпилено, у вас вон горы и то. Воробьевы. Значит, что? Кому-то принадлежат.
2: А, я поняла, это у вас такой типа региональный расизм, да? Городская приехала в деревню, надо ее сейчас загасить. У вас развлечение такое?
3: А может и так. У нас, извините меня, здесь не Москва.
2: А мы можем просто молча ехать?
3: Конечно, можем, спасибо, конечно. Большое. У нас вся Россия так живет. Сидим, молчим, пока кто-то едет передним сиденьем во всем бежевом, блин. Нет, что, я хочу сказать, не прав? Вот я не прав.
2: Господи, да родилась я в Москве, я что, теперь виновата, что ли?
3: Ой, вот вас послушай, никто не виноват всегда. А потом телевизор включаешь и хнак! За «Спартак» одни негра играют.
2: О, Москва, Москва, чего вы докопались до этой Москвы? Там такие же люди живут, с такими же проблемами. Просто чай во рту не полоскают, прежде чем его проглотить. Это ж вы тут думаете, что в Москве офигенно живется, что мы такие просыпаемся на полчаса на работу и вперед в храм Крутковской. Да нифига не так. Вам отсюда до этой Москвы лететь быстрее, чем мне по этой Москве до работы ехать. Я до этой работы в трех плоскостях добираюсь. Сначала под землей, потом над землей. И все это в трех разных, но при этом одинаково вонючих вагонах. И парня у меня нет, потому что я домой попадаю в 11 вечера. У меня иногда даже сил нет разуться. Я просто заваливаюсь на кровать и пытаюсь что-то там Тиндер полистать. И просыпаюсь от того, что мне телефон на лицо упал. У меня за личную жизнь отвечает напор теплой воды в душе. Соответственно, летом месяц вообще не улыбаюсь. И вы даже не представляете, какой это стресс жить в этой самой Москве, как вы говорите. И вообще, каково это, покупать чашку кофе за 400 рублей, когда тебя уже на стадии цены этот кофе бодрит? Там тоже очень трудно жить, знаете?
3: Слушай, честно сказать, я об этом не думал. У меня вон брату на той неделе пескоструйкой руку отрубило. И также у нас, знаешь, стресс, переживания. Вот как у тебя с кофе прям.
2: Так, остановите, пожалуйста, я здесь выйду. Сколько я должна вам? Рублей 500 хватит? Возьмите.
3: Хамлот, а.
2: До свидания.
3: Хамлот. Давай, давай. Лопырёвый привет.
0: Одна. дважды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если завернуть шаурму не в лаваш, а в подорожник, кошечка оживет, выздоровеет и убежит.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Продолжаю озвучивать ваше послание. Напомню, написать можно в Макс, Телеграм, либо же отправить обычное СМС-сообщение. Татьяна передает привет своему любимому мужу Александру из Пензы, желает хорошей дороги и пишет: «Ждем тебя домой на ужин». Илья и Роман из Петрозаводска передают привет своей маме и сестре и поздравляют их с наступающим отпуском. Следующее сообщение. Поздравляю с днем рождения Ирину Болотенко. Желаю крепкого здоровья, удачи, везения, долгих лет жизни в отличном настроении и исполнения желаний. Это сообщение от Татьяны из Крымска. Кирилл из Обнинска передает большой привет любимому папе. Далее, передайте, пожалуйста, привет моей маме. Мы едем домой из Ижевска. Здесь отметился Даниэль. Ольга, вот, кстати, тоже из Ижевска, передает привет своей коллеге Марине и поздравляет ее с днем рождения. Пусть работа приносит только радость, удачи тебе, счастья и любви. Вот такие замечательные слова.
2: Спонсор группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
3: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
5: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
6: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
4: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
5: «Рога и копыта». Проживите свою лучшую животную жизнь вместе с нами на сайте miaumiaugavgavkukuriku.hru.
7: О, у тебя новая кухня и прихожая, и шкаф-купе. Это же очень дорого.
8: Лови момент, подруга. Именно сейчас время сумасшедших скидок в Косоруково.

0: чудесная полочка?
1: Приходи за мебелями.
0: Это не полочка, а тумбочка.
1: Приходи за мебелями в Косоруково.
2: Фабрика мебели Косоруково. Это не полочка и не тумбочка. Это полбочка. Ну или тумочка. Кому как нравится.
1: Косоруково.
2: Приходи за мебелями.
3: Скучаете? Не знаете, чем себя занять? А в продажу уже поступил новый номер мужского журнала «Женатик».
4: А это точно мужской журнал?
3: Да, самый настоящий мужской журнал для мужчин в новом номере. Как запомнить те самые даты? Мнемонические практики от А до Я.
5: Поберегись!
3: Три верных и два неверных способа увернуться от летящей сковороды.
5: Роковой волосок на пиджаке.
3: Теперь у тебя есть достоверное объяснение.
5: А в нашей специальной рубрике «Вместе и навсегда» учимся ловить настроение второй половинки.
3: «Женатик».
5: Также в номере.
6: 10 методов сказать тёще «люблю».
5: Как приготовить романтический ужин из перловой крупы.
6: Вешаем полку с помощью логарифмической линейки и пластилина.
5: Девушка месяца Вупи Голдберг.
4: Я надеюсь, одетая?
6: Ну, разумеется.
5: Мужской журнал «Женатик». Спрашивайте в ларьках, носите на руках.
3: В каждом номере подарок. Мужской альманах «Монах».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
5: 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
8: Наелся ли я? Ни в коем случае.
9: Ну что, рискуем?
7: Новые города, новый сезон.
9: Поехали.
7: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Для женщин, знающих себе цену, неизбежно наступает сезон распродаж.

0: Продолжается час приветств и поздравлений в эфире Веселого радио. Напомню, написать свое сообщение можно в Макс, Телеграм, либо же отправить СМС. Приветы, поздравления, признания, пожелания – все это принимаются. И также направляйте свои заявки на любимые рубрики.
1: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
0: Привет мужу Андрею, сыну Владу. Люблю вас. Вот такое сообщение без подписи. Лара передает пламенный привет своим коллегам. И в этот солнечный день хочет сказать, что работать с вами просто одно наслаждение. Желает вам удачи, все невзгоды пусть уходят прочь, а позитивный дух не угасает. Наша команда слаженно решает любой вопрос. Спасибо за взаимовыручку. Вы лучшие. Вот такие замечательные слова поддержки для коллег Лары. Дорогих моих друзей и коллег в одном лице из Волгоградской области, поздравляю с Днем Друзей. Дорогие мои, будьте здоровы и давайте продолжать жить дружно и чаще встречаться. Всех люблю, и здесь подписалась Алла. Ольга далее передает привет своей подруге Елене, желает ей удачного дня и поменьше забот. Пусть сегодня абсолютно все получается. И Игорь передает привет своей девушке Юле, пусть твой день будет ярким и солнечным. Очень тебя люблю и прошу поставить шутки песни «Плюс».
1: Шутки песни «Плюс». Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Ангарская.

0: вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
1: Ну, это моя любимая тема.
0: Давай.
1: Ягодицы Нины не влазили в лосины. Ягодицы Нина в лосины впихнуть не смогла. Как трещали эти лосины на рассвете. Зря, наверное, Нина ночами жрала. Жрала-ла-ла, жрала-ла-ла, жрала-ла-ла.
0: Хорош! Я, да? Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Так, дальше, Надя,
1: так,
0: ты.
1: Так, я, да?
0: Давай.

0: спать. Губы нам пора спасать. Ага, и все, и конец. От этой тяжкой доли пухла губой горькой. Только муж поможет с мухобойкой. Майя ржет над ним, летая. Майя, Майя, Майя веселая пчела!
1: Не, нормально,
0: все.
1: Нюш, давай ты.
2: Так. Сегодня в белом платье кружишься, а завтра ты в роддоме тужишься.
0: Тужишься.
3: На Юмор ФМ.
1: Следующую песню я, мне тяжело ее будет петь. Спойте вы, пожалуйста, девчонки.
0: Я с удовольствием, давай, какая песня.
1: Давай.
0: О, конечно, споем.
1: Вы ее знаете, 100%.
0: Гагарина. Давайте, мы готовы, да?
4: Любил крутить педали до хрипоты, чтоб летом пропотеть.

0: знает.
1: Нет больше камы, больше нет колес, больше нет руля, нет.

0: На два голоса спели. Красавчики. Красавчики. На два голоса спели. Смотрите, круто. Да, тогда, Нюш, следующая ты.
1: Да.
0: А мы хорошо, так я буду вам отдавать.
2: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, надо ему вниз.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
3: Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.
4: Ерошин, Ангарская и все звезды слушай на Юмор-ФМ.

0: Напомню номер для ваших сообщений. +7 915 0303567. Написать можно в Макс, можно отметиться в Телеграм, либо же отправить обычное СМС-сообщение по этому же номеру. Главное, друзья, не забывайте подписываться и направляйте заявки на рубрики.
1: Юмор на заказ.
0: Ну а прямо сейчас еще одна порция ваших замечательных посланий. Привет мужу Андрею, сыну Владу, люблю вас. Вот такое послание, да, без подписи оно. Павел из Красноярска передает привет своим коллегам. Всем желает продуктивной недели и больше приятных моментов. Наталья из Самары поздравляет мужа с днем рождения. Любимый, будь всегда таким же надежным и сильным. Я тебя очень сильно люблю. Анна поздравляет подругу с днем рождения. Зовут ее Катя. С твоим днем сияй, люби и пусть сбываются самые дерзкие мечты. Следующее послание от Сергея из Калининграда. Он направляет привет своему папе. Желает ему всегда быть здоровым и бодрым, а также отличного настроения он ему тоже пожелал. И Алексей передает привет своему брату Максиму. Желает удачи на новой работе и просит поставить специально для него Лигу городов.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Столик». Чулым.
4: В Чулыме тоже есть такие блогеры.
5: Здорово, уважаемый пан. Писики ища, мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
6: Ну, ботинки Валеркины. Царство ему небесное. Брюки Витькины. Царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять. Надо отдавать, нет.
1: Команда «Эррор 404». Нижний Новгород.
7: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
8: Это завод, где делают 3-тонные железные кольца?
9: Да, я же так и сказала.
8: Допустим, разобрался.
9: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
8: А как я удаленно буду делать 3-тонные железные кольца?
9: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
8: Какой опытный? У него все пальцы есть.
7: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
8: Мы с тобой будем делать 3-тонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
9: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
8: А когда мы, займемся 3-тонными железными кольцами?
9: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
8: Где я провалился?
9: Вы материтесь.
8: А как без этого делать 3-тонные железные кольца?
2: Лига городов, это Лига городов.
3: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
1: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
10: Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк».
11: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
12: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Садке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Садке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
1: Реклама.
13: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки лапши куриной «Биг Ланч» по 33 рубля 99 копеек за 100 граммов и получите третью в подарок. «Находка» – цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
14: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девушки, помните, если в 19 вы закатываете глаза, то в 35 будете закатывать помидоры.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И еще немного посланий в завершении этого часа. Ксения пишет: сегодня у моей подруги Наташи день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста. Счастья ей от всей души. Василиса передает привет Ивану и пишет, что очень сильно его любит. От Натальи привет Надежде и Галине. Мы сидим на даче и отмечаем день рождения. Поздравляем. Алексей из Волгограда поздравляет жену Катю с годовщиной отношений. Пишет: я тебя очень сильно люблю и безумно счастлив быть рядом с тобой. Ты мое все. Привет мужу Талгату. Я его сильно люблю и хочу сказать ему: просыпайся. Поставьте, пожалуйста, анекдоты Маменко. Друзья, ваши привет и продолжу озвучивать уже в веселом чате. Номер для сообщений плюс 7 915 0303 567, но написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС.
0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Две блондинки, одна говорит: хочешь, тебе кое-что покажу? Он говорит: давай. Она заходит с ней в комнату, включает свет, говорит: видишь свет? Да. Горит? Горит. Теперь смотри. Выключает свет, говорит: а где он? Кто? Свет. Я не знаю. Она холодильник открывает, говорит: а вот он. Купив Ладу Калина, я почувствовал себя Юрием Гагариным. Сначала долго говорил ей: поехали, а потом махнул рукой. Муж говорит жене: так, Зоечка, пока, целую, я на ипподром. Она говорит: скачек не будет, я твоей кобыле морду разбила.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
3: Юмор ФМ.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Марина была по гороскопу Весы, а по весам Телец.

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента, и ты бесконечный процесс, скроллю я.

0: Друзья, надеюсь, в вашей жизни тоже все в полной гармонии. Но если все-таки есть ощущение, что чего-то не хватает, то берите и присоединяйтесь к нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Это просто и абсолютно бесплатно. Ну а стать участником игры можно на сайте веселое-радио.ру. У микрофона же Денис Савельев. Всем огромный привет. Давайте проведем этот день в одной позитивной компании. Продолжим наслаждаться лучшими шутками и песнями. И, конечно же, общаться в веселом чате. Привет и поздравления, пожелания и ваши шутки жду по номеру +7 915 0303 567. А написать их можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. В финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, тоже появится и расскажет на всю страну свои смешные анекдоты. Сатья, как всегда, тонко и с юмором ответит на ваши острые вопросы. Ну а прямо сейчас тот самый КВН. Все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН.

0: Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
1: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего к этой информации отнеслись их вторые половинки.
2: И глянет в глаз
3: всех. Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
4: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
3: Какой?
4: Синий.
3: Мой любимый синий дом.
4: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
3: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
4: Лена. Короче, пошел я.
3: Куда?
4: Мне эту новость еще жене говорить.
3: Бедная.
1: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев, ночь перед той самой битвой.
5: Леони, спишь?
6: Сплю.
5: Она завтра 300, а их 800 тысяч, да?
6: Да.
5: А как спать-то, Леони?
6: Так ты давай не неси ерунду.
5: Все. Леонид, а принципиально, чтобы такое красивое число 300 было? Не знаю, может 299 там, ну...
6: Так спи, я тебе сказал.
5: Все.
6: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
5: Да?
6: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
5: А ты за это боишься?
1: Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды!
7: Да!
6: Эй, ты куда?
4: Ну кто-то же должен народу эту информацию донести.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» АО «КСК Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Она думала, что он без ума от нее. Оказалось, он был без ума и до нее.

0: FM. Шутки.
1: 90% мужей симулируют удовольствие от борща.
0: И песня.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте. На мои просьбы муж начинает ворчать. Допустим, я попрошу мужа: сходи, там вынеси мусор. Или сходи в магазин. Вот начинается. У нас получается конфликт. В итоге я даже не могу вспомнить, из-за чего мы начали конфликтовать. Вот как быть в таких ситуациях?
0: Сатья отвечает.
2: Что говорит: дорогой, вынеси мусор. Он говорит: что? Опять начался этот мусор.
1: Да,
2: зачем?
1: Говорит,
2: кто туда накидал? Да. И дальше кто мусор выносит в итоге?
1: Ну, в итоге, получается, я его нашел мусор.
2: Ну, тогда он нашел технологии, как выносить мусор. Хорошо, еще какие просьбы?
1: Ну, например, сходи в магазин за картошкой.
2: Сходи в магазин за картошкой. Бу-бу-бу-бу-бу.
1: Да.
2: И дальше что происходит?
1: Ну, я опять иду и сама в магазин за картошкой. Или он, например...
2: Сколько времени проходит после того, как вы попросили и пошли?
1: Ну, минут 20, полчаса точно я хожу
2: то
1: и ворчу. Вот, ты никогда не делаешь то, что я тебя прошу. Поэтому у нас как конфликт возникает.
2: Но картошку же принесут в дом?
1: Ну, да.
2: Вот мужчина, у него сидит такой в голове проблема. Ба-бам! В дом нужна картошка. Он говорит: что мне делать? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Смотрит, баба завела, да-да-да-да-да-да-да, побежала. Он понимает, ну все нормально, технология работает. Я бурчу и мистическим способом вдохновляю ее ходить за картошкой. Вопрос-то решен? Жалко, дорогой, принеси, пожалуйста, картошки. Сходи, у нас не хватает картошки. И все, и пошла заниматься своим. А он говорит: бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если мужчина бухтит, значит он что? Он думает. Просто у мужчины этот процессор громкий. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Он свои силы сравнивает с вашей задачей. Он смотрит, что я из-за этого могу получить. Сейчас идти за картошкой. Так, за картошкой идти, там 800 метров до рынка. Может быть, и папирос тогда себе купить, раз я уже в ту сторону иду. А может быть, тогда еще и штаны подшить, потому что там... А я пиво хотел безалкогольного, две бутылки. Там то... Он сидит, бу-бу-бу. Смотрит, картошка принесла. А он начинает орать, потому что ни пива не купил, ничего из-за тебя. Заразы быстрые. Ну, побухтел, поуспокаивался. Ну, потом пошел. Нормальная история. А как вы хотели? Женщина как хочет? Валера, за картошкой. Да, моя госпожа.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Наташа Краснова.
1: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, ТНК 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. ТНК 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров ТНК. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
0: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 00, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Ах, маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.

0: Чат. Да, это он, и прямо сейчас ваши приветы, шутки и поздравления в эфире Юмор-ФМ. Напомню, написать их можно по номеру +7 915 0303 567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Куда бы вы ни написали, главное при этом не забывайте подписываться. Первое сообщение. Хочу поздравить семью Ерёминых с 14-летием совместной жизни и пожелать им любви и долгих лет. Здесь отметилась семья Алексаткиных. Следующее послание. Сегодня у моей подруги детства Шульга Марина из Новосибирской области, день рождения. Хочу пожелать ей счастья, любви, удачи и здоровья. Всех благ тебе, моя хорошая, здесь отметилась Надежда. Галина шутит: я никогда не ем после 6 вечера. Нечего, все съедаю к 5. Как это знакомо. Павел из Иркутска поздравляет брата с днем рождения. Будь здоров, и пусть удача всегда будет на твоей стороне. От Ольги из Ульяновска большой привет ее коллегам. Всем она желает отличного рабочего дня и крепких нервов. Угу. Шутка Ивана теперь. Люди, которые приходят поесть в парке, в прошлой жизни были голубями. Вот так, друзья мои. Андрей направляет привет своей жене Анастасии, желает ей хорошего дня и ждет ее дома. И сообщение также от Елены из Перми. Она направляет свой привет начальнику Ирине Викторовне и желает ей удачной недели. Друзья, маэстро Жванецкий в финале этого часа. Послушаем его монолог. Ну а через пару минут Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, и его анекдоты.
1: Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Любовь одна на всю жизнь. Об этом мечтает каждый. Представь, такая квартира, значит, сидит пожилая женщина, значит, в такой сеточка у нее на волосах, мундштук, сигареты, она так затягивается и наблюдает картину, как ее внучка 15-летняя у зеркала прихорашивается. Она, значит, накрашивает, и она говорит: «Леночка, ну куда ты собираешься?» Она говорит: «Я на свидание, бабушка». «Ну как, это Леша?» Она говорит: «Да нет, это Витя». «Ну как Витя? Ну вчера у тебя был Леша. Ну, Леночка, ну так мы и разошлись». Она говорит: «Ну, Леночка, так нельзя. Понимаешь, ты ведешь себя как, ну, какая-то вольная девчонка. Ну так нельзя, понимаешь? У настоящей, благородной женщины должна быть одна любовь на всю жизнь. Понимаешь, а у тебя то Витя, то Леша. Одна на всю жизнь, Леночка». Ну она так допудривается, поворачивается к бабушке и говорит: «Ну, бабушка, ну а у тебя что, была такая любовь?» Она говорит: «Конечно». «Ну и кто это?» «Кто? Морячки».
3: Правда, друзья, она не всегда к месту, поэтому, так сказать, задумайтесь лишний раз перед тем, как говорить правду. Вот, например, разговаривают двое супругов.
4: «Дорогой, скажи, меня эти джинсы не полнят?»
3: «А ты не обидишься, если я скажу правду?»
4: «Да нет, конечно».
3: «Оль, я сплю с твоей сестрой».
2: Коротко о взаимопонимании. Диалог в музее.
4: «Простите, чья это статуя?»
5: «Нефертити».
4: «Да я и не ферчу, честное слово, я правда не знаю».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
8: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
9: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Садке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Садке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
10: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
11: На красивом, элегантном,
12: проходимом и компактном.
10: В самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
12: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 82. Телефон 700-01-10.
13: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
14: А дети?
13: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
14: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
13: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: пошел.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мой организм утром практически весь не хочет вставать на работу, а та часть, которая встает, вообще о работе не думает.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Очень большие трудности у киношников. Требования к достоверности возросли, а танков старых нет, маузеров мало, фрак народ носить разучился, хамство и грубость в Сибири как раз получается ничего, а образованность в Петербурге не идет пока. Аристократизм в Петербурге пока не идет. Если герой просто сидит, еще ничего, а как рот откроет, так пока не идет. Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности. Чувствуется, что ему рассказывали, может, требовали, ругали, зарплаты лишали, но по-больничному не платили, чтоб сыграл он чувство этого достоинства. И он, видимо, хочет, и голову поднимает на цыпочки, но еще не знает как. Женская гордость, так, чтобы без мата, изнутри. Ну, когда лежит, укрывшись простыней, диктор говорит, гордая очень. А как откроется, так еще пока не доносит. Граф английский тоже неловко, боком все боится войти к себе в замок. Но если пиджак от шеи на четверть метра отстает, и шейка как пестик в колоколе, как же ты аристократизм покажешь? Если штаны и пиджак надо непрерывно поддерживать. Или руку королеве целовать, или панталоны держать. И руку пока еще надо у нее искать, она ж тоже пожать норовит. Трудно, пока идет любовь. Не сама койка, а постепенная такая, со взглядами. Так и чувствуется, как герцог ей подножку и на раскладушку норовит. Еда не дается пока. Вот не само глотание, а еда как трапеза. Старух на консилиум приглашали, но и они подрастеряли искусство еды. Тоже норовят целиком заглотнуть еще в сумку. А это реквизит. И старики подзабыли ходьбу такую, чтоб пиджак не двигался отдельно от хозяина. Или весь гитлеровский штаб в мундирах не по размеру, а диктор говорит, что вся Европа на них работает. Ну, это все внешне, конечно, и раздражает какого-то одного, кто остался в живых и еще помнит. А внутренне плохо идут споры, даже литературные. Все как-то придерживаются одного мнения и ради бога не хотят другого, ради бога. Пока еще смешно выглядит преданность одного мужчины одной женщине. Пока смешно выглядит. И вообще, обращение с женщиной, все эти поклоны, вставания, уважения, преклонения, их делают, конечно, но за очень дополнительные деньги. Консультант один лет 82 тоже уже замотался. Душанбе, Киев, Фрунзе, Ташкент, извольте, позвольте, только после вас. Я был бы последним подонком, мадам, если бы стал у вас в соответствующем положении. Не идет фраза «позвольте, я возьму на себя». Или «вам ведь трудно, разрешите я». А уж фраза «я вами руководил, я отвечу за все» прямо колом в горле стоит. А такая «мне недорого мое место, дорого наше дело» получается только по частям. Пока сложно стало играть эрудированного мыслящего человека, и хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается, такой перекос лица еще не убеждает. Сохранились костюмы и обувь, но когда мы над старинной университетской одеждой видим лицо и всю голову буфетчицы современного зенитного училища, что-то мешает нам поверить в ее латынь. Группа американских ковбоев на лошадях пока еще криво скачет, и даже у лошадей наши морды. Ну, а там баночное пиво, омары, крики «Я разорен!» Или «Мне в Париж по делу!» Хоть и русским языком, а не исполнитель, не аудитория этого языка пока не понимают. Но с уходом стариков со сцены и из зала равновесие между зрителями и экраном постепенно восстанавливается.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Да все без...
4: Что?
3: Эшпы.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежински, 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Учительница младших классов переехала жить к своему молодому человеку и сразу предложила сдать деньги на шторы.

0: Друзья, уже в конце этого года вся страна будет хлопать тому самому человеку, который получит автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Шансы, кстати, есть абсолютно у каждого, так что делите своей улыбкой на сайте веселаярадио.ру и внимательно слушайте Юмор ФМ, особенно в этом часе, потому что совсем скоро Николай Фоменко озвучит ту самую автомобильную шутку, а значит, есть все шансы получить 3000 рублей и отправиться в суперфинал, дабы уже там бороться за новый и роскошный автомобиль. Меня зовут Денис Савельев, я всем желаю удачи, ну и рассказываю, что еще ждет нас в этом часе. Во-первых, как всегда, в веселом чате передам ваши приветы, шутки и поздравления, так что присылайте их. Мы же послушаем проект «Ильф, Петров и Бурунов». Также будет 5 шуток про жизнь от Николая Фоменко и рубрика «Угарный папа», где Гар Дмитриев расскажет самые веселые детские приколы. Начнем из проекта «Шутки, песни плюс». Ерошина, Ангарская и Катя Лель уже здесь. Ну а все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин.
2: Шутки, песни, плюс.
1: Надежда Ангарская.

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная.

0: Катя Лель. Шутки, песни, плюс
1: на Юмор ФМ. Так, ну, давай на ты. Что, да, там? Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины. Это мои любимые песни, они всегда заходят. Я могу еще раз петь. Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины. Шутки, песни, плюс. Свинина, ты вошла в мою грешную жизнь.
2: Какое обращение ко мне, как будто бы. После этого всего.
1: Так. Так, Катя.
3: Бабушка рядышком с дедушкой освободилась квартирка.
1: Господи. Господи.
0: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
4: Села в цирке в билетаж. Почему вокруг ажиотаж? Мой макияж, смотри на меня. С жердочки гимнаст упал, по арене конь не поскакал. Мой макияж пугает коня.
5: Слушайте, я помню, мне было лет 15. Это была такая клевая музыка фирма.
1: Да, да.
5: И у меня были первые гастроли в Польшу. А так я была в Нальчике, жила в городе Нальчике, и у нас ВИА, вокальный инструментальный ансамбль, Нальчик был, где я была солисткой, и мы поехали на первые гастроли. И там эта песня разрывала все хит-парады.
2: Да,
5: это было так модно, боже. Поляки так красиво танцевали, пацаны такие красивые.
2: Знаешь, я недавно из Турции вернулась. Модные. Они вообще не классно танцуют. Знаешь,
5: серьезно?
2: В Турции все одинаково там танцуют.
5: Нет, Польша, они очень круто танцевали тогда. Это просто было что-то, песня просто. Шутки, песни,
1: плюс. Можно я продолжу? У мормона 10 жен, люди говорят. В общем, женится мормон прям на всех подряд. В штате Юта все цветет, видимо, весна. А мормон не устает, нужна еще жена. Нужна еще жена, идет мормон по городу. По самой главной улице. Идет с восторгом девичьим вниманием окружен. Сюда слетайтесь, девушки, ведь для мормона главное, чтоб у него на хуторе сидела 40 жен. Катечка, твоя песенка.
3: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
1: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
5: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка песен. А пока...
1: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
0: Шутки, песни, плюс Ярушин, Ангарская и все звезды.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: и выиграй автомобиль!
1: Женщины, знайте, у мужчин тоже есть чувства. Например, голод.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Друзья, именно за эту шутку можно прямо сейчас получить 3000 рублей и отправиться дальше в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку». Ну а если вы еще не стали участником, то делайте это прямо сейчас на сайте веселыйрадио.ру. Заходите, загружайте свою улыбчивую фотографию и присоединяйтесь, это просто и бесплатно. Итак, 3000 рублей на кону и шанс пройти дальше в суперфинал. Кому же это все достанется? Давайте прямо сейчас узнаем. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
2: И этот шанс выпадает Дмитрию из Москвы. Давайте прямо сейчас попробуем ему позвонить, узнаем, слушает ли он Юмор ФМ, ну и вообще просто пообщаемся и узнаем, как проходит его день. В общем, звоним. Итак, номер мы набрали, первый шаг Дмитрию сделали, теперь выход за ним, потому что именно он может прямо сейчас получить 3000 рублей и получить путевку в суперфинал. Гудки, кстати, есть и есть у Дмитрия 30 секунд для того, чтобы ответить. Добрый день, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», мы в прямом эфире. Это Дмитрий, все правильно?
3: Да.
2: Дмитрий, здравствуйте, как проходит ваш день, чем занимаетесь?
3: Здравствуйте. Работаю.
2: Работаете, логично. А Юмор ФМ сейчас слушаете?
3: Нет, даже
2: не. Не слушаете. То есть шутку нам автомобильную, соответственно, не повторите. Правильно?
3: Правильно.
2: Я вас понял. А что так? На работе, наверное, скучно без музыки, без шуток и песен. Включайте. Можно и в суперфинал пройти, и 3000 получить. Исправляйтесь, Дмитрий.
3: Да-да, вышли на кофе-брейк как раз.
2: А, да, как оно бывает. Ладно, Дмитрий, в любом случае, ваша фотография остается в улыбайзере, он снова вас может выбрать. Ну и уж тогда, надеюсь, вы повторите шутку, заберете и 3000 рублей, и в суперфинал также попадете, откуда уже на новом и роскошном автомобиле поедете по своим делам. Договорились?
3: Хорошо, Дмитрий.
2: Пусть оно так и будет. Вам, Дмитрий, хорошего дня. Включайте Юмор ФМ, слушайте и наслаждайтесь, ну и, конечно же, смейтесь. Вы же, друзья, заходите на сайт веселыйрадио.ру и добавляйте свою улыбку, если этого до сих пор не сделали. Правила простые, участие абсолютно бесплатное.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто», ООО «Урал Бест Инвест».
1: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
2: «Угарный папа».
3: 6-летняя Милана подходит к маме с рисунком и говорит: «Мамочка, посмотри, я начала рисовать пугало, а получилось ты». Денису 4 года. Он заболел, лежит в кровати. Вызвали на дом врача. Мама описывает симптомы. Температура и кашель такой, лающий. Врач выписал рецепт и ушел. Вечером папа приходит с работы и спрашивает: «Сынок, что случилось у тебя? Разболелся?» Денис выдает жалобным голосом: «Да вот, кашляю, как собака». Из школьных сочинений Алены: «Я родилась человеком, а ведь могло быть все иначе». С давних времен животные кормили, одевали и обували людей. Коля оглянулся и увидел, что за ним со всех ног неслась корова, которая спокойно жевала траву.
2: «Угарный папа».
3: Папа 5-летней Ани собирается на работу. Уже в дверях Анечка подбегает к нему и говорит: «Желаю тебе, папочка, на работе как следует выспаться». Леша 6 лет. Пришел с папой в поликлинику сдавать анализ крови. Папа ему говорит: «Давай сам занимай очередь, ты уже большой». Леша подходит к кабинету, где уже выстроилась очередь, и спрашивает: «Ну, кто последний за кровью?» Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
8: Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
11: В Ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов!
12: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
13: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
16: богатстве? Столько условий.
17: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: «Сказка про Золушку» говорит о том, что любой девушке главное продержаться красивой до полуночи. Ну, а там как повезет.
2: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

чат. Переходим к вашим приветам, шуткам и поздравлениям. Напомню, прислать их можно по номеру +7 915 0303567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС. И главное, при этом не забывать подписываться. Сергей из Краснодара направляет привет своим коллегам. Желает всем продуктивной недели и поменьше стресса. Мы справимся. Иван передает привет Николаю. Желает ему хорошего дня и настроения. Далее сообщение от Игоря. Он передает привет своей девушке Юле. Желает ей отличного дня и побольше улыбок, а также на всю страну признается, что очень сильно ее любит. Шутка от нашего слушателя. Зимой шел снег, лепили снеговика. Летом летит пух, идем лепить пуховика. Но, видимо, только это нам всем и остается, друзья. Елена из Вологды поздравляет мужа с юбилеем. Ему 45, любимый, ты лучший, будь здоров. Наталья из Сочи поздравляет мужа с годовщиной свадьбы. Они вместе 15 лет. Любимый, ты моя опора, счастья нам. Вот такое сообщение. Конечно же, счастья вам, любви и благополучия. Шутка Кристины. Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник. Хорошая, хорошая шутка. Анна из Казани поздравляет друга с юбилеем и желает ему невероятных успехов и только верных друзей рядом. Коля, будь всегда на высоте. Друзья, пишите вы, через час встретимся вновь. Ну а до конца этого часа послушаем проект Ильф, Петров и Брунов, а также насладимся шутками про жизнь в исполнении Николая Фоменко буквально через пару минут. Веселый чат. Поделись

0: Хоменко. 5 шуток про жизнь.
1: Россияне опять стали жить дольше, но никто не понимает зачем. Встречали по одежке, провожали по уму. Короче говоря, побили 2 раза.
2: Зачем ждать от жизни чуда? Чудите сами!
1: Несправедливо, конечно, жить в спальном районе и постоянно не высыпаться. Очень страшит мысль о том, что когда-нибудь мне все-таки придется прекратить заниматься фигней.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Садке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Садке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
4: В Находке за 2 товара платишь, а 3 забираешь. С 1 по 10 июня купите 2 упаковки полотенец Рейна по 88 рублей 99 копеек и получите 3-ю в подарок. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
9: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
10: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
9: Построить маршрут.
10: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
9: Поехали в «Джили Планета Авто».
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
0: Юмор FM. Хорошие новости.
12: Спонсор выпуска — фермы «Тортуга» ООО «Стоп-Т».
13: А вы чего такие веселые?
14: Мы только что были в «Тортуге».
15: Городские термы «Тортуга», Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
3: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поделюсь новостями с дорог. В Челябинске выбрали подрядчиков на обслуживание магистралей. На Шершневской плотине заменят асфальт. И бензин в Челябинской области вновь оказался самым дешевым в стране. В Челябинске выбрали компании, которые будут содержать дороги в ближайший год. Всего на торгах было 7 лотов почти на 3,5 миллиарда рублей. Самым крупным стал подряд на работу в Советском районе. Около 600 миллионов рублей получит компания «Автодор». Она же будет ответственна за дороги в Тракторозаводском, Курчатовском и Ленинском районах по другим контрактам. Каждый на разные суммы в сотни миллионов. Еще с 2 организациями «Строймеханизация» и «Стройтех» также заключили крупные соглашения на работу в Металлургическом, Калининском и Центральном районах. Подрядчики должны содержать дороги и тротуары в проезжем и безопасном состоянии, вывозить мусор, наносить разметку, делать мелкий ремонт и проводить другие работы. О более серьезном ремонте на Шершневской плотине поменяют асфальт и уберут лежачие полицейские. О предстоящих работах предупредил вице-мэр Дмитрий Агеев, пишет информагентство «Первое областное». Работы стартуют в ближайшие выходные. В ночь с 13 на 14 июня на Шершневской плотине полностью срежут асфальтовое полотно. Затем рабочие уложат гидроизолирующий слой и два новых слоя покрытия. Агеев уточнил, что со старым асфальтом уйдут и две искусственные неровности. Они не были предусмотрены проектом и являются избыточными. Без лежачих полицейских скорость потока здесь станет выше. Также на плотине сделают небольшой уклон, чтобы на дороге не скапливалась вода. И еще об одной важной для автомобилистов теме – бензин в Челябинской области вновь признали самым дешевым в стране. Ежегодный рейтинг составляют эксперты информагентства РИА Новости. По данным специалистов, в апреле средняя цена за литр самого популярного бензина марки АИ-92 в регионе составила 59 рублей 52 копейки. Всего на 16 копеек от этого показателя отстала соседняя Курганская область. А вот омский бензин дороже уже на рубль. За год цена на топливо в регионе выросла на 13%. Помимо стоимости, эксперты высчитывают и доступность бензина, то есть сколько топлива можно купить на среднюю зарплату. По этому показателю Челябинская область заняла 28-ю строчку. Средний южноуралец может купить за месяц 1206 литров бензина. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
11: Всегда хорошие новости.
16: Это происходит с каждым однажды.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Проблема современного общества в том, что многим больным людям не разрешают выходить на улицу, но разрешают выходить в интернет.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Пока концессионеры пили и ели, в квартиру входили гости. Бывший гласный городской думы Чарушников долго тряс руку Ипполита Матвеевича и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову. «Вы в каком полку служили?» Чарушников запыхтел.
3: Я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам.
2: Вы дворянин?
3: Да, был.
2: Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. За граница нам поможет. Полная тайна организации.
1: Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей.
3: «Крепитесь», — сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал. «Вы знаете, кто это сидит?» — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича.
2: «Это гигант мысли. Отец русской демократии, особо приближенная к императору».
1: «В лучшем случае 2 года со строгой изоляцией», — подумал Кислярский, начиная дрожать. «Зачем я сюда пришел?»
2: «Тайный союз меча и орала», — зловеще прошептал Остап.
1: 10 лет, — мелькнула у Кислярского мысль.
2: «Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки».
1: Кислярский сделался мраморным. Он остался. Длинные руки произвели на него невыгодное впечатление.
2: «Граждане», — сказал Остап, открывая заседание, — «жизнь диктует свои законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому». Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку.
4: «Попрошу делать взносы! Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия».
1: Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. «В порядке старшинства, господа», — сказал Остап. «Начнем с уважаемого Максима Петровича». Максим Петрович заерзал и дал от силы 30 рублей.
3: «В лучшие времена дам больше», — заявил он.
2: «Лучшие времена скоро наступят», — сказал Остап.
1: 8 рублей дали Никеша с Владей.
2: «Мало, молодые люди».
1: Молодые люди зарделись. Полесов сбегал домой и принес 50.
2: «Браво, гусар!» — сказал Остап. «Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?»
1: Купцы пожертвовали в пользу деток по 200 рублей.
2: «О дне следующего заседания вы будете оповещены особо», — говорил Остап на прощание. «Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8 990 рублей. только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугрянск, 102, 770, 00, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
12: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ё-моё, плохо спрятанная отцовская заначка превращается в материнский капитал. Каждый раз.

0: А мы с вами скажем гудбай плохому настроению, потому что на Юмор-ФМ только лучшие шутки и песни специально для вас. Только избранный юмор, и, как всегда, много-много причин для улыбки и позитива. Денис Авельев у микрофона. Всем огромный привет и хорошего дня. В веселом чате, как всегда, готов озвучивать ваши сообщения. Привет и шутки, поздравления жду в Макс, Телеграм, либо же по СМС на номер +7 915 0303 567. В финале часа послушаем монолог легендарного Михаила Задорнова. В рубрике «Гол, ой, штанга» насладимся ляпами спортивных комментаторов, которые представит Роман Юнусов. Также впереди Джейсон Стэтхэм и его лучшие цитаты в блокбастере «Я такого не говорил», ну а прямо сейчас большой стендап. Все это радио Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
2: Сегодня хочу поговорить про медицину. У меня есть мечта. У меня есть мечта, чтобы на стране появилось телевизионное шоу типа «Орел и Решка», но про медицину. Где бы один чувак лечился золотой картой в Германии, а второй с полисом ОМС. Просто бесплатная медицина, если вы не знали, это же иммунитет. Вот, и если есть, пользуйтесь, классная штука. Медицина, она в Москве всегда такая дорогая. Она всегда, знаете, стоит ровно столько, сколько у меня есть. Вот прям... Там прям в чеке написано, сколько есть и 4 копейки. Вот. Бесплатная медицина — это всегда очень долго. Я как-то пошел в обычную больницу, мне сказали, ну, вам нужно сдать кровь. Есть окошко через 3 недели. Я говорю, ну я болею, наверное, мне через 3 недели уже не надо тогда. Она говорит, ну получается, решили вопрос. Получается, решили. Спасибо большое. Был случай, когда я сам чуть не умер. У меня было...

0: аппендицит. Я пытался дозвониться в платную больницу, но я не смог дозвониться им. Оператор так и сказал, недостаточно средств. И меня повезли в обычную, меня привезли к врачам на каталке, и я говорю, я умираю. Они говорят, мы поможем. Я говорю, не надо помогать, помогите выжить, блин. Они говорят, вам нужно пройти 3 врачей. Я говорю, пройти, выбрать, какой больше понравится, в смысле? Говорит, нет, нет, вот вам направление. Вам нужно пройти 3 врачей. Я говорю, ну вы же умные, вот вам квиз, блин. Оцените способность ходить человека, которого привезли на каталке. А, слабая. Б, маловероятная. С, отсутствующая. И Д, привезли на каталке, чтобы он не натоптал. Меня привезли к врачу, а там врач, он решил начать с шутки. Он говорит, расслабьтесь, подумайте о чем-то приятном. Например, о молодой Анджелине Джоли. Я думаю, блин, если я сейчас умру, это будет последнее, что я услышал вообще. Последняя шутка, такая пробиваемая. Я говорю, надеюсь, вы шутите, ну, оперируете лучше, чем шутите. Он говорит, не переживайте, оперирую я так же хорошо. С утра пришел врач и говорит, швы великолепные. Можете отблагодарить своего врача. Я говорю, спасибо, доктор. Он говорит, нет, вот вам мой номер телефона. Вы можете отблагодарить своего врача. Я им пишу, благодарю вас. На самом деле я за то, чтобы врачи хорошо зарабатывали. Ну, искренне, это очень важная профессия. Хотя бы как мастера маникюра. Хотя бы как мастера маникюра. Потому что их работа правда важна. Это очень сложная работа. Мы не приходим к врачам по хорошему поводу. Из нас постоянно что-то капает, вытекает, мы кашляем, мы такие негативные. Всегда какая-то причина, и они всегда нас принимают, всегда. Нет такого, что врачи капризничают, типа, блин, сегодня я принимаю только с веселой историей болезни людей. Вот пусть тот чувак с попугаем во рту зайдет, мне капец интересно узнать, что там. Ладно, спасибо вам большое, я Влад Сапунов, можем пообщаться, представиться здесь. Спасибо, что ходите.
1: На Юмор-ФМ.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слез.

хотел. И стынет ужин на плите, и ты плачешь в темноте. Ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты,

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО», «ОСАГО», «АО», «КСК», «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как выбесить любую женщину? Шаг первый – сфотографировать. Шаг второй – не показывать фотографию.

0: РФМ. Шутки.
1: Мариночка была уже не персик, но еще и не курага.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я веду здоровый образ жизни, поэтому, когда падаю пьяный, обязательно пару раз отжимаюсь. Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей. Они там обои клеили. Пришлось помогать. В детстве я каждый день протирал окна, чтобы не было разводов. Но отец все равно ушел из семьи. Однажды мой бывший лучший друг зашел ко мне в гости и решил встать на весы. Теперь у меня нет друга и робота-пылесоса. Сегодня в 6 утра какие-то люди включили под окном бодрую музыку и начали делать зарядку. Ну, сбросил им пару гантелей. Говорят, что белое вино нужно пить с рыбой. Это неправда. Люди не должны пить с рыбами.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем. С чем-то.
2: Что-то.
1: С чем-то. Это
2: что-то с чем-то.
3: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте»

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пора бы уж запомнить одну простую истину. Если вам звонят из банка, то вам звонят не из банка.

0: А это не сон, у нас все по-настоящему. Прямо сейчас на всю страну будут звучать ваши приветы, шутки и поздравления. Напомню, поделиться ими можно по номеру +7 915 0303 567. Пишите в Макс, Телеграм, либо же направляйте обычное СМС-сообщение. Алексей Смоленск направляет привет своему брату Антону, желает ему удачного дня и побольше позитива. Пусть все, что ты на сегодня задумал, обязательно сбудется. Вот такое у него пожелание. Елена из Краснодара поздравляет брата Максима с юбилеем, ему 30. Макс, будь всегда на позитиве и достигай своих целей. Горжусь тобой и очень тебя люблю. Шутка Марины вашему вниманию. Но вот нет такого синоптика, который хотя бы раз в жизни не угадал бы погоду. Мне кажется, и правда нет такого. Виктор из Самары. Огромный привет передает своей жене Юле. Пишет, ты у меня самая лучшая. Спасибо за твою поддержку и хорошего тебе рабочего дня. Наталья из Брянска поздравляет подругу с днем свадьбы. Пусть твоя жизнь будет похожа на прекрасную сказку. Счастья вам и огромной любви. Вот такие у нее прекрасные пожелания, к которым мы, конечно же, тоже всей страной присоединяемся. Ну и шутка Дмитрия. Поэт Кукушкин подбрасывал свои стихи в книги других авторов. Вот так, друзья. Вечернее шоу «2 июля» совсем скоро появится в этой студии. Будет, как всегда, весело, смешно и позитивно. Ну а до конца этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова, а уже через пару минут рубрика «Гол, ой, штанга» и ляпы спортивных комментаторов.
1: Поделись у

0: кола, кола, кола,
1: бургер,
0: кола, кола, кола, кола, кола.
1: Юмор ФМ. Шутки.
2: Каждому с детства известно, что вещь, обмотанная синей изолентой, будет служить вечно.
1: И песни.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане-болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: Мы видим, как команды постепенно выходят на поле. Свежеоттаивший газон празднично украшен окурками, презервативами, кульками и пивными банками, которые напоминают нам о триумфальном прошлом сезоне. Нигерийского боксера вы можете отличить от польского по светло-голубой каемке на трусах. Опасный момент! Ребров ударил по мячу кончиком головы. Да, с такими результатами вместо того, чтобы в футбол играть, шли бы бутылки сдавать. Пропустив такой обидный детский мяч, Лорис Кариус с досадой бросил перчатки и играл после этого практически обнаженным. Ну и что вы требуете от нашей бедной футбольной сборной, а? Вы только задумайтесь, даже Бразилия никогда не сможет стать чемпионом Европы по футболу. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Садке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Садке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама. Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ты только вдумайся в тот факт, что будильник на телефоне — это звонок тебя вчерашнего себе завтрашнему.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Какие русские люди пишут объяснительные записки? Это жанр литературный. Утром 8 августа я опоздал на работу, так как в метро попал в человеческую пробку. Значит, я опоздал на 3 часа, так как под утро приснился сон, что баланс наконец сошелся. Какая связь в этом во всем? А этот человек литературный, дар у него есть. Неиспользованных возможностей я опоздал на службу. Причины этого неблаговидного поступка весьма загадочны и коренятся скорее в области иррационального. Посему я не в силах дать случившемуся сколько-нибудь приемлемое объяснение. Как человек тонкой душевной организации не могу не чувствовать всю глубину моего падения. Однако та же причина впредь едва ли позволит мне даже помыслить о возможном рецидиве. Очень способный народ наш. Но не знает того, что способен. Я новичок. Работаю в вашей фирме 2-й день. Так как сегодня понедельник, день тяжелый, после выходных я сел в метро и приехал на свою старую работу. Это только русский может. И дальше, и только по удивленному взгляду моего бывшего начальника, то это тормозуха полная, понял, что приехал не туда. Вчера мою жену уволили с работы за пьянку, а сегодня утром мы решили это дело отметить. Тоже нормально. Уважительная причина. Объяснительные после аварии. Автомобиль резко повело вправо, затем влево, а потом, задние колеса стали обгонять передние. Каждого второго глючит. На вопрос председателя, за что вас задержали, подсудимая ответила: за воротник. Из киоска похитили, следите внимательно, 3 арбуза, 5 плиток шоколада, 6 пачек сигарет и 2 клеенчатые занавески. Все похищенное грабители съели. Вот. Ну хорошо, занавески особенно хорошо пошли. Тоже одаренный писал. Это следователь записывал за обвиняемым, так как... Как такое сплелось у него? Так как площадь челюсти потерпевшего не охватывалась одним ударом... Подозреваемый усилил удары и расположил их равномерно по обширной челюстной территории. От поэтов пропадает сколько. А это моя любимая, поэтому я медленно ее, я смакую эту фразу, произношу всегда. При осмотре трупа никаких следов насилия, кроме свидетельства о регистрации брака, не обнаружено. А это тоже следователь был поэтом. Кража лодки. И он записал следующее. Ну, это точняк поэт. В душе поэт. От лодки осталась лишь легкая рябь на воде. Знакомый работает в пейджинговой компании. Скидывает мне забавные смс-ки. Чудо. Андрюша. СМС-ка. Андрюша, мы купили шикарный намордник. Приезжай скорее. Наш человек не ведает, что несет. Милый, забери срочно Машеньку из детского сада и приезжайте скорее, будем варить холодец. Садюги. Милый, пришли СМС. Очень хочу услышать твой голос.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Детская сберкарта вызывает... Улыбки! Еще бы! Ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: знаете почему? Потому что она до этого наговорила мне гадости и такая: привет!
1: Гадости?
0: Здрасте, конечно, вообще. Это же не гадости, это вообще все нормально.
1: Я
0: Но это
1: предложила.
0: Солнечные друзья, она
1: предложила
0: всегда на своей волне. Что-то предложила, как обычно, предложила
1: тебе?
0: Мне покинуть ее. Но нет, мучайся. Пока что я здесь, ты будешь мучиться каждый день, 3 часа в день и 60 минут в час. Вот что я тебе скажу.
1: В общем, все поняли, мы уже здесь, начали вот это вот ко-ко-ко-ко-ко-ко. Мы постараемся, может быть, немножечко умерить пыл, но не точно. Тем более, что к нам в 7 часов вечера придет гость. Ожидаем в гости комика Сергея Беляева, правильно же?
0: Да.
1: Все, супер. А вот, ну а тему объявим через пару минут.
2: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: шоу.
1: Солнечные дедушки на вечернем шоу 2 Юли готовы объявить тему вечера. Давай!
2: Сегодня мы решили у вас спросить, что вы однажды сделали и сразу пожалели. Ну, я, понятное дело.
3: Пришла вечернее шоу?
2: Нет, конечно же, сделала татуаж. Мы сегодня чуть с утра не подрались солнечной. Я сделала татуаж на губах. И когда я вернулась домой, а еще так совпало, что был мороз. От мороза вот все это дело раздувается ужасно. И вот так убрала шарф от лица. Мне муж сказал: Юля, я, конечно, все понимаю, но это уже перебор.
1: Надо сказать, что это не сейчас было, потому что, может быть, кто-то полез в видеотрансляцию.
2: Конечно, да. Хотя, с другой стороны, хорошо, что вы полезли в видеотрансляцию. Идите, посмотрите, как на нас это повлияло. Ответ – никак.
1: Что вы сделали однажды и тут же об этом пожалели? Расскажите нам. Плюс 7-915-0303-567. Номер тот же. Принимаем сообщения в Максе, в Телеграме и смс-очками. И голосовалку, конечно, тоже вывесили. В Телеграм-канале Юмор-ФМ, в нашей группе ВКонтакте сегодня висит следующий опрос.
2: Мы решили вас спросить, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть, или лучше не рисковать? Вот как вы считаете? И, кстати, вот в Телеграме большинство, 72%, считают, что лучше сделать и жалеть. И ВКонтакте таких 100%.
1: Но это для начала. Что будет в течение трех часов?

0: смотрим, ждем ваши комментарии и ждем ваши голоса. А сейчас «Однажды в России».
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в полиции».
2: Товарищ полковник, разрешите?
3: Нет, Равдин, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздника.
2: Вот, вот, кстати, по поводу праздника. Скоро же день полиции, и надо выбрать артиста, который будет выступать у нас на Дне полиции.
3: Ну, давай подумаем. Кто бы это мог быть? Так сразу и не приходит никто в голову. Понимаешь сарказм, Равдин?
2: Понимаю.
3: Олег Газманов, кто еще всю жизнь Газманов выступал? Что сейчас думать? Олег Газманов.
2: Вот, кстати, всем отделениям хотели по этому поводу поговорить. Может, в этом году в качестве эксперимента не Газманов? Приелся он маленько.
3: А может, День полиции не каждый год будем отмечать, чтобы не приедался Газманов, а?
2: Ну, просто люди уже свои предложения выдвигают. Смотрите, может быть, Буйнов?
3: А может быть, Газманов?
2: Понял. Ну,
3: отличное предложение.
2: У нас еще молодежи много работает, они просят Нилетто.
3: Что еще за Нилетто?
2: Ну, это который любимка.
3: Любимка? Это Газманов, правда? Если ты хочешь Газманова, так и говори. Будет вам Газманов, передайте, будет.
2: Хорошо.
3: Любимка будет как штык.
2: Смотрите, хор Турецкого сами звонили, предлагают. Может, они выступят.
3: Хор это Турецкого, хорошо. Хор да. Это громко, ну, это вот. Празднично, это по-нашему.
2: Все.
3: А скажи, в этом хоре есть Газманов?
2: Нет, это же хор Турецкого.
3: Значит, хор это плохо, это отвратительно, это не празднично. Целая толпа бесполезных людей, ни одного Газманова. Я думал, ты мне целый хор Газмановых
2: все,
3: предлагаешь.
2: Все, хорошо.
3: А ты мне просто каких-то людей.
2: Еще, еще по списку пройдемся?
3: Не надо больше ничего проходиться.
2: Да слушайте, может, Олег Майами?
3: А может, Олег Газманов?
2: Понял.
3: Если уж ты по Олегам пошел, то ты выбирай хотя бы достойных Олегов, да? Лучших из Олегов, из представителей этого прекрасного имени.
2: Хорошо, не Олег, вообще не Олега предлагаю. Человек без имени, смотрите, Баста.
3: Что еще за Баста?
2: Но это который из Газгольдера.
3: Хм. Вот был бы он из Газманова, вполне может быть. Вполне может быть.
2: Хорошо, вообще не сольный артист. Группу рассмотрим, Давид Борисович. Группа Алиса, а? Трасса Е-95.
3: Отличный выбор. Только, может быть, не всю группу позовем, а отдельно Кинчева.
2: Вообще без проблем.
3: А еще лучше отдельно Газманова.
2: Отдельно Газманова.
3: Как тебе, по-моему, это находка.
2: Да что, вы зациклились на этом Газманове. Газманов, Газманов.
3: Это ты зациклился на всех артистах в мире, кроме Газманова. Только их и предлагаешь, что у тебя со вкусом, Равдин. Не позвать Газманова на День полиции? Это все равно, что не позвать мать на свои же роды. Это физически невозможно.
2: Невозможно.
4: Давид Борисович.
3: Что? Что?
4: Только что звонил Газманов. И сказал, что не будет у нас в этом году выступать.
3: Ты уверена? Может, он позвонил, сказал, мне не терпится выступать?
4: Нет, нет, он сказал, что ему надоело каждый год одно и то же. Ты еще ругался, что он уже 4 раза цену повышал, а мы все равно его заказываем. И в этом году даже цену не стал повышать, просто отказался.
3: Нет! Нет!
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Всегда было интересно, кто эти люди, которые определяют, что кошачий корм стал еще вкуснее.

0: шоу на Юмор ФМ.
1: Сегодня в веселом чате мы решили поговорить о всяких штуках, которые мы, люди, человеки, совершаем, а потом, может быть, жалеем. Думаем, зачем мы это сделали? Ну, вот что-то пообещал жениться. Теперь нужно выполнять свои обещания. Что вы однажды сделали и сразу пожалели? Рассказывайте. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер в Максе, в Телеграме и смс-чиками.
2: Можно еще писать нам ВКонтакте и в Телеграме. Там целые каналы для ваших сообщений. Надежда уже написала, что она сразу пожалела, когда первый раз пожарила дома рыбу. Моему, к сожалению, не было предела. А почему вот наши коллеги, когда разогревают в микроволновке свою рыбу, никогда об этом не жалеют? Мне вот интересно.
1: А потому что они дома тоже пожарили и такие, надо, чтобы все страдали. И идут на работу, несут свою рыбку в контейнере и там разогревают, чтобы, ну, вот как бы ни одному этому человеку было плохо. Александр пишет. Привет, Юляшки. Я жалею, что тогда, когда меня спутали с братом, я вообще пошел гулять. Дедушка не понимает, о чем речь. Кто нас слушал вчера тоже, потому что вчера у нас была тема. Александр написал, что однажды он, ну, его перепутали с его братом и так знатно отделали. Был бы сейчас красавчиком с прямым носом. Шучу, конечно. Большой привет из Тверской области. Вам в Тверскую область тоже, Александр, привет. Надеемся, что вы и с тем носом, который у вас есть, тоже ничего.
2: Да я уверена в этом. Фоточку пусть пришлет только.
1: Да, на аватарке там, понимаешь, что-то...
2: Мелко очень, да?
1: Да.
2: Как у Киркорова. Евгений пишет. Меньше закончила 9 классов с отличием. Думал, что подарить ей нужно аквариум. На 15 литров она очень любила ухаживать за рыбками и купил ей аквариум. Ну что, отец, знаешь, такой широкий жест. 150 литров. Радости не было предела. Да, красиво, но мыть и чистить это вообще. Дочка уехала, аквариум 3 года стоит в кладовке, накрыт тряпкой. Понимаешь?
1: А как же бедные рыбки?
2: Рыбки сдохли.
1: Я чувствую, что сейчас посыпятся комментарии. Я однажды, значит, пошел на поводу у ребенка, купил щенка, взял кота, бла-бла-бла. Ну ладно, с котами, если проще, то с собаками нужно гулять. А это все ожидаемо. А еще, что вы однажды сделали и пожалели, рассказывайте нам в телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей группе ВКонтакте.
3: Спонсор группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
0: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В июль «Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: А вы уже позаботились о надежной защите вашей квартиры или офиса?
5: Конечно! Первым делом поставил железную дверь.
4: Железную? Поверьте, для опытного жулика это пара пустяков. Встречайте по-настоящему неприступную новинку. Железобетонные двери «Гэндальф».
6: Ты не пройдешь!
4: «Гэндальф» раз и навсегда решит вопрос с непрошенными гостями. Непробиваемые, неубиваемые, невскрываемые. Пыли, влага, звука непроницаемые. Про них еще говорят.
7: Ну, это прямо волшебство какое-то.
4: Отечественные железобетонные двери «Гэндальф».
6: Ты не пройдешь!
4: Да, он не пройдет. Они не пройдут. Да там никто не пройдет. Там, возможно, даже вы не пройдете. Ведь на страже вашего имущества раз и навсегда встал «Гэндальф».
6: Бегите!
4: На сайт gandalf.stop и закажите вашу по-настоящему надежную железобетонную дверь.
6: Ты не пройдешь!
8: Ищите что-то вкусненькое для вашего ребенка?
9: Мама, мама, я хочу Тарасика!
10: Тарасик – инновационное детское питание.
8: Для гурманов от 1,5 лет и старше.
9: Тарасик!
10: Фруктовые пюре, творожки, смузи, йогурты. Фантастические сочетания вкусов в стиле фьюжн.
8: Ананас и холодец, манго и хек. Клубника и гудрон.
10: Попробуйте новинку. Тарасик рыбный. Со вкусом карасика.
8: Продукты «Тарасик» содержат все необходимые витамины и минеральные вещества.
10: Ваши дети полюбят «Тарасика».
9: «Тарасик»!
10: Спрашивайте в продуктовых лабазах вашего города.
11: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
12: Привет, Никитка.
13: Слава, привет, 100 лет тебя не слышит. Прости, я все по-человечески беспокоит в рабочее время. Че ты хотел?
12: Никитка, посоветуй модный ночной клуб.
13: Да какой тебе клуб? Одни клубы на уме. Взрослая девка, 33 года. Ни мужа, ни детей, ни кошки. Один кактус в квартире, и тот уже сдох, потому что портах у тебя вечно. Клубы ей подавать. Так и убил бы прям, не беси меня.
12: Спасибо, Никитка.
13: На завод иди работать. Пользу обществу приносить. Вечно накраситься, разоденется, как большая женщина. Срамота! Самой-то не стыдно, а?
12: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
13: Девочка моя, пора что-то менять. Одумайся.
11: Никитка, честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.
10: На Юмор

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
5: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
4: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 16+.
6: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
7: Наелся ли я? Ни в коем случае.
8: Ну что, рискуем?
6: Новые города. Новый сезон.
8: Поехали.
6: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
9: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый мужчина обязан уметь делать две вещи. Молчать, если приготовлено невкусно, и не молчать, если приготовлено вкусно.

0: Ну вот если нужный человек от вас далеко, то другой хотел, ну, то есть, как бы логично сказать, ненужный, но, наверное, не буду так говорить. Другой человек, который может вас порадовать в этой ситуации, близко.
1: Деточкина. Не виноват.
2: И это певица Катя Лель. Она призналась, что получила предложение об движении в Госдуму сразу от нескольких партий. Все хотят, понимаешь, такую депутатку, как Катя, иметь в своем, как говорится, в своей обойме. А за такого кандидата даже я бы проголосовала, а ты? Там же за ней стоит куча всех вот этих вот с Марса, с Венеры. Но Катюша призналась, что известным людям часто предлагают пойти в политику, потому что люди их знают и им доверяют. Но я человек не политический. Я сразу сказала, я творческий человек, заявила Лель. А вот Дюжев и Певцов нормально. Они, похоже, не творческие люди. Ну... Чего? Всякие там другие
0: не
2: есть.
0: Не хочу про это ничего говорить. Что-нибудь скажешь, а потом тебе прилетит.
2: От Певцова? Он может. Певица Анита Цой.
0: Закройте этих двух дюк. Это же невозможно. И будет прав.
2: Вот добрая женщина, певица Анита Цой. Она не только песни себе жить помогает. У нее есть свечной, ну в смысле консервный заводик. Анита рассказала, что лето 2026 года она проведет без отпуска, потому что надо собирать урожай и закатывать маринады. Мы все посадили, уже готовимся через неделю снимать первые огурчики. Понимаешь, ты приходишь на рынок, а там вполне возможно от Аниточки огурчики хрустят у тебя на зубах. Пожелайте мне удачи, просит Анита. Главное, не сгореть на солнце. Никуда не поеду, буду развивать свою продукцию и выпускать песни. Вот, понимаешь, съела огурец, сразу понесло.
0: Огуречная главное, песня. Принесло.
2: Да. А Цой, кстати, решила завоевать в этом году рынок Индии. У них же своих огурцов нет, будут есть наши. Ну и без скандала тоже не обошлось. Под раздачу попал солист дискотеки «Аварии» Алексей Серов, который вышел на сцену в одном из городов. Он там поздравлял их с Днем города.
0: Вот это вот самое видео, да?
2: Да, вышел топлес в тигровых штанах. Многие оказались недовольны внешним видом и вызывающим поведением музыканта. И говорили, ну я как бы не ханжа, но там же дети. Не, ну он же в штанах. Я вот вообще не понимаю, что за люди пошли. В смысле, дети не видели мужчин топлес, что ли? Ну что это такое?
0: Ну, подумаешь, стыдно танцует. Ну,
2: да,
0: что?
2: Ну все стыдно танцуют.
0: Разве не за этим, да, вы пришли на
2: были,
0: концерт.
2: Кстати, и довольные люди. В какой он потрясающей форме. Чтобы все в таком возрасте выглядели так же шикарно, браво. Ну как потрясающе, как шикарно. Я не знаю, конечно, но штаны вызывающие. Вот это вот, да.
0: Я твой тип.
1: Деточкина. Свободу

0: Кстати, девочка в цветах сегодня чего-то не танцует в видеотрансляции. Деточкина, что произошло? Почему? Почему ты не пляшешь? Люди приходят на тебя посмотреть, а ты?
1: У меня штаны скользкие. Я боюсь, что я соскользну с кресла
0: вот
1: и упаду под стол.
0: Вот куда нужно камеру ставить. Смотреть за тем, что происходит за эфиром. Там все самое интересное. Интересно, конечно, в наших соцсетях, в группе Юмор ФМ ВКонтакте и в телеграм-канале, где сегодня висит опрос. Мы решили у вас узнать. Вы человек, который, предпочитает не рисковать, или придерживайтесь мнения, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Да. А таких большинство, 78% в телеграм-канале.
1: И ВКонтакте таких 71%, но все еще может измениться. Придут те, кто говорит, что нет, лучше не рисковать.
0: А может и не измениться.
1: Лучше перестраховаться. Ну да, может быть, вообще в другую сторону все вырастет. Посмотрим.
0: А может, не вырастет.
1: Можно.
0: Отрицательный, так сказать, рост. Заходите, голосуйте, комментарии оставляйте, а в эфире Лига Городов.
2: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов, это Лига городов.
2: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
2: На Юмор ФМ.
4: Это Лига городов.
2: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
5: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
6: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
7: Мужчина, отойдите!
6: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
2: Моя команда. Владикавказ.
8: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей? А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
9: Конечно, да. Ну конечно.
8: А Галустян плюс?
9: Нет.
8: А Светлаков плюс?
10: Нет.
8: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
11: Сейчас бы арбуз лавашом.
8: В смысле?
11: Кайфовать хочу.
8: Что?
11: Кайфовать хочу.
12: Я не понял, черт побери!
2: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ. Хорошая погода.
13: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
14: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
15: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Садке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Садке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: На Великой Китайской стене обнаружено великое русское слово.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Не нужно повторять то слово, и не нужно его подбирать, искать, потому что это не ответ. Ответ – та самая шутка, которая только что прозвучала в нашем эфире. Нужно ее запомнить, и после того, как мы позвоним, повторите. А мы играем, Юлечка,
3: в суперигру «Автомобиль за улыбку».
2: Молодец.
3: И если вы загружали свое фото на наш сайт, и если вы слушаете нас прямо сейчас, возьмите в руки, на всякий случай, телефон, чтобы, ну, держать его в руке, когда мы позвоним, вы сразу снимите трубку и ответите нам, скажите «Алло». Короче, мы раскрутили уже улыбайзер и хотим услышать ваше «Алло».
2: Да, просто снимите трубку, я так что-то... Откуда снять трубку? Юное поколение это, наверное, даже не знает. Но, конечно, все знают, что сейчас мы должны остановить улыбайзер словами...
4: Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: Шикарный мужчина выпал в нашем улыбайзере. Это Владимир из Березовска. Березовск, знаешь, да, известный город. Сколько там сейчас времени, пока не могу сказать. Попозже погуглю. Ну, а Юля в этот момент наконец-то позвонит в Березовск.
2: Значит, наконец-то, как будто, знаешь, я оттягиваю наоборот. Я хочу побыстрее услышать Владимира, как он повторит шутку, и пригласить его в наш суперфинал. Ну что, звоним в Березовск.
3: Звоним.
2: Ты загуглила, сколько там сейчас времени? Не спит наш Владимир? А что ты делала все это время, спрашивается?
3: Я нашла Березовский.
2: Ты здесь для этого.
3: А Березовской нет, не нашла.
2: Да? Ну тогда у нас к Владимиру много вопросов, если, конечно...
3: Где? Березовск.
2: Соедини... Вот. Подождем.
3: Он на нас так смотрит. А попробуйте-ка, найдите. Где я, девчонки?
5: Алло.
2: Добрый вечер, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы сейчас с вами в прямом эфире. Нам нужен Владимир из города Березовск.
5: Он самый.
2: Здрасте, Владимир. А вот вы знаете, я солнечная, она Деточкина, во-первых, да, еще раз здрасте.
3: У нас тройка по географии.
2: Да, тройка у Деточкиной по географии была, она не смогла найти, где это Березовск. Скажите, пожалуйста, нашим слушателям.
5: Это Урал, Екатеринбург.
3: А может быть, он тогда Березовский?
5: Да, Березовский, да.
3: У нас просто недопис просто.
2: Хорошее слово, недопис, да. Ну, ничего страшного. Владимир, а самое главное, можете ли вы повторить ту самую шутку, которая звучала пару минут назад, чтобы пройти все?
5: Я буквально недавно из машины вышел и сегодня нигде не включил радио.
3: Ну, что за люди? Зачем вы выходите из машины? Не понимаю, машине, кондиционер, Юмор-ФМ.
5: Вот только освободились-то.
2: Понятно. Ну ладно, Владимир, ничего страшного. Вам хорошего вечера, Екатеринбургу и Березовскому большой привет.
5: Хорошо.
2: Да, всего хорошего, ну а наша суперигра продолжается.
3: И мы всех призываем загружаться на сайте веселоерадио.ру. Делайте фото с улыбочкой и вперед выигрывать автомобиль.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
0: Юмор.

0: одном мы ждем очень сильно.
1: Прямо батл, да? Вот у нас есть в эфире свой многостаночник, а во всем талантливый человек Денис Клявер. И придет Сергей Беляев.
0: Слушай, а у Дениса Клявера тоже много детей. Это как-то вот взаимосвязано, интересно?
1: Да, больше работаешь во всех направлениях, и в этом тоже, Юля.
0: Вот это энергия. Надеемся, что у вас хватит энергии, чтобы ответить на наш простой сегодняшний вопрос. Мы решили у вас узнать, что вы однажды сделали и сразу же об этом пожалели.
1: Вот, кстати, я, когда готовилась ко встрече с Сергеем Беляевым, прочитала интервью, и он сказал, что они с супругой еще до рождения детей взяли Джека Рассела и 1000 раз об этом пожалели.
0: А Джек Рассела они такие. О них все жалеют.
1: О чем пожалели вы? Плюс 7-915-0303-567, наш номер, на который нужно отправлять свои комментарии. Пишите нам в Телеграме, пишите нам в Макси и пишите нам смс-очки. Не забывайте указывать, как вас зовут, из какого вы города, а в Телеграм-канале Юмор ФМ в группе ВКонтакте голосуйте.
0: Голосуйте. Лучше сделать и жалеть или лучше не рисковать? Ну, пока что все считают, что нужно делать и потом жалеть, а вот нерисковых не так много.
1: Вот, да, голосуйте.
2: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Star FM.
1: Еще раз напомним, что совсем скоро в нашей студии появится актер и комик Сергей Беляев. Ну, а если вдруг вы не сможете сегодня посмотреть видеотрансляцию, потому что на такого мужчину нужно еще и смотреть.
2: Конечно, он же жених, видный причем.
1: У него трое детей.
2: Ну и что? Видный это же жених. Не отменяет того, что он жених. Короче говоря, друзья, если вдруг не можете посмотреть, помните, что у нас есть канал на Рутубе, и вы можете на него подписаться. И как только выйдет свеженькое интервью с Сергеем Беляевым, вы тут же получите об этом оповещение и сможете посмотреть. Ну а пока всем рекомендуем слушать. Он уже совсем скоро появится в нашей студии. Осталось-то всего ничего.
1: Ну а пока мы ждем КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Прима» — город Курск, и команда «Сок» — город Самара.
3: Господин редактор!
4: Буквально одну минуту.

0: Якушев, ты?
1: Вы.
0: Что вы?
1: Выкушев, причем изрядно. Но знаете ли, был повод. Дело в том, что накануне я закончил свой новый цикл басен. Это, между прочим, черноморские басни, или, как я их назвал, черномасни.
0: Я так понимаю, вы все равно будете читать.
1: Я всегда поражался вашей проницательности.
0: Так давайте читайте уже. Поражался.
1: Юнона и Авос. На стройке санатория Юнона армянский вор по имени Авос замечен был и, прячась от ОМОНа, залез Авос в пустой цементовоз. Но лишь залез, как в следующий момент, в цистерну начал поступать цемент.
0: Так, давайте это, давайте к морали.
1: Мораль. Уже 5 лет, как санаторий сдан, а ВОЗ и ныне там.
0: Так, я поражаюсь. Вот неужели вы думаете, что вот приезжим это интересно?
1: Отдыхать. У меня есть про приезжих, пожалуйста. Приезжий и стриптиз. Жена супруга Вадлер собирала, а Вадлер денег нужно брать немало. Для безопасности он попросил ее зашить все деньги в нижнее белье. А в Адлере один есть стриптиз-клуб. И как-то вечером в него забрел наш друг.
0: Давайте мораль.
1: 10-й день в вечерние часы качают деньги из трусов в трусы.
0: Так, что за бред вы несете? Черномасни, он пишет. На побережье Черного моря масса курортных зон, санаториев. Где это отражено?
1: Ну вот есть Хоста и Мацеста. Я женщину увидел дивных форм. Таким, что прямо хост по Мацеста ее.
0: Подайте сюда. Хоста по Мацеста. Медуза и пакет.
1: Почитайте.
0: Медуза и пакет. Коснулась ляжки, а ожога нет. Ну, значит, не медуза, а пакет. Пошел вон отсюда.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Любовнику от тебя нужно только одно, а мужу подавай и первое, и второе, и еще компот.

0: 2 июля.
1: Без тебя не сплю я.
0: На Юмор-ФМ.
2: И пока мы ждем нашего гостя, почитаем ваши комментарии. Вы сегодня рассказываете, что вы однажды сделали и пожалели. И вот пишет нам Ольга, что она дважды вышла замуж за одного и того же, чудака. Здесь написано прямым текстом. Все равно развелись. Жалею о потерянном времени и нервах.
3: Я думаю, что пройдет годик.
2: И она в третий раз войдет в эту реку.
3: Конечно, потому что уже родной. Михаил пишет, недавно купил электросамокат. Собрал, смотрю на это чудо и думаю, нафига я его купил. Слава богу, удалось сдать его обратно. Пожмем прям Михаилу руку, что он сдал электросамокат
2: обратно. Серьезно, а как можно? Потому что, технику нужно еще постараться сдать. Она относится к категории товаров, которые, ты сдаешь...
3: Правда?
2: Да. Только либо, если она неисправна, там, или еще что-то. А так вот, знаешь, исправный самокат, скажешь, сам дурак.
3: Вообще, Михаил, напишите нам, как вам это удалось?
2: Девчина, видите, она хватает ртом воздух и не знает, что сказать.
3: Я просто никогда не сталкивалась
2: еще,
3: с этим.
2: Давай еще комментарии.
3: И Евгений пишет, разбирал крышу на пристройке к дому. Шифера не было, нужно было отбить доски. Залез пару раз, ударил, доску отбил и тут же пожалел. Как осы мне дали меду. С этой пристройки летел сломом быстрее, чем залезал. Бойтесь ос. В общем, ему пришлось потом с ними сражаться и сжечь. Но он справился.
2: Сжечь?
3: Сарай тоже, видимо, мог сгореть.
2: Мы должны про все хорошее и позитивное. А вот это нужно было оставить за кадром.
3: Но это написано ВКонтакте.
2: Кстати, можно было сказать, что их ликвидировал, понимаешь? Используя не такого негативного окраса слова. Ты же, в конце концов, профессионал.
3: Пчелы ушли, вот так, или осы. Вот так я скажу.
2: Рассказывайте, что вы однажды сделали и пожалели. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно в Макс, писать можно в Телеграм и писать можно смс-очки. А мы пока до нас едет гость, едет. Послушаем другого, так сказать, комика Сатью с юмором.
0: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Ольга, мастер ногтевого сервиса из Переславля-Залесского, спрашивает.
4: Помогите справиться с зависимостью в отношениях. Мы оба после разводов несколько месяцев встречаемся. Для меня, как для женщины, очень важно понимание вообще, кто я в его жизни, любовница.
0: Сатья отвечает.
5: Ты с ним спишь?
4: Да.
5: Ты любовница. Как что значит просто женщина? Вот я помог тебе разобраться со статусом дальше.
4: Нет, это я.
5: Ты не просто женщина. Вон просто женщина. Если я с ней не сплю, это просто женщина. Если я с ней сплю, это моя любовница. Если она замужем за мной, это моя жена. Если ее родила моя жена, это моя дочь. Если эта женщина меня родила, это моя мать. Если она сидит в моем подъезде, это консьерж.
4: Это я понимаю.
5: Понимаешь?
4: Сейчас, на данный момент, мне кажется, что он до сих пор не отпустил прошлые отношения, а я, вроде бы как удобно.
5: А ты вроде как удобно или ты удобно?
4: Скорее удобно.
5: То есть мы ей на этот вопрос ответили.
4: Да.
5: Ты удобная женщина, любовница, очень удобная любовница.
4: Я уже даже поняла, что вы скажете дальше.
5: Так что там у тебя еще? Когда он меня замуж позовет?
4: Нет.
5: Не позовет?
4: Нет.
5: А что ты хочешь? От него и от меня. Вопрос в другом. Мне нравится с этим мужиком, но он мне не подходит. Но мне нравится, но не подходит. И было бы здорово, если бы ты сначала узнала, он подходит тебе или нет, а потом бы стала удобной любовницей. Но ты подумала, я стану любовницей, удобной, возможно. И в итоге алхимия. У всех так. Я уверен, что, вступая с тобой в интимные отношения, каждый раз он из этого животного превращается в настоящего человека, который тебе подходит. Он скоро осознает, что это ты провела свет в его будку.
4: Спасибо.
5: Садись, солнышко. Да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Хабиб.
1: Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: шоу на Юмор-ФМ.
1: Ну, наконец-то мы...
2: К нам приехал
1: Сережа, дорогой. Сегодня в гостях у вечернего шоу «2 Юли» Сергей Беляев, актер, комик, стендап-артист. Кто еще?
3: Отец троих молодец. Детей.
1: А вот скажи, пожалуйста, зачем тебе столько регалий, и как ты вообще успеваешь раздесятеряться?
2: Сколько детей спросишь?
3: Ну, вы сами добавили стендап-комика, не надо, зачем вы это делаете?
1: Подожди, ну у тебя же есть вот эти миниатюры.
3: Да, это считается?
1: Да.
3: Ну, все, давай.
1: Ты же не сидя их делаешь,
3: а стоя. Я же стою, получается, стендап. Все, договорились.
2: Ясно. А вот...
1: Спасибо, до свидания.
2: Не, просто, понимаешь...
3: Я могу идти.
2: Мы много гуглили всякого такого про тебя информацию. И вот один вопрос такой, знаешь, каверзный, может быть, даже глупый.
3: Да.
2: А почему ты не взял псевдоним? Столько Сергеев Беляевых, какой-то музыкант.
1: Мы несколько человек нашли.
2: Какой-то актер, да.
3: Смотрите, я снимался в одном проекте Сережи Пускипалисом, замечательным человеком, которого сейчас нет с нами. Юмор ФМ, конечно. Ну, надо об этом сказать. Он говорит, Серега, такую же мысль говорит, мы вместе едем откуда-то в Москву, и он говорит, надо, чтобы ты был не Беляев, много Беляевых, будь Кольчугин. А у меня город Кольчугино, это Владимирская область, говорит, Серега Кольчугин. Тут недавно с Максимом Вадимовичем Лагашкиным разговаривали, он говорит, да, классно, они тоже с Сережей знакомы были. Говорит, классно, Кольчугин. Но я бате сказал своему, он говорит, ну я тебя как бы прокляну. И как бы будешь ты тогда, ну как бы удаляй мой номер телефона, потому что, ну это я реально думаю, для бати, ну для меня это прям мощная мотивация. Ну ты прикол, твой сын говорит, я не буду твою фамилию
2: подожди,
3: носить.
2: Подожди, а если бы твои дети сказали там, ну все, вот, ну Елисей Беляев все-то не очень звучит, я хочу быть Елисей.
3: Не, Елисей Беляев классно звучит.
1: Просто ты уже привык.
3: Это звучит классно. Елисей Беляев. Звучит прямо нежнятинка какая-то. Давай, такая пироженка.
1: Подождем, пока Елисей вырастет, что он скажет на эту тему.
2: Ну, да.
1: Если он решит взять себе псевдоним, как ты к этому отнесешься?
3: Слушай, ну какая творческая... Да нет, ну нормально. Надо просто надо серьезно поговорить. Потому что мы с батей так, как типа я говорю, вот хочу Кольчугин. Говорит, да иди ты. Я говорю, ну все, ладно, не буду. Такой был разговор. А на самом деле, если так серьезно подойти к этому вопросу, наверное, да, конечно, скажу. Елисей, нормально, ну типа...
2: Ну можно же относиться к этому, ну как к дочери.
3: Да.
2: Дочь выходит замуж, меняет же фамилию, но от этого она не
3: нет,
2: перестает...
3: Нет, моя дочь не будет менять фамилию.
2: Это круто. Слушай, а вот еще такая тема. Короче, я когда, ну там, пишу, там, Сергей Беляев, актер, то мне выпадают всякие другие люди. А когда я пишу комик, то выпадаешь ты. Но... У
3: прикольно.
2: Тебя же куча всяких работ в кино. Я посмотрю, 34 роли.
3: Да.
1: Она даже 34... была на спектакле своим участием, но не знала, что это ты.
3: Прикол? Реально?
2: Да.
3: Что за спектакль?
2: Ну, конечно же, вот этот наш любимый спектакль про элементарных Хадсона или дело о собаке Бэл.
3: Да.
2: Ты
3: да.
2: же там играешь Михалкова.
3: Ты считаешь?
2: Ну, короче говоря, весь спектакль, для тех, кто туда не ходил, построен на вот известном фильме «Шерлок Холмс», но немножечко переделанный, еще смешнее получился. Вот, но я хотела тебя спросить, а ты когда вот в этом спектакле играл, ты пересматривал роли Михалкова?
3: Слушай, на самом деле, если говорить про Михалкова, я вообще считаю, что это выдающийся, несмотря на то, что сейчас там происходит именно в молодежных кругах и какое отношение к нему, я считаю, что за то, что он сделал и снял, это просто легендарность, в которой можно просто купаться, учиться, наблюдать, и вообще это просто какая-то мировая штуковина.
2: И, да, вот именно что-то.
3: Это просто какая-то легенда, вот... и то, что у нас есть возможность сейчас это просто созерцать и быть рядышком, несмотря на какое-то отношение к нему разное, молодежи, в том числе творческой, я считаю, что это просто какой-то...
2: Это наш Аль Пачино.
3: Да не, ну это просто,
2: это
3: да
2: круче.
3: Он просто, он секс.
2: Согласна с тобой абсолютно.
3: Ну а
1: у нас
3: усики
1: нельзя
3: это же
1: проход. Это слово.
2: Это
1: шоу.
2: Нам, ему можно.
3: И можно? Усики это проход в трусики. Ну,
2: конечно.
3: А у Никиты Сергеевича это есть.
2: Это у тебя тоже. Еще поэтому что ли эти самые усики
3: отпустили? Нет, у меня не только усики, смотри, у меня и борода есть тоже.
2: Классно. Слушай, а еще раз вернемся к этому спектаклю. Уже же в этом сезоне заканчиваются показы 23-25 июня в 19:00 пройдет в театре Маска.
3: Я хотя бы
2: и 27-28 июня, да, тебе тоже на работу в 14 и в 17:00.
1: У нас есть график, если что, мы тебе потом дадим,
3: спасибо,
1: когда
3: большое,
1: будешь уходить.
2: Две роли ты играешь. Не только сэра Баскервилля, но еще и какого-то бродягу.
3: Слушай, да не, на самом деле у меня очень смешно получается, как говорят мои коллеги. Я благодарен за то, что они это отмечают. Пьяный человек. И поэтому вот он у меня там очень сильно пьяный человек в течение получаса развлекает не только коллег, но и зрителей.
2: А вот это вот у тебя прям такая, очень такая популярная роль. Я вот спросила вчера у друзей, знаете вот этого человека? Они говорят, ой, это тут алкаш из алкоблога. Понимаешь?
3: А, вот. Это «Алкоблок» был, да. Это тоже был такой проект, который назывался «Смешное время». Ну, вот так смешно у меня получается пьяный. Хотя в жизни, на самом деле, я, во-первых, не пью, а во-вторых...
2: Сказал, он и посмотрел на продюсера.
3: Да, посмотрел. А во-вторых, ну вот я, если я и выпивал когда-то раньше, то это всегда какой-то тихий алкоголик. А этот, вот у меня он веселый, у меня мощный.
2: А ты кем вдохновлялся?
3: Да не знаю, как-то он родился. Он родился благодаря ребятам из «Наполеон Динамит», такая есть КВНская команда, которая сейчас и на НТВ, и на ВК в проекте «Звезды» участвует. Саша Бурдашев, Слава Шмидт. Вот эти ребята благодаря им и актеру, моему другу Вите Степаняну с театра на Таганке. Привет, Витек.
2: Вот наконец-то его фамилия прозвучала, а тоже он нигде не говорит.
1: Ты прямо так именами бросаешься направо, налево.
3: Слушай, они для меня очень... вообще на самом деле.
1: Они просили о них рассказывать
3: на радио? Нет, я очень люблю людей, которые, благодаря которым я живу.
2: Конечно, они его везде приглашают. Ты же тоже про своих друзей везде говоришь.
3: Да, правда?
1: Ну, давай, и про тебя буду говорить завтрашнего дня.
3: Первый друг, который у тебя рождается на...
1: Паша?
2: Почему Паша? Марат же. Сейчас он обидится.
3: Просто не разбирайся в именах.
1: Завтра будет Серега.
2: Я, кстати, хотела спросить. Вот, ну, там у вас много команд в Comedy Battle, где ты участвовал. Даже там что-то победили, почти дошли до финала.
3: Дошли до финала, да.
2: На маты улетели.
3: На маты не улетели, но да, дошли.
2: А вот, и там почему-то вот все вот как бы пара. Вот Сергей Беляев и Виктор, Антон и Алексей, Катя и Олег, Савич и Пур. Вам что, запрещают оригинальные названия, что ли, использовать? Это, ну, почему?
3: Ты понимаешь, когда... ты уже мыслящий человек, как говорит Антон Павлович Чехов, достигает возмужалости, хочет, чтобы было название было проще, поэтому мне кажется,
2: что...
3: Вот эти дуэты, которые ты называешь, они реально классные, легендарные. То есть Антон и Леха, да?
2: Да.
3: Это Антон Стерников, Савич и Пур вообще легендарные. Вы смотрите «Быстрые свидания»?
2: Конечно, нет. Пришлось посмотреть.
3: «Быстрые свидания», «Ярд» — это вообще же легендарные ребята, понимаете?
2: Подожди, а что они там делают? Участвуют в свиданиях?
3: Они креативные продюсеры, они все это придумали. Поэтому вот те дуэты, у которых тебе кажется, что они очень простые названия, они на самом деле очень легендарные.
2: То есть у тебя там есть прихват в «Быстрых свиданиях», и мы можем Юльку туда отправить,
1: вот
2: чтобы она себе мужика
1: нашла. Вот я
2: только
1: хотела сказать, Деточкина, она обычно у нас, когда приходят гости, что-то у них выпрашивает. То на спектакль
3: ты
1: сходите,
3: сейчас
1: то
3: говоришь?
1: На телек.
3: Ты серьезно еще... говоришь?
2: Я подписалась на твой телеграм, буду тебе писать, что я хочу пойти на съемку.
3: Ты серьезно? Все, мы
1: абсолютно.
3: Это делаем. Мы это
2: да,
3: делаем.
2: Да, давайте
3: серьезно
2: сделаем.
3: Говорю.
2: Классно.
3: Давай.
2: А ты снова будешь участвовать?
3: Нет, я не буду. Юля будет участвовать, правильно?
2: Короче, подожди, я людям расскажу. Тебе в том числе. Она просто не в курсе. «Быстрые свидания» — это такая классная фигня. Она в ВК выходила. И выходит
3: и
2: сейчас.
3: Выходит, да.
2: Там,
3: выходит,
2: короче,
3: выходит.
2: Приходит девчонка. Сидят три ведущих.
1: Девчонка, Юль, не старушка. Приходит девчонка.
3: Ну,
2: неважно.
3: Не старушка.
2: Там была Собчак,
3: куда?
2: Она уже старушка. Короче.
3: Собчак была там?
2: Да. Ужас, она была четвертой вот среди вот этих свах.
3: Да.
2: И вот. И к ним приходит много-много пацанов. 9 человек. И у тебя есть огромный выбор среди них. Вот как раз был Сергей. И он, кстати, выиграл. Да? Ты же выиграл?
3: Нет, ну в эфире я не выиграл. На самом деле, Максим и Дима, я выиграл.
2: Так она чего, не тебя, что ли?
1: Я ничего не понимаю, подожди, ты рассказываешь.
3: Нам дали деньги на свидание, но мы не пошли.
2: Почему?
3: Слушай, она же испугалась, я же один воспитываю троих детей.
2: И что, сразу же жениться, что ли, надо?
3: Ну, я не знаю, что-то, ну,
2: Даша
3: сказала, что...
1: В конце концов, у тебя столько работ, ты хорошо зарабатываешь, она могла бы с тобой сходить
2: им
1: поесть.
2: Дали деньги на свидание.
3: Да, нам дали деньги. В итоге мы просто распилили пополам и не пошли никуда.
2: Мне
3: жалко.
2: А, ну ей просто деньги были нужны.
3: Да, Даша. Да не, ну просто как-то, ну что-то испугалась, девчонка. Ну как-то, видимо, серьезно подходит к свиданиям. Это же неплохо.
2: Нет, это хорошо. Кстати, у тебя...
3: Отбила тему. Это замечательно.
2: Слушай, я просто, знаешь, ну не поняла, почему у тебя, ну как бы ты победил, но ты все еще без женщины. Где женщина?
1: Юль, а вообще можно задавать
2: Конечно,
1: такие некорректные
2: можно,
1: вопросы?
2: Конечно, потому что он жених. Мы сейчас его лучше, чем в этом ВК-свидание быстро выдадим.
3: Слушай, мне кажется...
1: А ты просил об этом за эфиром, чтобы мы сейчас тебя...
3: Смотри, вот трое детей,
1: пиарили.
3: Да, это же не прицеп, это прям фура, ну, большая, огромная. Ну, то есть есть опыт уже, что любая девчонка, которая сталкивается с этим, как бы я ей не нравился, она сойдет в какой-то момент с ума. Поэтому есть небольшая ментальная пауза для того, чтобы просто, типа, устаканиться, и вдруг это, если это легендарный человек, когда-либо придет в мою жизнь, это будет кайф.
2: Просто нужно выбирать женщин с детьми, им уже ничего не страшно. Вот у Юльки, например, есть?
3: Подожди, получается, сколько у тебя детей?
1: Я предлагаю взять небольшую паузу и после рекламы вернуться в наше шоу. У нас сегодня в гостях Сергей Беляев, актер, комик, отец троих детей. Что еще мы тебе про тебя не сказали?
2: Кто хочет замуж, пишите сразу нам, там вот под афишей с Сергеем, пишите
1: «Я хочу замуж». В телеграм-канале, да, в нашем и в группе ВКонтакте.
0: Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри-черри-черри! Теннет-теннет-теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
6: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
7: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Садке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Садке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
8: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
9: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: сказки и песни. Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Слушайте, а мы же ни разу не сказали про видеотрансляцию. Деточкина, как так?
2: Не знаю, короче, подключайтесь к видеотрансляции. У нас сегодня очень классный
1: пожалуйста,
2: парень.
1: Сбавь скорость, у тебя 1,5.
2: Комик Сергей Беляев. Я просто боюсь, что я скажу Антон Беляев, не дай бог. Короче, Сергей
3: Или
2: Беляев.
3: Тогда я сыграю на фортепиано.
2: Очень нам нравится, хороший парень, а главное, у него трое детей, и только что за эфиром он нам рассказывал.
1: Это единственное его достоинство.
2: Не, ну почему? У него очень много достоинств, он же комик, он веселый парень. Но
1: он же, то есть, подожди, ты предполагаешь,
2: сейчас очень много комиков, но мало отцов, которые воспитывают в одиночку трое детей.
1: Вот ты говоришь, он же комик, ну то есть это предполагает, что у человека уже есть достоинство. Знаешь, сколько комиков, вот не смешных,
2: вот
1: я лично не смеюсь, я даже не смотрю. Ну, не тебя.
3: Слушай, не, на самом деле, вот говорить, вот я сейчас очень много читаю литературы про воспитание, если говорить про детей, и вот все время я что-то как-то, оно мне не боком касается, я такой думаю, у меня вот мама вообще идеальная, вот реально, у меня вообще к ней претензий нет. Мам, привет. Вот что самое крутое вот было в воспитании? Куча юмора. Вот к любой ситуации, типа, куча юмора наваливалась. Что-нибудь потерял, профукал, все время куча юмора, она такая...
2: А папа такой просто взял ремня такой. Бросьте.
3: Ну, батя классика, но тоже много всего классного, но мама вот такой, поэтому юмор, мне кажется, он спасет мир.
2: И ты поэтому стал стендап-комиком. Я думала, что ради денег, а ты, короче...
3: Слушай, ну вот стендап-комик — это какое-то такое расширенное понятие, я пока только еще туда внедряюсь. Больше, конечно, мы говорим про юмор, но если говорить откровенно и честно, и в чистом виде, конечно, я больше актер. Но актер театра Маяковского,
2: конечно,
3: элементарно Хадсон, да. Маска, театр «Пространство внутри», театр нации, понимаешь? Я актер. Я актер.
1: Только я хотела про юмор спросить.
3: Щукинское училище.
1: А вы ушли на актерство. Нет,
3: почему? Актерство — это не серьезно. Ты же не знаешь, что это серьезно, понимаешь?
1: Вот ты говоришь, я только что осваиваю, значит, это поле стендапа.
3: Смотри, вот актерство 15 лет, а юмор там 6.
1: Вот вопрос такой. Вопрос такой. Ну, сейчас... Вообще, есть ли смысл в юморе? Потому что про это говорить нельзя, про это шутить нельзя. Эти обидятся, эти там кому-нибудь напишут. Зачем сейчас вообще заниматься юмором?
3: Смотри,
1: потому что все отфотошоплено, все вылизано.
3: Да. Смотри, чем серьезнее конъюнктура в обществе, это мой учитель Александр Ильич Ширвин говорил, да, они
1: еще
3: с Державиным. Да, и с Державиным они же делали прекрасные миниатюры. Когда чем ситуация позволяет мне не говорить о чем-то важном, тем для меня, как для творческого человека, это круто как-нибудь сказать так, чтобы все поняли, но не обиделись, о чем я говорю. Такая фига, как говорит Шура, фига в кармане, понимаешь? Поэтому вот пускай вообще все запретят говорить, пускай все слова запретят, все темы запретят, на которые можно будет говорить. И нам, классным юмористам и артистам, и людям, которые меня окружают, будет еще интереснее как-нибудь это выдавить.
2: Подожди, а вот то есть получается, ты сам себе вот эти тексты смешные пишешь?
3: Ну, подождите.
2: Я думала, у вас команда авторов там.
3: Нет, ну вот сейчас...
1: GPT-чат.
3: Ну вот сейчас проект «Звезды», мы говорим, да, это вот ВК, НТВ, который будет третий сезон, в начале сентября будет уже эфир. Конечно, у меня есть помимо моей легендарной команды Алисы Курбатовой, Даши Мельниковой, Карины Мусы, Вити Степаняна и наши звезды, про которые можем не говорить, у нас прекрасная авторская группа, мощная. Сави Чипур, дуэт мультики, Тёма Скок, это наш художественный руководитель. То есть это понятно, что это вся какая-то просто мощная база.
2: Про что я хотел спросить, про звезды. Вот вы собрали команду исключительно актеров.
3: Только актеры, прям профессиональные актеры.
2: И что?
3: Ну...
2: Они смешные. Вот Даша Мельникова, мне кажется, она довольно серьезная барышня. Неужели она умеет шутить?
3: Ну, во-первых, это папины дочки. Тебе не кажется, что мы просто на этом выросли?
2: Ну, это же
3: мне
2: просто
3: кажется,
2: роль.
3: Нет, очень много юмора. Очень много юмора. Но если мы серьезно будем относиться к тому, что мы делаем, но нас ждет... как бы кого бы, никого бы не обидеть. Но мы просто сойдем с ума.
1: Просто у нас с Деточкиной психологическая травма. Так. Нам на интервью иногда приходят актеры, и разговорить их, чтобы было смешно, это сложно, потому что все держат лицо вот такие вот.
3: Жопа!
1: Поэтому мы сказали, ты у нас первый, который произнес это слово из четырех букв в эфире.
2: Нас теперь закроют, и это классно. Короче, Давайте поговорим про сериалы, которые у тебя выходят уже вот в ближайшее время. Осенью, я так понимаю.
3: Осенью, сентябрь, да.
2: Куча всего. И «Звезды», и «Олдскул», и «Мотай». В «Олдскул» ты играешь историка?
3: «Олдскул» я играю историка. И там знаменитая, естественно, знаменитая. Решил удивить. Легендарная Аронова Мария Валерьевна.
2: Вот кого надо было в команду брать.
3: Слушай, так ну ты знаешь, сколько у нее, ну как бы, занятости и вообще все. Хотя, на самом деле, эти ребята, и Аронова, и Лагашкин, вообще все, ты понимаешь, ты когда окружаешь себя, как бы ты, когда ты включен, ты юморишь, и так ты, все вокруг классно, люди соглашаются и на бесплатно, и на все что угодно, лишь бы за идею. Поэтому Аронова в числе вот этих людей безумных, которые ради идеи, мне кажется, готовы и бесплатно, и зимой, вот. И где
2: я
3: угодно.
2: Предлагаю в следующем сезоне обязательно про нее подумать и взять шестым человеком. Ну, когда не сможет, когда спектакль, окей, а когда нет спектакля, то все, пожалуйста.
3: Ты, получается, это понедельник в октябре она, наверное, это единственный свободный ее день.
2: Вы могли бы победить абсолютно точно. Ну, я уверена, что победите. Кстати, еще один у тебя сериал выходит, «Мотай», да?
3: «Мотай», мы начинаем его снимать в конце июля, и тоже премьера будет. Это Костя Крюков, это Максим Лагашкин, это Дима Колчин, это Оскар Нигамедзянов.
2: Но главную роль ты играешь.
3: Нет, я не играю главную роль. Нет,
2: как все, нет?
3: Нет, я не главный, но она смешная. У меня как бы этот человек, который простудил гланды на севере, и поэтому разговаривает как Володарский. Вот, но это тоже как бы классная команда, классный «Руки вверх» продакшн. Сергей Евгеньевич Жуков, представляете? Кто знал, что мы Сергею Жукову будем говорить Сергей Евгеньевич? Но это наш батя.
2: Почему про Ширвинта ты говоришь Шура Ширвинт, а про Жукова Сергей Евгеньевич?
3: А потому что Жукова прикольно называть Сергей Евгеньевич. Прикольно называть Жукова Сергей Евгеньевич.
2: Прикольно так, Шура типа, называть,
3: а
2: да?
3: Когда Ширвинт называешь Шуру, все такие, тоже это прикольно.
1: Ну, то есть ты все-таки
3: забавляешь.
1: Стебешься над Сергеем Евгеньевичем сейчас.
3: Ну, конечно.
1: Ты серьезно воспринимаешь его как руководителя.
3: Нет, но в этом и кайф. И то же самое Ширвинт, когда ты говоришь не Александр Анатольевич, говоришь Шура. Ну, понятно, что ты ему не лично это в глаза говоришь, ты уже в кулуар. Это говоришь.
2: А я думала, что ты лично.
3: Но он был у... Можно говорить? Фамилию Ургант. Я имею в виду отца. Он там говорил, что все его называют Шура. Это всегда очень известный факт, что все называют его Шура. И он сам это распространяет, этот слушок. Что все говорили, что именно Шура.
2: Понятно. Короче говоря, отдыхать ты летом не будешь.
3: Слушай, я очень хочу отдохнуть, но надеюсь, что это будет как-то совмещено. В прошлом году мы его снимали по Тверью сериал, и я брал всех своих детей. И, слава богу, у меня есть легендарная Айса Петровна Бабылева. Это наша замечательная няня, которая с нами уже 5 лет.
1: Ты не просто сильно... брал детей, ты еще их в кино пропихнул. Это что за непотизм такой?
3: Слушай, нет, смотри, дочка случайно попала к Саше Цою в сериал «Жвачка», а Елисей Беляев, ну, просто нужно было срочно...
2: Ну, что Елисей Беляев?
3: Ну, как, ну блин, ну классно же звучит.
1: Правильно, потому что чем чаще ты произносишь, тем люди, они же начинают привыкать, и потом уже такие, Елисей Беляев,
3: Елисей Беляев. Еще Лука у меня Беляев. Понимаешь, Серафим, Елисей, Лука, я всех в церковной лавке своровал эти имена. Вот. А Елисей Беляев — это «Русская дорога», это скетчком «Домочадцы».
2: А там уже используют каких-то детей, что ли, да? Уже до этого дошли?
3: Ну, конечно. Ну, что ты хочешь? Чтобы...
1: Зарплату платят?
3: Детям? Да, кстати, платят. Не такую уж маленькую, я вам хочу сказать. То есть у нас до сих пор есть у меня отдельный счет, когда они снимаются где-то, или Елисей, либо Серафим, у них отдельный счет, там приличные
1: деньги. Больше 100, меньше 100, то если что, мы с Деточкиной тоже можем за детей сойти. Мы ростом невысокие,
3: это
1: мы
3: меньше,
1: старые дети.
3: Это меньше, чем меньше 100, но больше, чем зарплата у меня в театре.
1: Ну, понятно, ладно.
2: Слушай,
1: все, спасибо.
2: Ну ты прям такой бизнесмен, детей пристроил. А няне ты не предлагал, кстати, поработать в кино? Ну потому что... Везде, как бы, есть у тебя прихваты, или хотя
3: Слушайте,
2: бы куда-то меня, в русскую дорогу.
3: У меня моя легендарная няня Калмычка, она очень-очень далеко от творчества, но я подумаю над этим, Юля.
2: Ну, слушай, смотри, дети у тебя в кино, ты сам открыл киношколу, везде работаешь, стендапы ведешь, и свадьбы тоже ведешь.
3: Слушай, ну мы с Витькой не чураемся, это очень кайфуем, когда кто-то нас просит что-нибудь легендарное провести. Мы просто относимся как к легендарности, понимаешь? Ну, что-то легендарное.
2: Кстати, происходит. Отзывы очень хорошие про твою свадьбу.
3: Где они? В «Одноклассниках»? Ваське?
2: Я где-то случайно наткнулся, я думаю, нифига себе, его можно пригласить, почему я уже все.
1: У тебя денег не хватит.
3: А ты собираешься выходить замуж?
2: Нет уже, хватит. У меня уже все было.
1: Даже если бы собиралась, ты не смогла бы оплатить такого актера.
3: Да нет, мы договоримся.
2: Понимаешь, Юр?
1: Он еще раз придет к нам на интервью, этого достаточно?
2: В следующий раз ты придешь, давай ты Витю приведешь.
3: Реально?
1: А можно еще день рождения?
3: Я так люблю Витька, вы даже не понимаете, он просто легендарный человек.
2: Мы согласны.
3: Артист театра на Таганке.
1: Нам скоро 90 исполняется. И ей, и мне. Нам нужно, ну, как бы
3: это
1: устроить вечеринку,
3: потому
1: что это может быть последний.
3: Да. Давайте, вообще круто, круто. Мы тут на вам навалим юмора. Ну или не
1: навалите,
3: юмора.
1: Навалите, да.
2: Мы договорились. Короче, в следующий раз Сережа приходит с Витей. А то Сергей Беляев и Виктор Степанян.
1: В следующий раз Сережа придет с Елисеем, Лукой и Серафимой.
2: Слушай, классно. Это еще лучше будет. Сразу покажем весь товар лицом. Напомню, что парень не женат. Пишите нам в телеграм-канал. Кто хочет замуж?
1: Лот номер 56. Сергей Беляев.
2: Что ты хочешь сказать нашим слушательницам напоследок?
3: Слушайте, пожалуйста, относитесь к этому юмору, к этой жизни с юмором. И, пожалуйста, не забывайте, что все будет в итоге хорошо.
2: Мы в этом верим.
1: У нас сегодня в гостях, ну, не сказать, что был, пока еще есть, Сергей Беляев, актер, комик, отец троих детей, владелец собаки Джек Рассел.
2: Еще у него выходит свеженький сериал «Old School», совсем скоро второй сезон, и «Матай», и проект «Звезды». Не забудьте посмотреть на НТВ, уже этой осенью его команда выиграет!
1: Капец вообще, как можно столько работать?
3: Легендарно.
1: Спасибо, пока!
3: Пока!
0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
0: Юмор ФМ.

0: Вечернее шоу «Две Юли».
1: Я люблю тебя, Юля.
0: На Юмор ФМ.
1: Я люблю тебя, Юля.
2: А Деточкина все никак не может отлипнуть от нашего гостя. Впервые у нас с нами такое, что мне приходится одной вести этот эфир. А, нет, все, возвращаешься.
3: Возвращаюсь, да, все сделал.

0: шоу на Юмор ФМ.
1: И мы продолжаем обсуждать нашу тему. Ждем комменты ваши, ну, уже сказали, где? В телеграм-канале Юмор ФМ, в нашей группе ВКонтакте. Почитаем их в веселом чате. Но, кроме этого, в этом часе мы еще приготовили разные рубрики. Вот, например, этим вечером. А сегодня что, понедельник у нас?
2: Нет, вторник.
1: Уже вторник? Mm-hmm. Ничего себе. Можно будет послушать целую подборку Фоменко про женщин. А женщины, они вот такие, понимаете, у них в одно ухо влетело, другое вылетело, они теряются в днях недели.
2: Ну, не все женщины одинаковые. Есть Деточкина, у нее есть новости.
1: А с ней вообще все очень особенно и непредсказуемо.
2: Не пропустите рубрику «Деточкина не виновата», где я расскажу про свеженькие открытия ученых.
1: Угарный папа появится в нашем эфире. Вы ему, кстати, набрасываете забавные выражения ваших детишек, чего они такого сказали, сделали. Мы все передаем, и потом это звучит в рубрике. Может быть, действительно, там что-то, ваша какая-то история появится. А прямо сейчас Люся Чеботина и шутки-песни.
0: Шутки-песни.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор-ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Comedy Woman шел долго и наблюдал целый свет, как молодые девчонки старели 13 лет.
1: Да, я, кстати, забавно.
2: Да, ну, слушай,
1: я тоже был в КВН, был весел, молод и глуп.
2: И мы все вместе смотрели, как ты старел.
1: Как ты стареешь, мой друг.

0: На Юмор ФМ.
1: У Светки Соколовой день рождения. Цветы хочу купить, капец. Но денег нет на это поздравление, ведь я обычный муромский кузнец. Бронзовые розы, о, 40 килограммов. О.
2: Я просто представляю, ты заваливаешься на чей-то праздник. На, и девочка...
3: А тебе дарили когда-нибудь цветы?
2: Нет,
3: из железа?
2: Нет, но я всегда восхищалась. Я видела, как выглядят розы из железа. Это очень красиво. Я представляю, какого вообще труда это стоит, чтобы оно так красиво и так реалистично выглядело. Ну что, едем дальше. Драмы больше нет!

0: Я Валера, я кондитер, попа как Юпитер, люди, помогите похудеть.
1: Да и дышать тоже.
2: Кукла Маша, кукла Даша, чуть подздует, станет старше.
3: За окошком снегири, а за ними дерево, это дерево ольха, ольхе 120 лет. Я сегодня ночевал с женщиной-дендрологом, от которой и узнал всю эту фигню.
1: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
3: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки-песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
1: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
3: Пока!
4: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Николай ненавидел золото. Особенно эти 5 граммов на своем безымянном пальце.

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор-ФМ.
1: Как все-таки здорово, что не только мы, слушатели, развлекаем, но и слушатели.
2: Прочитай этот комментарий, я требую его в эфир.
1: Хорошо. Немножечко не по теме, но мы же можем его повернуть. Да, вот Александр пишет: Юльке, какая же у вас скучная работа? Сидите там, бла-бла-карите, а у меня за сутки жизнь перевернулась. Куры! Куры ворвались в огород и склевали все посадки жены.
2: Жены?
1: Да.
2: Ладно, вы еще какие-то другие.
1: Вот, говорит, сейчас с одной стороны в смехе, а с другой стороны в бешенстве пребываем, сидим, жарим шашлык и плачем.
2: А шашлык из кур?
1: Вот, наверняка же, да, человек, понимаешь, они завели кур и тут же об этом пожалели.
2: Скорее всего.
1: Но не нас в данном случае, если мы
2: нет, они посадили посадки и тут же об этом пожалели. Короче, пожалели обо всем, и мы спрашиваем, о чем вы пожалели. Вот прям сделали и тут же поняли, что зря вы это сделали. Вот такие комментарии мы сегодня читаем. И, значит, пишет нам так.
1: Марина пишет, да, что она что-то каждый раз жалеет, когда навигатор ей говорит: найден маршрут быстрее. И она по этому маршруту едет. И как я вас, Мариночка, понимаю.
2: А я вообще не доверяю теперь им.
1: Ну вот, вот именно, что теперь, понимаешь, когда раньше, да, он говорил: найден маршрут быстрее, я такая тоже: да, давай, а потом либо какой-нибудь тупик и поле, а потом вообще ты заедешь куда-то.

0: маму? Он отвечает: Алена. А как зовут твоего папу? Его зовут папа, а мама зовет его Андрей. Из школьных сочинений Владика. Учитель Федор Евгеньевич был настолько мудрый, что за любую провинность бил указкой по рукам или по спине. Но все-таки убийца Раскольников дал осечку. Он проспал. Он прожил вместе с лошадью 20 лет. Сначала гуси плыли плавно, а потом под ламбаду стали делать движения. Это был их последний лебединый танец.
1: Угарный папа.
0: У маленького Игоря настал тот прекрасный момент, когда выпал первый молочный зуб. Перед сном он захотел непременно положить его под подушку и спрашивает: «Мама, а что зубная фея мне принесет?» Мама отвечает: «Не знаю. Обычно она приносит небольшой подарочек или вкусняшку». Игорь мечтательно: «Ага, шашлыка кусок было бы неплохо». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи.
1: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше.

0: Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зонт отлично уберегает от дождя. Стоит взять его с собой, и дождя точно не будет.

0: Соединит Деточкина хорошими новостями или нас с хорошими новостями. Скорее тогда будет правильнее. Нас с хорошими новостями соединит она.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Неожиданное открытие в этом выпуске. Ученые выяснили, что мозг перестает эффективно работать уже в 14.06. Ну, то есть понятно, почему мы такие курицы. Мозг закончил работать 2 часа дня, а мы в 6 часов вечера только на работу пришли. Зачем от нас так много ждут?
0: Отмаза.
2: Нам бы вот с утра с тобой работать. Понимаешь?
0: Не-не-не, с утра работают только талантливые.
2: Конечно, если бы их вечером там вообще ку-ку. Короче, почему мозг к обеду перестает работать? Причина в минимальной активности отдела мозга, который отвечает за мотивацию. Энергия падает, и даже с простыми задачами становится трудно справляться. В общем, кто рано встает, тот еще ничего работает, а кто поздно встает, тот капец, плохой работник. А еще выяснилось, зачем мужчины врут про свой рост. Дело в том, что девушки заметили тенденцию. На сайте знакомств очень много сантиметров пишут, а в жизни приходит коротышка. Оказалось, что 80% мужчин специально врут о своем росте на сайтах знакомств. Это повышает шансы на свидание. Более того, рост влияет и на успехи в карьере, поэтому мужчинам посоветовали носить обувь на платформе, ну или хотя бы сделать операцию по удлинению ног. Как хорошо, что наши мужчины красивые просто потому, что они сегодня проснулись и вспомнили, как их зовут, правда?
0: Даже если у них пузо.
2: Конечно.
0: Как 3 арбуза.
2: Какая разница, что это рост? Главное же не рост, главное мозг. До 14.06. Шеф-повар Глеб Астафьев рассказал россиянам о неожиданной пользе мороженого. Говорит Глеб, что оно помогает при головной боли. Я пью таблетки. Почему Глеб до этого держал это все в себе, не понимаю. Если вы едите мороженое, вы получаете всплеск гормонов радости. А если надо мороженое вплоть до замерзания головы, до эффекта «Господи, у меня мозг замерз».
0: А и если вот прикладывать просто, ну как
2: нет,
0: бы не есть?
2: Надо прикладывать изнутри. А вот этот холод...
0: Подожди, ну у тебя же мороженое вниз идет, а не вверх.
2: Нет, вот как раз холод меняет точку внимания в мозге одну на другую, и поэтому голова перестает болеть. Мы теперь с тобой будем всегда уходить за мороженым. Если нас нет на эфире, мы ушли за мороженым.
0: Мы же перерабатываем 3 часа, и из них еще час будем ходить за мороженым. Мне нравится, звучит как план.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной.

0: у нас деточки на искорке, и из глаз они летят. А почему? Почему у нас не летят искорки?
1: Все у нас... Нет, еще рано, подожди. Еще 15 минут как минимум нам работать. Друзья, мы хотели всех пригласить, вдруг вы пропустили наш прекрасный сегодняшний эфир. У нас есть подкасты, вы можете взять наши подкасты и слушать их в выходные. Или вдруг вы соскучаетесь по нам днем, а нас-то днем нет, мы же вечером приходим. Включайте и слушайте нас 2 июля днем. Ну и, конечно же, в подкастах есть не только мы, к сожалению, но еще и шутки-шоу Маменко, Фоменко и даже Денис Клявер. Короче, все ваши любимые рубрики есть в подкастах. И найти их можно, например, на сайте веселыйрадио.ру.
0: И на всех подкаст-платформах. Ну а прямо сейчас, вот, кстати, там это тоже есть. Фоменко про.
2: Фоменко. 5 шуток про...
3: Женщин.
4: Женщины, экономьте. Если блузку не застегивать на 3 верхние пуговицы, то глаза и губы можно не красить. Прежде чем затеять ссору с женщиной, подумайте. Вам ведь минут через 10 надоест ругаться, а ей нет.
5: Женщины любят кормить своих мужчин. Накроет на стол, сядет рядом и внимательно смотрит, как мужчина ест. Причем чем хуже готовит, тем внимательнее смотрит.
4: Мужчины, если женщина говорит: главное не подарок, главное внимание, помните, главное – подарок.
6: Надя, женщина сильная, может мусор вынести, а может и мозг.
2: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда нужно, чтобы мужчина платил за меня в поликлинике, а не в ресторане.

0: Маточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: И финальный на сегодня комментарий в нашем веселом чате, хотя их на самом деле больше. Не все успеваем озвучить, поэтому можно работать до утра, но нет. А сегодня мы у вас спросили, что вы однажды сделали и тут же пожалели об этом. Люди совершенно разные, импульсивные и не очень поступки совершают. И вот Наталья пишет, что однажды она скатилась с горки и очень об этом пожалела. Дело было на Черном море. Она с детьми взяла на прокат катамаран и отправилась в открытое море, чтобы покататься с горки.
2: Вот с надувной такой, что ли?
1: Ну, похоже, что да. Посреди вот ставят такое. Обратно забраться не смогла. Дети пытались помочь, но ничего не вышло. Начала относить в сторону, где уже катались на водных лыжах. Вот здесь горка, а здесь водные лыжи. Все как бы на чужую территорию заплыл. Попали в самый эпицентр. Я за бортом, дети в катамаране, но в итоге все, видимо, закончилось хорошо, раз Наталья нам пишет. И с тех пор она больше с горок не каток.
2: Вот поэтому я никогда не катаюсь на банане. Я знаю, что прекрасно, что если вот когда сбросят тебя с банана, я назад уже не влезу.
1: Юль, ну ты когда вообще последний раз была на море? 15 лет, 13, с тех пор не катаешься?
2: Нет, всего-то 84. Никита пишет, что он пожалел, когда полез за яблоками в соседний сад. Наш сосед дедушка с лопатой этому не был рад.
1: Поджидал уже там. Никитка идет, сейчас я как притаюсь, дам ему подойти поближе.
2: А Юля пишет, что она пожалела, когда разобрала в гараже у мужа. Ох, Юля, как же я вас понимаю. Я как-то раз у парня своего давным-давно убралась в комнате. Мы расстались.
1: Да, я хотела, чтобы это была история с открытым финалом, а ты взяла и... Ладно, попробуем завтра. Спасибо всем, кто сегодня писал комментарии, голосовал в нашем опросе. Ну, а мы желаем всем спокойной ночи и вернемся завтра, солнечные деточки, на наше всем традиционное. Пока!
2: Пока.
1: Хотя спокойной ночи рановато еще, да, наверное?
0: Две Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Подскажите, как лечить раздвоение личности? Я не для себя спрашиваю.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Тимофей Вагнер, Казань.
1: Здравствуйте. Юность, студенчество мои прошли в 90-е годы. Я люблю вспоминать это время, 90-е. Замечательно, это свитер и бойс, это Кармен, руки вверх, кассетные магнитофоны. Кто-нибудь помнит, что такое кассетные магнитофоны? Супер. А пейджеры? Отлично. А инаугурацию Николая II? Нет, ну мало ли. Вы знаете, 45 – это время ожидания. Ты все время что-то ждешь. Не знаю, артроза, артрита, простатита, импотенции, да? Действительно, пытаемся обмануть свой организм. И у мужиков это вообще не получается. А женщины идеально приспособились. Вот честно, смотрите. Как происходит возрастная градация женского пола? Девочка, девушка, женщина и девочка. Самое массовое скопление девочек – это бухгалтерия. Не бухгалтерия, а бухгалтерия. Потому что в бухгалтерии работают финансисты и экономисты, а в бухгалтерии работают девочки. Их девиз – мы молоды душой. У меня на работе три душевно молодые. Им глубоко за 50, две с малиновыми волосами, одна с 8 размером. Каждый раз, когда я прихожу в бухгалтерию, начинается вот эта прелюдия. Грудь в кучу и... Девочки, к нам молодой человек. Я смотрю на них, а там в глазах, ну там не страсть, да, там не флирт, там призыв к действию, прямой. И они вот с этими прибаутками же еще идут. Катя, он же женат, жена не трамвай, подвинется, вот это все. Ну страшно. И потом вот эта фраза гениальная, может чайку? Я смотрю на них. И думаю, ну вот когда-то, лет 20-30 назад, к вам подкатывали пацаны, да, ну с какими-то предложениями, там, цветы, конфеты, все дела, вы всех посылали. А сейчас вот эта переспелая ягодка даже слаще. Это я к чему? Девчонки, молодые. Вот как только появилась мысль, короткие волосы – это удобно. Первый звоночек. И потом, если в бижутерии появился янтарь, все. Добро пожаловать на борт. Я преподаю риторику. Я учу людей красиво, грамотно говорить. Абсолютно легко могу объяснить значение таких слов, как хула-хуп, вкладыши турбо. Ну, не потому что риторика, потому что мне, блин, за 45. А вообще у нас в стране не хотят хорошо говорить, грамотно не хотят. Я не знаю, с чем это связано. Суть заключается в том, что у нас все сделано для того, чтобы человек хорошо не говорил. Поговорки, фразы. Помните эту поговорку «молчание золото»? Слышали? Вот. Молчание – это заболевание, ребята. Мутизм называется. Мутизм. То есть, когда человек физиологически может говорить, но не говорит. Вот у нас в Госдуме вот это. Это мутизм. Запомнили, да? Но действительно, не хотим мы говорить. Даже голосовые сообщения. Вот давайте по-честному. Голосовое сообщение с 10-го раза записывают. И приходит типа. Ты уж. Вот этот уж, откуда он всех взялся-то? Ты уж, я уж, мы уже уж, куда уж, поползли уж, а что уж, куда, да? Или как люди моего поколения и старше коверкают слова. Вот это пепси, рельсы, крем, бассейн. Ну, накидывайте, кого бесит что. Кофе, вот, будьте любезны. Да?
2: Резетки.
1: Резетки, умница, вот. Но высший пилотаж, ребят, это аналгин. Говорят от головы, я не знаю. Спасибо, пока.
0: Это большой стендап. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если люди разводятся, нельзя винить кого-то одного. Виноваты оба. И жена, и теща. Сначала комплименты, потом алименты. Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах. Если вы не можете достучаться до сердца девушки, попробуйте постучать в печень. Хочешь все сделать правильно? Послушай свою девушку и сделай наоборот. Вот уже 3 дня, как я живу наедине с котом. Знаете, существо, которое только спит и жрет, так себе компания. Поэтому коту скучно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Выпивший я всегда добрый, поэтому злым меня ни разу не видели.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей и сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
1: Реалити Криминалити.
3: Будучи в гостях у нашего знакомого, я случайно опознал трусы своей жены в разорванном состоянии, за что его несколько раз от души ударил. Потом оказалось, когда я вернулся уже домой, что наши трусы целыми и постиранными висят на балконе, за что и приношу извинения знакомому побитому. Сотрудника ГИБДД я не толкал, а просто дунул в предложенную им трубку, которую он держал в руке, после чего он улетел. Я находился на работе в нетрезвом состоянии, так как я работаю заведующим гаражом. В действиях обвиняемого в том, что он в совершенно голом виде бегал по улице за собакой, имеется элемент хулиганства. Но учитывая, что собака сама лаяла и убегала от него, привлекать его нецелесообразно. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Озерске и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Шутки и песни.
1: Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что у многих она тормозная, так некоторым конкретно не долили.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я решил составить портрет женщины, которой посвящены песни нашей попсы. Не дай бог на ночь это представить, друзья. Ну, конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни «Твоя раскосая улыбка в бархатном колышется вине».
2: Это даже изобразить невозможно.
1: Страшнее только косая сажень в глазах. Они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства. Но одна из последних песен «Я, онемевший рукой, впишу тебя в интерьер». «Вмажу» еще бы написали и «по стене размажу». Большинство из текстовиков не знают просто, что означают какие слова. Руки у этого идеального образа, который посвящены попсовые песни. Руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Ну, поскольку наспор, вы последний раз у лебедя руки не видели никогда, то я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой особый. Это лебеди-мутанты у них такие. То есть уже не очень красивое существо. Такое рассказ, улыбка, руки-мутанта, вот это. Но главная деталь женской красоты – глаза. Чем глаза больше, тем, естественно, женщина красивее. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в два бриллианта, в три карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота. Но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие, как семечко вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие, маленькие. То есть раскосы улыбка, лебединые руки и маленькие, маленькие глазенки, такой креветки с похмелья. Но над этими маленькими, маленькими глазенками, что? Брови. Мало того, что они изумрудные, колосятся. Вот. Ну, монстр, это ж маленькие глазенки колосятся, брови. Центнеры бровей, такой синокосилку вызывать надо. Это ей посвящена песня «Меня прет». Потому что Новый год, да? Будущее этой женщины определено, естественно, группой «Гости из будущего», которые поют «Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили». Ну это же что за, ты, за недоразвитость такая, что опять не туда? Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно. Я даже разгадал, как звать ее. Наташка? Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Ну вы представьте этот образ, такие мураши пойдут, вот такие звезды.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Прочитал вторую книгу за год. Теперь никак не могу избавиться от этого пьянящего чувства превосходства над окружающими.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
1: Добрый вечер, уважаемые любители спорта. Это программа «Все на мяч». Только что закончился первый тайм фееричного, невероятного, богоподобного, интереснейшего футбольного матча. Астраханский «Мирамистин» против «Луч усталость», город Саратов. Это настоящий драматический театр на стадионе мясокомбината Лыпкарина. Вы, наверное, спросите, почему так долго длится перерыв в матче Астраханского «Мирамистина» и «Луча усталости», город Саратов. Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам. И, возможно, мы увидим второй тайм через час, а, возможно, вечером или вообще летом, когда потеплее. Пока давайте поговорим о тайме первом. Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад. Когда в Перми впервые зародился футбол. Мы готовы представить вам гостя нашей студии. Замечательный человек. Тренер сборной России по футболу. В прошлом тренер знаменитого футбольного клуба «Владикавказский кайф» Станислав Чересчурчесов. Скажите нам, пожалуйста, Станислав, скоро в России пройдет чемпионат мира по футболу. Какая нам должна попасться группа на чемпионате мира, чтобы мы могли ее легко выиграть?
2: Группа «Серебро» 100%. Группа «Серебро» – отличный вариант. Ну, во-первых, их трое, во-вторых, они девчонки, ребята с ними справятся.
1: Отлично. Будем молиться футбольным богам.
3: А есть ли на данный момент перспективные игроки, которые могли бы усилить состав нашей сборной?
2: Есть, конечно, такие игроки есть. Но, к сожалению, они все играют за другие страны. В Англии такие игроки есть, в Испании есть. Они бы очень усилили нашу сборную, а свои ослабили.
1: Вы бывший тренер Владикавказского футбольного клуба. Кто-нибудь из этой команды мог бы усилить нашу сборнушку?
2: Джамбулат Абаев бы усилил.
1: Джамбулат Абаев! Кто это?
2: Джамбулат – рекордсмен российского футбола. Только в прошлом сезоне он больше всех оставил на чай в ресторанах нашего города. Скажите, я еще нужен? А то я так подумал, 18-й год – это же не так-то далеко, а?
1: Друзья, с нами в студии сегодня был тренер сборной России по футболу. Только здесь, на Мяч ТВ, мы досконально разбираем отечественный футбол. Нам только что сообщили, что второго тайма Астраханского «Мирамистина» и «Луча усталости» город Саратов не будет. Поэтому мы вынуждены с вами попрощаться и поехать домой. Пока! Я надеюсь, что пока!
0: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Китайская поговорка гласит: «Все, что не делается, все у нас».

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Медицина Гиппократа говорит: не навреди. Медицина Парацельса говорит: делай добро.
2: А сеть аптечных киосков Хороняка говорит: приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам.
3: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
2: Ну, не выбрасывать же.
3: Пирамидон советских времен, анальгин перестроечных годин, рыбий жир, ровесник станции «Мир».
2: А это что за вонючая грязь?
3: Читай этикетку: вишневского мазь.
1: Сеть аптечных киосков «Хороняка». Таблетки и пипетки за медные монетки.
3: Аптеки «Хороняка». Цены ниже, небо ближе.
2: «Хороняка». Ну, так и быть. Живи пока.
4: Дорогой.
5: Да, дорогая.
4: А ты не забыл зайти в супермаркет и купить все-все к нашему праздничному ужину?
5: Прости, дорогая, совсем запамятовал.
4: Ничего, я сама заеду и все куплю. Кстати, дорогой, ты не забыл выгулить нашего любимого пса?
5: А разве ты с ним не погуляла сегодня?
4: Не беспокойся, дорогой. Надеюсь, он потерпит еще немного, и я сама с ним погуляю. Ой, милая, ты не забыл забрать нашего сына из школы?
5: Да, как-то задремал, потерял счет времени.
4: Ну, это ничего. Подумаешь, 3 часа посидел на крылечке. Не волнуйся, я за ним сама заеду. Ой, милый.
5: Да-да, дорогая.
4: Ты там случайно не охренел?
5: Да, так-то охренел, конечно.
6: Ваш милый слегка охренел? Мечтаете снова почувствовать себя единственной и неповторимой? На берегу Черного моря, в 6 километрах от центра Адлера, распахнул горячие мохнатые объятия женский пансионат «Ашот».
4: «Ашот»? А поподробнее?
6: Завтраки в постель, серенады под балкон, комплименты, букеты, сонеты с утра до вечера и без ограничений.
4: Это просто сказка какая-то.
6: Да, и в этой сказке вы царица. Женский пансионат «Ашот». Мужчины здесь не ходят, они стоят на коленях.
4: «Ашот».
6: Ваш уютный номер уже ждет вас на сайте мохнатый шмель любви.вах.
7: Замучили грызуны?
8: Приглашаем на всероссийскую ярмарку «Яда» в Капотне.
9: Более 1000 сортов душистого яда на все случаи жизни от ведущих производителей.
10: Лучшие фабричные яды.
9: Крафтовые яды от малых и средних предприятий.
11: Элитные яды широкого спектра действия для самой взыскательной публики.
12: Ото всех проблем подряд, говорят, поможет яд.
8: Всероссийская ярмарка «Яда» в Капотне. Травим по будням до последнего клиента.
12: Всем подряд, поможет яд.
0: На Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А есть у нас какие-нибудь новые матерные слова? А то старые уже не справляются с ситуацией.

0: FM. Шутки.
1: Из одного магазина заказал на дом курицу с доставкой, а из другого магазина яйца. Посмотрим, посмотрим.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Тимур Батрутдинов и команда Эррор 404. Нижний Новгород.
3: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутов, представитель комитета по молодежной политике.
4: И что вы приехали?
3: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
4: Так вы же нам не помогали.
3: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
4: Да, идите в...
3: Ну? Вы же прошли этот путь! А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутов. Достаточно одной дороги.
4: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
3: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
5: Мы вам ничего не дадим.
3: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
4: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
3: А кто тут все решает?
6: Ну вот.
3: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
4: Китайские машины?
3: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
4: Это шагомер.
3: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Обращаюсь к 12 братьям месяцам, которые сидят в лесу у костра. Перестаньте уже бухать и меняться местами. Будьте серьезнее.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Юрий приходит в публичный дом. Простите, пожалуйста, у вас стоит девушка $100. Можно немножко подешевле, хотя бы 70? Нет, не можем, у нас такса $100. Пожалуйста, но может быть 85? Не можем, у нас такса $100. Ну, 90. Я повторяю, у нас такса $100. Ладно, что поделать, давайте таксу. Дружок, что-то на тебе лица нет. Что случилось? Да ты представляешь, уже где-то неделю мне снится сон, что жена моя встречается с Путиным. Ну и что такого, это ж сон. Но я все равно вчера наорал на нее, сказал, чтобы она прекратила эти дела. Ну, мне сегодня ночью приснился полковник ФСБ и намекнул, чтобы я не лез не в свое дело. Для меня было большим разочарованием, что ты работаешь в Макдональдсе. Она говорит, большим, маленьким или средним?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой на Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: В Москве полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Малышу было жаль Карлсона, но папе был очень нужен лодочный мотор.

0: Юмор ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Привет, друзья! Какие у всех здоровые лица? В чем ваш секрет? Я хочу иметь крепкое здоровье, но в наше время это капец как дорого. Ни один врач ни разу не выписывал мне что-то бюджетное в лечении. Типа, молодой человек, не нужны вам антибиотики, просто не

0: диагноз. Чтоб к нему подходили мои родственники и такие: «А что это за каляки-маляки нарисовал малыш?» И он такой: «Это твой рецепт, дядь Жора. Не затягивай с циррозом. С тебя 5000». В детстве я сильно отвергал народную медицину, а сейчас, когда узнал, сколько стоит обследование в платной клинике, я стал просто адептом барсучьего жира. Промоутером Каланхоя. Типа, что, дорогая, 7000 на иммунолога? Есть вариант намного лучше. Элеутерокок. И иммунитет повысим, и веселое занятие на вечер. Узнать, как правильно пишется это слово. Так часто слышу везде про стоп-слово. Но мне кажется, нам в жизни не хватает старт-слова, после которого я бы точно начал делать то, что до этого давно задумал. Я столько раз хотел начать бегать с понедельника, но пока максимум получается только спортивно лежать. Вообще нет мотивации бегать. Один раз у соседа из двора в мою сторону выбежал алабай, а у меня первая мысль была: круто. Сереге косарь не придется возвращать. И заходить вечером за ее долбанной тушью Wildberries. Рос с очень праведной бабулей, которая на все мне говорила: «Саша, это грех». Абсолютно на все. Я у нее спрашивал: «Ба, действие или помышление, которое ведет к отступлению от праведной жизни? 4 буквы». И она: «Саша, это грех». Или там: «Ба, помоги с рэпом». Я смотрела на орех, и бабуля такая: «Это грех, это грех». Мне с моей бабулей было расти очень весело. Не знаю, как от жизни, но от плохо охраняемых мест она брала абсолютно все. Как только начиналось лето, у бабули вечерами наступало сафари по стройкам, где я был ее постоянный напарник. Мы работали с ней как Бэтмен и Робин, которые тоже появлялись в ночи. Но только когда включался прожектор, мы наоборот сваливали. Бабуля любила охотиться за трофеями со строек, и меня это очень сильно пугало. Я из-за нее в школьных сочинениях на тему «Как я провел лето» всегда врал. Писал, что работал с бабулей на даче, но не уточнял, на чьей. Мне еще русичка постоянно говорила: «Странно, что вы с бабулей в сочинении картошку всегда выкапываете, но никогда не сажаете. Не воруйте в супермаркетах, любите бабушек. С вами, как всегда, Александр Лукашов. Услышимся на Юмор ФМ».
1: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я никогда не дергал в школе девочек за косички, потому что один раз в деревне дергал за хвост коня.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: В жизни всегда есть две дороги. Одна первая, а другая вторая. Делай как надо. Как не надо, не делай. Работа — это не волк. Работа — work. А волк — это ходить. Мы должны оставаться мыми, а не аними. Как говорил мой дед, я твой дед. Слово не воробей. Вообще ничто в мире не воробей, кроме самого воробья.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет
1: тот самый Сатья
0: с юмором отвечает на ваши вопросы.
2: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду, такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка совсем новая, использовалась один раз.

0: FM. Шутки.
1: Если есть хранительницы домашнего очага, то должны быть и хранительницы дикого.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити криминалити.
3: В 19.05 18 апреля сего года я, Юхнович С.П., случайно выглянул в окно и увидел, как по улице бежит гражданин Багунов Р.А. За ним группа женщин, вооруженных различными предметами домашней утвари. И впереди всех жена Багунова с предметом, напоминающим кочергу. Вот что значит вести беспорядочную половую жизнь в таком маленьком и тихом на события поселке, как наш, где все тебя знают как облупленного. В зоопарке я решил покормить медведя в слегка выпившем виде. Кинул ему кусочек бублика с репликой «Жри, зараза!». Но участковый не оценил мои шутки и привез в отделение. Допив бутылку, я случайно задел кулаком официанта по носу, что вынудило его внедрить силы работников правопорядка. В ответ на предъявленные мне обвинения сообщаю, что 16 апреля сего года, примерно в 21 час вечера, домашний попугай по кличке Эстебан, случайным образом приземлившись на клавиатуру моего ноутбука, совершил по ней несколько шагов в правую и левую сторону, что по досадной случайности и привело ко взлому сайта городской администрации. В хакерской атаке считаю себя невиновным, и никакого оскорбительного слова из трех букв на главной странице вышеуказанного сайта я не писал. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор ФМ. Пока-пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Оставил на полу ноутбук. Бабушка подумала, что это весы. Короче, бабушка весит 230 тысяч.

0: Адорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Детям задают задания, главные слова дают, и написать вечером стихи к завтрашнему дню. Дети родителям, родителей просят помочь. Задали 5 главных слов. Желтый, дождь, лужи, хмурые и листья. Пришел парень домой, говорит: пап, напиши стих. Папа написал. Не прочитав предварительно, огласила эти стихи учительница, после чего папу вызвали в школу вместе с родителями его. Стиш был такой: «Желтые листья, хмурые лица – это китайцы идут опохмелиться». Вообще с детьми такие диалоги в жизни бывают. Письмо. Мою сестренку звать Алена. Почему-то Алена все время дарит шоколад Аленка. Ну, действительно, это так. Так вот, сестра Аленка 6 лет, недавно выдала родичам. Лучше бы вы меня назвали Альпенгольд. Мама пишет. Говорю, сын мне говорит: мама, можно я пойду погуляю? Я его спрашиваю: с этой дыркой в колготках? Он: нет, со Светкой с третьего этажа. Папа написал. В конце четверти выставили оценки. Прошу показать сына дневник. Сын говорит: подожди, папочка, смотри лучше, как я ушами умею шевелить. Бабушка говорит: внучок, Женечка, тебе уже 3 годика. Проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестричку. Женя: бабушка, зачем деньги тратить? Мама у нас еще молодая, она и родить может. Мама дочки: а кто это у нас на балконе банку разбил? Лиза, 4 годика. Это, наверное, папа ручонками своими погаными. Моему старшему сыну 6 лет, младшему 2 месяца. Я малого переодеваю, а Славка смотрит на меня и говорит: мам, какой у меня братик хорошенький, беленький такой. Голубок, как я. А представляешь, мам, что было, если бы он родился с черной кожей и черными волосами? Я ему говорю: не представляю. Он говорит: капец бы тебе был, мама. Гуляю с детем 6 лет. Видим, сидит белка. Только у русских на ум может прийти следующая. Огромная белка оперлась спиной об ствол дерева, что-то грызет. Сход со своим мужем в кресле после работы обалденная. Сумасшедший народ. Хотела сказать ребенку, как белка посмотрела в небо и громко рыгнула. Ребенок посмотрел на белку и мне говорит: она пиво хочет. Отец пишет: дочке 3 года, набедокурила, я ее ругаю, она эмоционально в слезы говорит: папочка, взгляд полный раскаяния, не ругай, не буду никогда, я тебя люблю, прости, не буду, все, ну, пожалуйста. Ну, я растаял, пишет он. Она мне ладошки на щеки положила и с улыбкой говорит: ну, че, поплыл бородатый.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Главный вопрос для любого инженера – сделать по чертежу или так, чтобы все сработало?

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в кафе.
1: Короче, вчера, значит, сижу в интернете, перед сном рилсы листаю. И вот между рилсом, где вот рецепт шарлотки в казане, и собакой, которая задней лапой на гитаре лучше дедюли играет. Мне, значит, выскакивает рилс, где такой мужик, профессор, усатый, рассказывает что-то про Плутон.
2: Ой, я видел такое.
1: Угу. А я так смотрю, думаю, а тебе вообще кто-то писал, что у тебя лицо, ну, на задницу баранью похоже? Вот. Пролистал все комментарии, никто не написал. Я думаю, напишу. И написал. И там 2 лайка было, короче. Значит, не я один это увидел, получается.
2: Мы тобой очень гордимся, Денис, да. Если ты это хотел услышать.
1: Спасибо.
2: Да. Нифига себе, ты молодец. Это, никто до этого такое не написал в научном сообществе?
1: Я удивился.
2: Вроде умные люди, да, такие невнимательные.
1: Очевидное. Но я не про эту очевидную вещь. Короче, смысл какой? И вот после этого, на следующий день, мне, значит, приходит повестка.

0: нельзя, говорит, лицо профессора сравнивать с задницей бараньей. Вот так вот.
1: Ну да, прикинь, да, Денис, реально есть такой закон, да, статья 5.61 Кодекса административных правонарушений, оскорбления чести и достоинства другого лица, представляешь? Миш, ну скажи ты человечку нашему, что нельзя так, что законы — это очень важно.
0: Да, Мишаня, а то ты сидишь бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу весь вечер.
2: Ну вообще, в словах Валеры есть рациональное зерно. Законы надо уважать.
3: Да?
2: А самый главный закон — это то, что с тёлкой друга нельзя. Вот нельзя и все, даже с бывшим. Даже в одежде. Даже, ну, если она спит, понимаешь? Даже если это последние 10 лет твое новогоднее желание каждый год было, все равно нельзя.
0: Нельзя.
2: Братву на титьки не меняешь.
1: Ну вот как раз такого закона дословно у нас не помню пока.
0: Нету?
1: А-а. Денис, я про другие законы. Вот ты какие законы знаешь?
0: Красный, стой. Желтый, готовься. Вообще, что ты докопался до меня, Валера? У нас в России все только два закона знают. То, что вот после 11 алкашку нельзя покупать. И то, что ментов можно на камеру снимать.
2: Дэн, я тебе так скажу. Лучше с пацанами на тазике, чем с ментами на УАЗике. Понял? Брат за брата за основу взят. Когда братики рядом, враги падают градом. Сечешь?
1: Законы в рифму – это вообще супер-пупер, я считаю, да. Еще бы смысла добавить.
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящие чудеса творит наша гражданская авиация. Завтрак в Калининграде, обед в Омске, ужин в Владивостоке, багаж в Сочи.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
2: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
3: Да, мой трудолюбивый хозяин.
2: Мне копать или не копать?
3: Честно говоря, мне чет лень. Не, ну можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать. По настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
1: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
4: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
1: А не хочет и не колет.
4: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
5: Не хотим, не работаем.
6: Политическая нереклама.
7: Замучили плохие дороги?
8: Опять задержали зарплату?
9: В школе требуют сдать на шторы?
10: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
11: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
12: Что-то верится с трудом.
11: И напрасно. Поверь в Надувалова.
10: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
11: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
12: Да уж, Амфибрахий не подведет.
10: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.
13: Ну, кто тут хочет маминых люлей?
14: Удоевский консервный завод рекомендует мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
15: Аппетитные, сочные, нажористые.
16: Разогрел в микроволновке и готово.
17: А я их просто обожаю.
14: «Мамины люля» – это натуральный продукт качества премиум.
13: Только мясо, соль, перец, ну и какая-то сиреневая химоза.
14: Жить вкуснее и веселей всем от маминых люлей.
13: Буду стол накрывать и люлей раздавать.
14: Отхватить маминых люлей вы можете во всех продуктовых магазинах.
15: Мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
16: «Мамины люля».
17: «Мамины люля».
13: Вкусно, как у мамы.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждую ночь перед тем, как уснуть, я долго вспоминаю то, что больше всего хочу забыть.

0: уже утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Юмор ФМ. Сочи темные.

0: FM. Шутки.
1: Объявление.
2: Верну любимого в семью. Надоел.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Москвичи». Москва.
3: Ну а в отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
4: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
5: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
4: Думаешь, можно?
5: Полин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
4: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас слух сказала, и так все складно, ладно.
5: Алина, ты никуда не поедешь.
4: Ладно, я просто поеду к подруге.
5: Вот.
4: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
5: Алина!
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
7: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
8: Он же умер на прошлом испытании.
7: Он просто понравился зрителям.
6: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
7: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
6: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
7: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
9: Да это невозможно.
7: У вас на это всего 5 секунд.
10: А куда идти-то? Слева, направо, куда?
7: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
6: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне.
2: Между нами города.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Персидский кот сделал на персидском ковре небольшой персидский залив.

0: FM представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Сегодня мне предложили незабываемую ночь с 20-летней девушкой. В обмен я должен был прорекламировать какое-то средство для чистки ванной комнаты. Конечно, я отказался, потому что я человек с высокими моральными стандартами и огромной силой воли. Такой же сильной, как Аякс. Суперсильное средство для чистки ванной комнаты. Теперь и с ароматом лимона или ванили.
2: Мужик мучится с москвичом, не может завести. И кто-то другой проходит, дядька, говорит: я механик, я вам помогу. Тоже пытался, говорит, что-то не получается. Может, у вас секрет такой есть? Он говорит: есть секрет, с тещей я сплю, ну прикинь, тут машина.
1: Парикмахер говорит: прошу прощения, висок будем косой делать? Не, давайте лучше машинкой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сорвавшаяся с диеты девушка насмерть загрызла торт.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команды ЧП, город Минск и утомленные солнцем, город Сочи.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Эти забавные профессии». И сегодня у нас в гостях известный писатель-фантаст Александр Киборгов. Я уверен, вы все знаете, у Александра совсем недавно вышла его новая книга «Киборги идут». Именно о ней мы сегодня и хотели бы поговорить. Александр, буквально пару слов, о чем эта книга.
2: Они были киборги! Они запланили всю планету! Они киборги! Они киборги запланили всю планету! Киборги! Они...
1: Александр! Александр, вы понимаете, после вашего ответа... Наверняка у меня, да и у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос. О чем же все-таки ваша книга?
2: Они были киборги, они заполонили всю...

0: Александр, скажите, а вы в курсе, что, может быть, в космосе существуют все-таки и другие формы жизни?
1: Существуют, вот. Но они киборги. Все, они заполоняют.
0: Александр, скажите, напомните мне, каким тиражом вышла ваша книга?
1: Моя книга вышла тиражом «Одна книга».
0: Александр, а вы не могли бы мне объяснить, почему ваша книга начинается с середины?
1: Они заполонили все! Они, киборги, заполонили всю книгу.
0: Но я так понимаю, что даже на тех двух страницах текста мы не увидим, да?
1: Заполонили все.
0: Александр, у меня остался к вам, наверное, последний вопрос. Мне очень интересно. Кто же будет главным героем вашей следующей книги?
1: Они уже здесь.
0: Боже мой, какие же вы слабые. Жалкие людишки. Боже мой, откуда их столько?
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю, весьма странно, что люди берут на свидание нож.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, тут хочется что-то съёрничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это такая пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы вот прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера, она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объясните, ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного.
0: Сатья с юмором.
3: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, в итоге рассчитывает на что-то большее.
2: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать. Потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей. Ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так... А-на-на-на! Хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
0: Сатья! Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: которой шутит рэпер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капуста.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохим работникам обойной фабрики зарплаты хватает стык в стык, а хорошим внахлёст.
2: Утекай, в подворотне нас ждёт маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Да женить бы я лежал, гулял, ел. Теперь валяюсь, шатаюсь, жру.
1: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Ребятушки мои, лучшие друзья девушек – это кто? Правильно, их мужья. Ну вот как раз анекдот на эту тему. Разговаривают две подруги за бокальчиком вина. Одна другой говорит, ну более старшая, более опытная, говорит: «Лен, послушай, вот никогда, никогда не предлагай своему мужу быть лучшим другом». Она говорит: «Почему?» «Ну потому что я из собственного опыта могу сказать. Я вот пришла к своему, говорю: Сережа, я хочу быть твоим лучшим другом». На что он удивленно спросил: «Ты уверена?» Я говорю: «Да, я уверен, я хочу быть твоим лучшим другом». Он достал бутылку водки, налил нам по 100 грамм и начал рассказывать, как я его задолбала. Книга – источник знаний. Давайте перенесемся в лихие 90-е. Представьте, книжный магазин, такой, значит, продавец в очочках, такой букинист, прям букинист, фанат книг, прочитал вообще все, что только можно. Открывается дверь, заходит, соответственно, тому времени человек в малиновом пиджаке, такой, с золотой цепью, серьезный такой бандос. Встает, так оглядывает эти полки с книгами и говорит ему: «А это книжный магазин, да?» Он говорит: «Да-да-да». «Ага, а вот это все у вас книги, да, вот это все?» Вот это. «Да-да-да, это все книги». «Ага, понятно, симпатично. Ну ладно, дайте две». Постоянство, друзья, признак мастерства. Представьте, друзья, католическая церковь, девушка приходит на исповедь. «Святой отец, я согрешила. Дочь моя, ну как же ты задолбала, а? Ну каждый день одно и то же».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У студентов две приметы. Снег выпал, скоро сессия. Снег растаял, скоро сессия. Вывод: во всем виноват снег.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Тогда показывали только наш павильон. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге. Тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе был большой фильм. Помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чё, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует? Вот гад. И еще такую вещь сказал, за которую его вообще. Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Бузатерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Ну, даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Максимальную скидку, которую мы можем вам предложить, 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

до правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Шутки дожди плюс Стас Ярушин.
2: Шутки дожди плюс
1: Надежда Ан.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда